0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу за это обильное слово, которое мы уже слышали из уст братьев. Мы откроем в русской Библии, будет третья книга царств in Deutsche, Erste Könige. И читаем из 21 главы первых 7 стихов. Erste Könige. 21. Третье царство русское, 21 глава и первых 7 стихов. И было после сих происшествий у Науфея, израильтянина, в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Науфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Науфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Науфей, израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Науфею, израильтянину, и сказал ему, «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего». Мы читаем из книги Откровения, Offenbarung, книга Откровения, читаем из 2 главы и 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». В украинском переводе «Будь верный аж до смерти, и дам тебе венец життя». Хвала Господу! Мы прочитали здесь о наследстве, о чем и будет наша речь и наша проповедь. Наследство. По-английски inheritance. Я не во всем знаю, как по-немецки. Ну, inheritance или наследство. Я думаю, вы все понимаете. Конечно, для царя это был виноградник. Для Науфея наследство. Науфей его не покупал, но унаследовал пред Богом. Братья и сестры, особенно молодежь, я рад вас всех видеть, и так много, и старших, и молодых. Я люблю молодых, я был тоже молодой, когда уверовал. И уже около 50 лет иду за Господом, за что слава Ему. Но Науфей прекрасно знал, что наследство от Господа – не подлежит ни продаже, ни обмену. Хвала Богу. Не подлежит. Оно не продается и не обменивается ни за какую цену. Это надо иметь в виду, особенно молодым людям в наши дни. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу еще некоторые тексты читать. Мы читаем в первом послании Петра. Первое послание Петра. Читаем такие слова, где Петр пишет наставления. Первое послание Петра, 1, 3, 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Могу и пятый. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Здесь апостол благословляет Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, который возродил нас. Возродил нас. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в начале. Иоанна Евангелия, 1 глава, 12-13 стих. А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это законные дети Божьи, рожденные им, Его силою, Слова и Духа Святого, за что слава Ему. Братья, сестры, так как сегодня было бы там собрание для молодых, я хотел бы больше обратить внимание молодых на это слово, которое мы прочитали. И вот его тема — наследство. Как я сказал, оно не подлежит продаже и не подлежит обмену. Как законные дети Божьи, мы что-то унаследовали от Господа. И чтобы мы это наследство хранили, нужно его хранить. Мы унаследовали очень великое наследство от Господа. Поэтому ни за какую цену, чтобы мы его не продали и не обменяли. Когда я слышу сегодня, вижу, как дьявол старается повлиять на наше молодое поколение, чтобы они это наследство променяли. И есть такие, что меняют наследство или на хлопание рук, или на прыгание, или даже на хохотание. Меняют. Но это ничего не дает. Прежде всего, что мы унаследовали? Конечно, мы, верующие христиане веры евангельской, да еще крещенные Духом Святым, как пятидесятники, мы унаследовали от Господа чистое и здравое учение Евангелия Иисуса Христа. Слава Ему за это. Мы живем, братья, сестры, в такие времена, где такая масса всяких учений. Люди и в разочаровании, и в отчаянии, и в заблуждении не знают, куда и зачем обращаться и обратиться, и кого спрашивать. Иногда в беседах меня спрашивают, ну как я знаю, кому и что верить, когда их сотни религий. Я говорю, пускай будет миллион. Но Христос один, и Евангелие одно, спасение одно, крещение Святым Духом одно, слово истины одно. Хвала Богу! Как брат передо мной сказал, из-за этого слова нет уз. Нет уз. Слава Господу за это. Я говорю, дорогие, сегодня все влияние, все действия, особенно на молодое поколение, чтобы они променяли это на всякие учения. Но Господь открыл нам здравое учение Его Евангелие. Здравое. Помимо того, кто как учит, пускай может указать на наши недостатки. Я не отворачиваю своего уха от этого. Может быть и так. Мы несовершенны. Но помимо всего этого, дорогие, в том учении, за которое наши братья, отцы, дедушки отдали жизнь за веру евангельскую, как Иуда пишет, чтобы мы подвязались единодушно. Иуда пишет, и Павел пишет филиппийцам 1:7, приду ли к вам или не приду, чтобы слышать о вас, что вы подвязаетесь единодушно за веру евангельскую. Не за что попало, но за веру в Евангелие. Единодушно. Слава Господу за это. Слава Ему. Здравое учение. Я говорю, сколько сегодня учения подносят. В той стране, где вы родились, и я там родился. 70 лет назад я там родился. Прожил 17 лет. Та империя и то учение, которое там было, под которым мы родились, много чего обещали, но оно произвело в людях вакуум. Я думаю, вы понимаете, но молодое поколение понимает это слово вакуум. Пустоту, которая сосет. Вакуум сосет. Тянет. Произошел вакуум. И, конечно, из Запада хлынуло туда все, что попало. И там тоже. Очень много. И люди в замешательстве. Есть, конечно, многие, которые приняли истину. Ищут истины. Но массы в замешательстве. Не знают, кого слушать, куда обращаться. Кто же имеет в самом деле чистую истину? Но, дорогие, Господь открыл нам это и обогатил нас своей святою истиною. Слово Евангелия, за что Господу слава. Благословено имя Его святое. Идем мы дальше. Подвязаться за веру в Евангелие. Дальше Господь в этом учении крестит Святым Духом. Крестит Святым Духом. Вы знаете, конечно, я родился в семье православной. Многие из вас родились в верующей семье. Я не имел этой привилегии. Я родился в семье идолопоклонства. Мы были таковы. Но когда я и мой брат старший были маленькие, отец посещал или был на собраниях верующих. Это были евангельские христиане в Харькове. И когда мы были еще малые дети, он нам говорил, что есть на земле люди верующие, хотя он не отдался тогда Господу, когда он бывал на собрании. Но он говорил, мы не верующие, но есть люди верующие. И, дорогие, как я уже вам упоминал, во времена войны, когда и под обстрелами были артиллерии, когда под бомбежками были и в ужасных положениях, когда страх, знаете, такой, что превышал истолкование, я встречал молодых людей из своего народа, из украинского, которые от страха бомбежек получили эпилепсию, с ума посходили. Я был в таком самом положении. И в то время, когда бомбы эксплодировали 2-3 метра от меня, я кричал со всей силы, Господи, помилуй, спаси жизнь мою. И слава Ему, Он это сделал. И Отец после этого говорит, нам нужно искать верующих. Но мы не знали разницы. Есть много религий, много сект. Мы не знали. И после войны у нас образовались лагеря невозвращенцев. И здесь был лагерь Дельменхорст, Дибхольц, Хайденау. Здесь были лагеря и южные. Ашафенбург, Ингольштадт, Аугсбург, Мюнхен и так дальше. Были лагеря невозвращенцев. Я бывал у них. И в этих лагерях были также и верующие люди. И я попал на одно из этих собраний. Отец говорил, есть верующие люди, есть неверующие. Но я не знал разницы между этими деноминациями. Но Бог видел сердце, которое искало его. Как написано, чье сердце предано ему, он укажет путь, который избрать. Кто хочет знать это учение, тот узнает, от Бога ли оно или нет. Что я говорю? Иисус говорит. И мы искали. И мы попали на собрание. Это собрание было, хоть немного там было, может, дюжина или, может, 15 людей. Но это люди были верующие полного Евангелия. Полного Евангелия. Я, конечно, не понимал. И в то время я не курил, не пьянствовал. Но, как я уже вам упоминал, был чемпионом шахмат. Шахматистом был, у всех обыгрывал. И любил, мог быть без завтрака, без обеда, только не без шахт. Не без шахт. У шахты играл. Или шахматы, извините. И вот, знаете, Господь в своем промысле привел нас в такое общество. Я был на собрании, помню первую проповедь, что я слышал. Помню, когда я зашел первый раз в собрание, это было в 47-м году в Германии. Помню, какую песню они пели «Не вечно буду я скитаться». Эту песню пели, я и помню на память до сегодня. И помню проповедь. Ну, когда они пошли на молитву, я ушел в барак. Но мой отец там остался. И еще был там некоторое время, когда они молились. Конечно, нам теперь известно, они молились и своим языком, и молились духом. На иных языках. Мой отец был очень начитанный человек, толстовец. Последователь Льва Николаевича Толстого. И когда кончилась молитва, приветствовались, и мой отец говорит, ну что вы, хвастаетесь из того, что знаете много языков? И они открыли ему и показали в Слове Божьем, в деяниях апостолов, что Господь и в наши дни крестит Святым Духом. Вы знаете, он ужаснулся. Он пришел на квартиру, где мы жили, в той барак, и говорит мне, Дмитрий, эти люди, где мы были, они разговаривают с Богом, как я с тобою. И мы недостойны быть среди них. И вот, дорогие, на следующее собрание я пошел. И спрашиваю их, могу ли я быть такой, как вы? И они мне показали, сие обетование для вас, для детей ваших и для всех дальних, кого не призовет Господь Бог ваш или наш. Я еще был неверующий, не отданный Богу, но я начал подскакивать и хлопать в ладоши, что я могу быть с ними, быть таким, как они, слава Богу. Сегодня я не понимаю тех людей, которые противятся этой истине. О, если бы они понимали. Когда я был в Австралии, там люди были знакомы, и наши печатники, баптисты и другие, некоторые книги, которые я писал, издал, так говорит Господь, общение человека с Богом и другие, они читали. И одна женщина, Надя, не помню фамилии, она из баптистов, и она слышала его и читала книги. Хотя много было налито ей, очень много, в сердце, клеветы всякой. Но что-то было там у ней, искорка, что это истина. И когда она услышала, что я приеду туда, она 10 дней провела в посте и молитве, что не зная истины, но она хотела. У нас баптиста было. И когда приехал, я проповедовал, она еще так неловко как-то начинала молиться со всеми, только начиная от дверей задних. Но за то время, что я там был месяц, она ничего не получила. Я уехал в Аделаид, и там был месяц. И когда возвращался с Аделаида, и снова приехал дней на пять, в этот самый, в Оранж, где она жила. И она снова взяла трехдневный пост. Молилась, постилась. Я помню, как сегодня. Был это третий день поста или уже первый день после поста. Мы провели собрание, я проповедовал, мы молились. Кончилось собрание, и уже в заключение встали на ноги поблагодарить Господа. И все. И в это время, когда я проводил эти собрания, она говорила, она соглашается всем, но почему вы кричите? Это ее удручало. Но почему вы кричите? И знаете, в то время, когда мы заключительную краткую молитву вели, и Дух Святый сошел на нее, как ее руки пошли вверх, как она начала величать и славить Бога, и кричать, теперь я знаю, теперь я знаю. Я подошел к ней и говорю, Надя, а ты что кричишь? Чего ты кричишь? Ты всех нас перекричала. Да, братья и сестры, новорожденный младенец кричит. А если не кричит, то тот, кто принимает роды, тот даст ему хайсе фанкухен. Горячий фанкухен, блинчик, тогда кричит. Аминь. Если не кричит, что-то ненормальное. Новорожденное кричит, и мы имеем право кричать. Аминь. Если там, где играют футбола, и загнали футбол, кричат, то мы имеем право кричать. Слава Богу. Мы имеем право кричать. И Господь крестил его Святым Духом. Слава Господу. Дорогие, это наследство, неподдельное наследство, как здравое учение Евангелия Иисуса Христа, крещение Святым Духом, много чего, я еще скажу кое-что, не все. Но это главное, знаете, главное Господь нам открыл. Слава Ему за это. Я вам упоминал, в Америке журналисты несколько лет назад сделали опрос протестантских пастырей. И задали им три вопроса. Пастор, и это протестантских пастырей. Пастор, верите ли вы в совершенство Слова Божье, Библию? Второе, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса Христа? И третий вопрос, верите ли вы в божественность личности Иисуса Христа? 43% из баптистских пастырей сказали нет. 78% из лютеранских пастырей сказали, мы верим. Наибольшее число было из пятидесятников. 98% сказали, мы верим. Но не 100. 2% не верят и между нашими проповедниками. Но мы их не знаем, но и Бог их знает. Но я говорю, братья, сестры, если мы не верим в подлинность Слова Божьего, Библии как Слово Божие, если мы не верим в непорочное зачатие Сына Божия Иисуса Христа, если мы не верим в божественность личности Иисуса Христа, то вот что же мы верим? Зачем тогда такая вера? К чему она приведет? Правда? Это мыльный пузырь. Но слава Господу, Он даровал нам, как Петр сказал, и вера, которая от Него дала ему здравие, исцелила его. Слава Богу! Он одарил нас этой верой. И мы познали эти истины. Хвала Ему! Здравое учение Евангелия Иисуса Христа, крещение Святым Духом, не только было в день Пятидесятницы, было в доме Корнилия, в Самарии было, было в Яхвесе, было в Моравии, было в наше время на Азуза стрит в Лос-Анджелес, и было и в Бремене, вот в этой церкви. И здесь было. Свидетели мы в том и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Слава Ему за это. Аллилуйя. Мы унаследовали это. Дорогие, особенно я говорю молодежь, сколько усилий и стараний сатана предпринимает, чтобы променяли это на всякие побрякушки. В моей жизни мне пришлось вырастить два братика.

То, что сегодня сатана представляет или предлагает молодому поколению, эти всякие цокотушки, всякие хохотания, всякие выпрыжки и так далее, и так дальше. Но, дорогие, это не заменит истины Евангелия и истины Пятидесятницы, где Господь крестит и пребывает Святым Духом. Слава Ему! Аминь! Никогда не заменит. Это да и аминь, сущая истина. Аллилуйя! Тактика дьявола, чтобы что-то дать взамен. Что-то дать взамен. Я упоминал в церкви, одной, может, и у вас, когда мы имели первую конференцию в Шпайере, это уже 6 лет назад, я вышел так во двор, и я вижу там в стороне стоит группа наших русских немцев, они кого-то окружили, и там сильная дебата была. Кого-то атакуют. Я так подошел ближе, но не участвовал, но слушай. Что же оказывается? Они окружили наши молодежь, верующие, ребята, парни, какого-то наркомана. Был ли он с верующей семьи или нет, я не знаю. И атакуют его. Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? И так дальше. И вы знаете, он им правильно ответил. Я слышал. Он говорит, дайте мне нечто лучшее, и я это оставлю. Он правду сказал. Дорогие, Христос имеет нечто лучшее, как морфин или кодеин или кокаин. И мы имеем во Христе нечто лучшее представить или предложить. Хвала Господу. Нечто лучшее. Я вам уже упоминал, когда был теперь на Украине и был на конференции наркоманов. Я видел там обращенных наркоманов, которые свидетельствовали, и свидетельства их лились, живые свидетельства, которые имели по 3 судимости, были выброшены за борт общества. И эти люди встретились с Евангелием, эти люди встретились со Христом, и Христос переменил их жизнь. Слава Ему! Аминь! Вот сила! Что это за сила? И когда мы имели это собрание, там были представители власти. И они удивляются, что же это за люди, чем они владеют. Да, мы владеем тем, что Бог дал нам. Слава Ему! Дорогая молодежь, я со всей силы бы сказал, сколько во мне силы и энергии. Я знаю, и вы знаете, сколько усилий сатана предпринимает, чтобы променяли или продали это наследство. Ни за что не меняйте. Это не подлежит продаже ни обмену. Этот человек на Уфе так хорошо это знал. Царь бы дал ему много больше, чем оно стоит. Так, физически или натурально, денег, серебра. Но он говорит, это наследство отцов, наследство Сына Божия, которое он купил своей драгоценной кровью. Аллилуйя! Он был вознесен и получил от Отца, и то, что излил, что вы видите и слышите, слава Ему. Оно не подлежит продаже, не подлежит обмену ни за какую цену и ни за что иное. На Уфей это цени. Аллилуйя. Слава Ему, Господь. Я, чтобы обокрасть вас, предлагает вам, о, какие, о, какой. Я помню, когда окончилась война, наполнили Западную Германию советские агенты. И нам такие лозунги представляли. Езжайте назад. Родина ждет. А если вы виноваты, простит вам. За сколько? 15 лет там наелся. Не хочу. И знаете, как русские говорят, риск – благородное дело. Трудно было, но рискнул остаться. И слава Богу, меня Господь здесь нашел, в этой стране. Спас меня, крестил Духом Святым. И еще послал на проповедь. И дал мне написать порядочно книг еще ему на славу. И благословением для многих. И также много-много проповедей произнести, которые идут во многие страны даже мира. Я никогда это не ожидал. Слава Богу за это. Слава Ему. Я много предлагается. Дорогие, у нас

Была одна сестра, она армянка, уже старушка. Кажется, уже она почила. Недалеко от нас, они в Лондоне жили. Они жили в Таганроге. Она с армян. И она была в юности заручена. Выходить замуж. Уже были заручены. Ферлобуки. И в это время она услышала проповедь Евангелия. И она вручила свою жизнь Господу. Господь ее спас, крестил Святым Духом. И об этом она сказала своему другу, ухажеру, жениху. И когда она сказала, что с ней произошло, хотела его тоже приобрести. Он ни в какую. Он не хочет. Встретились они второй раз, и она то самое им говорит. И он говорит, мы встретимся еще раз. Назначили время, и они встретились. И он ей сказал такие слова. Анна, я или Христос? Христос или я? Даю тебе выбор. Избирай. И она говорит, Христос. Христос. И она избрала Христа своим женихом. Она осталась сама до смерти. Сама осталась. Братья утеряла кавалера, сестры, супружескую жизнь, но не утеряла Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Я помню, когда Орал Робертс был у нас в Торонто первый раз. Кажется, в 51-м году. И он рассказывал, когда в его служении одна девица точно так, как это пришла и отдалась Господу. Не я был кавалер, с которым должны были жениться в скором времени. Она начала ему свидетельствовать о Христе, что она пережила. И он начал сильно противиться. Не знаю, сколько встреч еще они имели, но она твердо уверовала. Она твердо уверовала, а он противится. Когда она увидела, что он не сдается, и она им сказала такие слова. Запишите это, молодые. Если ты не хочешь со мной идти в Царство Божие, я с тобой в пекло не пойду. Once and for all. Раз и навсегда. И разошлись. Goodbye. До свидания. Слава Господу. Ты не хочешь со мной идти в Царство Божие, я с тобой в ад не пойду. Благословен Господь. Вот это воля, стремление угодить Господу. Аллилуйя. Мы читаем ниже. Я не читал это, но мы читаем ниже. Науфей ложно обвинен. Умер, но наследие не продал. Не променял. Братья и сестры, и он не один. Умерли многие. Я упоминал вам, когда был теперь на конференции в Киеве. Братья с разных концов России, республик бывшего Советского Союза были там. Я был с Канады. И они свидетельствовали. И один брат, который ездит на Магадан, сказал такое изречение. Сегодня на Магадане живет 100 тысяч людей и 19 миллионов могил. Сколько там могил наших братьев? Сколько? Здесь между нами есть братья, которые лучше знают, чем я. Сколько наших братьев? Сколько на твоих дорогах шпал? Сколько пней в твоих лесоповалах? Столько тех, кто жизнь свою отдал в тюрьмах, лагерях и на каналах. Да, это в советской родине. Но эти братья были верны. И, дорогие, их кровь не напрасно была пролита. Их жизнь не напрасно была отдана. Евангелие, этот свет, этот огонь,
пошел, и сегодня еще идет, слава Господу за это. Кому-то стоило, конечно, Христу стоило, и мы идем за Христом по кровавым следам христиан. Благодарю, брат. Я имею металлик войск, как говорят, и, может, заглушаю кому-то уши. Да, дорогие, на Вуфей ложно обвинен. Там явились или представили ложных свидетелей, чтобы овладеть наследием. Но хотя был он умерщвлен, убит, но наследие не променял и не отдал. Это прекрасный пример для нас и особенно для наших молодых. Пусть Бог благословит всех, каждого. Стоим твердо, стоим. Я могу смело сказать, вот с братом Теофилем особенно, брат нам уже меньше осталось, чем просить, правда? Я не знаю, сколько вам, но нам уже меньше. Уже мы прошли, осталось меньше. Мы читали, Господь Иисус говорит, будь верный до смерти или аж до смерти. И дам тебе венец жизни. Слава Господу. Будь верен. Благословен Господь. Многие, говорю, пережили. Великие страдания. Многие между вами есть. Многие пережили. Но, дорогие, почему-то, как уже брат читал, говорил, для Слова Божия нет уз. Почему так? Иногда мы не все понимаем. Но Бог знает. Бог знает. Я сам лично пережил, будучи миссионером, и соглашаюсь, но научился нелегким способом, что Павел сказал, когда я немощен, тогда я силен. Я это уже пережил много раз, и слава Богу за это. Бог употребляет наши немощи, наши неспособности для того, чтобы посрамить сильных и могущих, которые имели над нами власть. Я не раз употреблял или напоминал, в этом мире есть много драгоценностей. Есть золото, есть жемчужин, перлы, диаманты, много чего. И за этим богатством люди охотятся. Но не все понимают, как эти перлы родятся, где они производятся. Мало кто понимает. Но, дорогие, они кому-то стоят. Они рождаются и производятся в таком маленьком животном, как устрица. Мушельн по-немецки. Ракушка. И она ползает очень медленно по дну реки, или в море, или в озерах, и часто попадает в нее песчинка. Ее тело очень нежное тело. И когда песчинка туда попадает, у нее нет рук, она не может извергнуть, и она старается извергнуть эту песчинку. И выпускает, издает из себя пот. Сильный пот издает. И издает годами, десятилетиями, чтобы избавиться от этой песчинки. Она муляет, ей болит. И в этих болях, издавая этот пот, рождаются эти перлы. Те, дорогие, когда братья наши и сестры запоют песни по тундре. Я так смотрю, и те, которые, знаете, плачут. Правда? Когда запоют те песни узников, кто это понимает, плачут. Я когда ее запел, услышал и запел по тундре в Америке. И подошла ко мне одна после такая мадам, знаете, нафуфырена, и говорит, под эту песню можно танцевать. А я кажу по-украински, кому шо, а курці просо. Я говорю, тебе до танцев у голові,
тем братьям, которые там, которых везли на Воркуту, там не было до танца, правда? Но все же под грохот колес они пели и славили Господа. Да, дорогие? Эти перлы, которые сегодня очень драгоценные, они кому-то стоили, этому маленькому животному, устрица, они стоили очень много. Очень много. Всю жизнь. Всю жизнь. Чтобы извергнуть ту песчинку, издает пот, мучится. И в муках, как Павел говорит, я родил вас в муках рождения. Христос родил нас. Был мучен. Слава Ему за это. Я и родил перлы, которые готовы на все ради Христа. Он был на все готов ради нас, слава Ему. Знаете, сегодня люди думают, ну а как тут, а как те, а как братья покидают такую комфортабельную жизнь в Америке, Канаде, в Германии, едут к этим диким или полудиким африканцам, или на острова Борнео, где еще людоеды сегодня есть, оставляют. Почему? Они ищут там драгоценные души для Христа, за которые Христос страдал. Я в таком положении был. В ужасном положении. В джунглях Бразилии, когда мы ехали в глушь, иногда едешь только джипом. И не понимаешь, и не можешь познать, едет ли джип вниз колесами или вверх колесами. Такие дороги. Я не раз там плакал и молился, стоял на коленях и говорил, Господи, Ты знаешь, почему я здесь. Если бы ради туризма, я бы никогда там не был. Я бы ни за что Канады не променял. Ни за что. Ни за что Америки бы не променял. Но ради этих драгоценных душ я есть здесь. Господи, и Он награждал нас новыми драгоценными душами для Христа. Слава Ему за это. Аллилуйя! Но я хочу прийти к заключению. Я когда-то упоминал кое-что. Знаете, не раз я говорю, Богу не нужен огонь, но и нужна искра, а огонь будет. Я приехал, сел в Торонто и приехал в Амстердам. И там у моторах есть искра. И искра делает огонь. И вот эта искра нужна. А искра сделает огонь. Хвала Господу. Вы помните, я вам рассказывал, но не все слышали. Приехала в Америке, есть одна безбожница. Эта безбожница хуже Луначарского. И в Советском Союзе таких безбожников, в Америке. Я еврейка, богатомиллионерка. Но она настолько безбожница, что хотела даже, чтобы из американских денег, где написано «In God we trust», «Wir vertrauen auf Gott», чтобы и то сняли. Она заставила президента Кеннеди подписать декрет удаления чтения Библии и молитвы со школ. Мадалино Хейер. И она приехала в университет Колорадо, собрала каких 1200 там студентов, в одной руке она держала Библию, а в другой руке она держала пачку папирос. И закурила папиросу, хулила святое имя Бога Библии и огнем папиросы начала прожигать Библию. И папиросу за папиросой она прижигала, припаливала и прожгла Библию насквозь. Насквозь. Такая безбожница. И эти смотрят 1200 студентов и слышат, что она делает, и видят. И между этими студентами как-то туда попалась девчонка, 15 или 16-летняя, из нашего братства с пятидесятником. Вы знаете, когда она увидела это богохульство, услышала, увидела все это, воспылал дух у ней, она поднялась на ноги и начала петь песню в английском языке «Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross». В русском переводе «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала петь эту песню.
Она начала петь и поет, поет. И поднимается один студент и присоединяется к ней. Потом второй, третий, пятый, десятый, двадцатый, сотый. И все 1200 встали на ноги и начали петь: «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала бегать, как бешено, по платформе и кричать: «Я больше к вам не приеду, больше не приеду. Езжай, попутный тебе ветерок». Вы знаете, Бог через эту маленькую девчонку посрамил безбожницу. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Искра, а огонь будет. Хвала Господу! И Бог посрамил ее через маленькую девчонку, которая имела в себе то, что Христос сделал для нее. Слава Ему! Я читал свидетельство самого главного русалиста в Америке. Русалисты – это, они называют себя Иегова свидетели, но они русалисты, от Русаля. И он учил студентов, как с кем разговаривать, с всякими религиями. Он был преподаватель, их профессор. И однажды на улице встретила его 11-летняя девочка. Остановила и начала говорить с ним, свидетельствовать ему. Он сразу берет, знаете, во внимание, к какой группе ее причислит, чтобы знать, как с ней воевать, ссориться. А она говорит ему: «Мистер, уншульдиген зимир, гер, уншульдиген зимир бит, извините меня, вы меня не поняли, я не хочу с вами скандалить, я только хочу сказать, что Иисус сделал для меня». И она начала рассказывать, что Иисус сделал. И вы знаете, она обезоружила его. И он говорит, никто не мог с ним сговориться, но эта девчонка, которая знала Иисуса, которую Господь крестил Духом Святым, она сразила его истиною. О, истина есть сильное оружие, и Бог дал его нам. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Это не обменивается. Ни за что. Я вам упоминал, братья, не все слышали, сестры, но я кратко скажу, я буду скоро заканчивать. Когда я встретился с этими высокими науковцами на базаре 3 года тому назад, пригласил их, они из Украины, были посланы правительством Украины для лучшего ознакомления с тем знанием, которое они имеют. Я с ними встретился на базаре, пригласил на ужин. И вы знаете, это ученые люди. Это ученые люди, высокоученые. Я с ними беседовал, я уже вам рассказывал, как я пригласил их к молитве и так дальше, потому что они никогда не молились, никогда не слышали молитвы. И я им сказал об Исааке Ньютоне, которого они знают, это высокий ученый был. Этот ученый, высокоученый астроном, когда он употреблял публично имя Божие, то он снимал с себя фуражку и вставал на ноги перед Его Величием. И я говорю, и я попрошу вас перед Его Величием встать на ноги и поблагодарить Бога за эту пищу. И они встали. Мы покушали. И когда я начал беседовать с ними, братья, сестры, когда начал им говорить истину Евангелия, конечно, по науке мне далеко к ним, но когда начал им рассказывать это, я видел своими глазами, как они стали такие маленькие в своих глазах. Да? Такие маленькие в глазах. И когда меня спрашивают, а какое у тебя образование? Я каждому скажу, наивысшее образование. Высшего нет, от свыше. Аллилуйя! Мы образованы свыше. Словом Божьим и Духом Святым. И я им сказал, и каждому говорю, вы знаете, что нам сокрыта тайна раскола атома, но Бог во Христе дал нам знать тайны Царствия Божия. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Итак, дорогие, я прихожу к концу. Это было в Америке. В Америке один молодой человек недавно женился.
но имел призвание быть миссионером в Китай. И он, у них был сыночек маленький, 23 года, он оставил с матерью и уехал с женою в Китай за миссионера. Когда он там проповедовал, служил, зашли они глубоко, вглубь Китая, и в одном селе, где он проповедовал, китайцы восстали на него и убили его. Жена приехала в Америку, там закопали. Приехала, и тот сыночек рос, подрастал и все спрашивал: «Мама, почему у всех папа есть, а у меня нет папы? Где мой папа?» Пока он был малый, она не говорила. Но когда уже подрос, стал подростком, она рассказала: «Сынок, твой папа был миссионером в Китае. Он был послан, он там служил, проповедовал, и китайцы убили его. Убили, и этот мальчик, подросток, знаете, воспылал гневом к этому народу, китайскому. Когда я вырасту, я отомщу им за это. Я им отомщу за моего отца». И он пылал этой ненавистью к народу китайскому. Когда ему исполнилось 18 лет, он был на собрании, как вот сегодня, и был призыв отдаться Господу. Он вышел наперед, покаялся и вручил себя Господу. И когда вручил себя Господу, в это самое время Дух Святый ему дал знать: «Я тебя посылаю в Китай за миссионера». Да? Вот так. Он прошел некоторую подготовку, Слово Божье, и едет в Китай. Поехал в Китай к народу, к которому он пылал ненавистью, горел ненавистью. К тому народу, который убил его отца. Но теперь уже едет не с тем намерением. Но когда он заехал, Китай — большая страна, многолюдная страна. Мать приблизительно сказала, где это есть. И он начал расспрашивать, где такое-такое место. И все ближе, ближе, ближе. И попал он в то село. И спросил: тут был когда-то миссионер из Америки. Он проповедовал Евангелие. Покажите, где он похоронен. И его повели. Повели и сказали: маленькую могилку там есть. Он пришел к той могилке, встал на ней на колени, поднял глаза к небу и говорит: «Иисус, скажи моему папе, что я занял его место. Скажи, что я занял его место». Братья, сестры, особенно братья молодые, я хочу нечто сказать вам от сердца, из любви. Знаете, такие, как вот Дмитрий, и другие есть братья между нами. Может быть, наши дни и часы посчитаны. Вы молодые. Если Господь замедлит, вы должны занять наши места. Я вот разъезжаю по Америке каждый день. Уже 6 почти недель, как я приехал на конференцию, и ни одного дня не было. Я каждый день проповедовал, некоторые два раза в день, как и сегодня. Я старый же, уже нет тех сил. Мы отдали сколько могли. И вот я говорю братьям в Америке, просят: брат, приезжай, приезжай. Но я говорю: братья, уже, может, мои дни считаны. И вот меня спрашивают: а ты нашел Елисея? Спрашивают. Вы знаете, кто Елисей? Нет. А ты уже нашел Елисея? А я говорю: я ищу 1000 Елисеев, которые бы заняли мое место и проповедовали еще лучше, чем Дмитрий проповедует. Да благословит их Господь. И сегодня, дорогие молодые братья, я не посылаю вас в библейскую школу или где-либо, но я скажу,
от имени Господа хочу с вами помолиться. Кто бы сегодня мог выйти сюда и сказать, если меня Господь пошлет, я займу твое место. Есть такие? Если есть такие, придите сюда, я с вами помолюсь. Не на покаяние, но вручите себя Господу. И вы знаете, это великая привилегия быть употребляемым Богом. Слава Ему. И Бог хочет употребить вас. Употребить вас. И я бы желал, когда буду жив, увидеть, чтобы Он употреблял еще больше вас, чем употреблял меня. Даниил нам говорит, пророк, в последней главе, те, которые обратили многих к истине, будут сиять, как светило на небе навсегда. Хвала Господу. Да, дорогие? Но для этого надо приложить старание. Надо вручить себя 100%. Если отдаться всецело, так песня, которую вы поете, да? Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Да, горло порывается, но не на футбольных площадках, но за кафедрою, на молитве, слава Богу. Да, дорогие? Пусть порывается. Да благословит Господь каждого, каждый. Я думаю, если кто имеет желание к этому, может искать, у меня нет способности. Дорогие, Бог силен употребить ваши неспособности. Он силен. Если у вас есть желание, ревность, рвение, не бегите сами, но вручите себя. Иисус правит лучше, чем мы думаем. Слава Ему. Я не раз говорю, дорогие, разъезжая, смотря на все, видя все, говорю, сколько есть возможностей, как немцы говорят, Gelegenheit, делать добро. Зачем делать зло? Зачем делать зло? Столько есть возможностей делать добро. Да поможет нам Господь. Аминь. Так прожить, чтобы вечность похвалила нас и вечность оправдала нас. Да? Слава Ему. Молодые, перед вами choice или выбор. Да благословит вас Господь. Не меняйте наследство и не продавайте за всякую мелочь. То, что Христос вам дал, дороже всего на свете. Ничто не заменит. Аллилуйя. Оцените это правильно. И Бог мира и любви будет с вами. Если возможно пойти на колени, кто желает из молодых выйти, я не говорю на покаяние. Мы помолимся с вами. Да благословит вас Господь, дорогие.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Евгений Гауэр. Это имя стало известным в 1975 году после ареста пункта издательства «Христианин» в его доме в Латвии. Сам Евгений уверовал сравнительно незадолго до ареста, примерно за 2-3 года. До своего уверования это был человек грубой и твердой воли. Но чего хотел добиваться, знал точно. Еще в молодости, когда он впервые попал в тюрьму, Евгений уже проявил себя как очень незаурядная личность. 3000 заключенных, измученных и голодных, в дождь и в слякоть вывозили землю тачками на строительство каналов. В лагерях всегда были группы блатных или воров в законе, которые не работали, живя за счет других. Главный вор в законе этого лагеря лично отбирал паёк у Евгения. Однажды, когда этот здоровенный детина отобрал по обыкновению у него паёк, Евгений посмотрел снизу вверх на бандита, схватил за руку выше локтя, подпрыгнул и откусил его ухо. Потом, выплюнув ухо вместе с кровью, посмотрел на вора в законе и сказал: «Ты понял?» «Понял». «Так вот, смотри у меня», — сказал Гауэр, ставший с того дня авторитетом в лагере. Он был любимым главарем, так как стоял на стороне обиженных и слабых. Такой горячий характер остался у него на всю жизнь. Уже в 70-х годах, когда Гауэр жил в Латвии, работая тракистом, он по утрам, если не заводился трактор, бил по нему кувалдой от злости, так что приходилось его ремонтировать. Но вдруг с ним что-то произошло. Как-то утром он говорит жене перед едой: «Амалия, молись». «Ты что, с ума сошел?» — кинулась она на него. «Я говорю, молись». Тут она поняла, что он всерьез имеет в виду, и стала благодарить Бога за пищу. Вечером, вернувшись с работы, он сказал жене: «Готовься, поедем на богослужение». Она переоделась, сели в трактор, на чем было еще добираться, и отправились на собрание. И, о чудо, на первом служении он обратился в молитве к Богу и получил прощение и очищение, как и его жена Амалия. Совсем неудивительно, что он стал совершенно другим человеком. Если раньше, когда его трактор не заводился, Евгений бил кувалдой, ругался матом, то теперь он стоял возле трактора, сложив руки. Он молился: «Господи, дай, чтобы трактор завелся». И двигатель начинал работать. Все трактористы по очереди получали новые машины. Только он ездил на старом тракторе. Уже после, когда Евгений отсидел 4 года за то, что у него печатали Новый Завет, главный инженер сказал ему: «Знаешь, Гауэр, почему я не давал тебе нового трактора? У тебя старый работал лучше, чем у других новые. В холодные зимние дни никто не мог завести свой трактор, но ты всегда всех выручал. Приедешь утром раньше всех, и каждый трактор брал по очереди на буксир и заводил. И если бы ты получил новый, то на твоем старом уже никто бы и дня не проработал». Евгений стал новым человеком, тихим и трудолюбивым. Даже более того, на старости лет овладел русским и немецким языками и читал Священное Писание. Но однажды он все-таки сорвался. Когда рабочие узнали, что он уверовал, начали его дразнить и издеваться над ним. Так обычно поступают негодяи, которые сами всех боятся и смелеют, когда не сомневаются, что верующие их не ударят. Так было и в этом случае. Один рабочий шумел, смеялся до тех пор, пока брат Гауэр, как он сказал, нечаянно не ударил насмешника по уху. У того побежала кровь, и он со страху помчался домой и 3 дня не показывался. После этого случая Евгений зашел ко мне. Он говорит: «Яков, я согрешил». «Что такое?» И он поведал мне о происшедшем, а затем спросил: «Что делать?»
Я прочитал ему: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И далее: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, но и за грехи всего мира». После беседы мы преклонились, и он излил свою душу в сокрушении перед Господом. Затем я сказал ему: «А теперь мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним». Он ушел, и вдруг видит, навстречу ему идет соперник. Тот, столкнувшись с Гауэром лицом к лицу, испугался, но Евгений умиротворенно сказал: «Прости меня, я не сдержался». «Это я сам виноват, сам напоролся, так мне и надо». С того времени среди рабочих был мир. Похоже, что невоздержанность Евгения послужила к воздержанности для всех остальных. Да, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Притчи 16:7. Раз в жизни мне пришлось крестить ночью, и произошло это в Эстонии. Там был филиал нашей общины, и поэтому мне приходилось туда ездить и совершать духовные требы. Когда мы провели поздним вечером членское собрание, все вместе отправились к речке. Днем преследовала милиция, и чтобы нам не мешали, мы в темноте ночи отправились к воде. Но чтобы добраться до речки, надо было как-то преодолеть болото. Была лунная ночь, но облака напрочь закрыли небо. Фонариков не хватало, но все-таки, прыгая с кочки на кочку, мы наконец добрались до берега. Там все встали в круг. Местные братья, которые нашли и выбрали это место, сказали: «Здесь будем крестить». «А где входить?» — спросил я. «А где хочешь?» «А где вы входили?» «Нигде». «Как же вы сказали, что нашли место и проверили его?» «Это место нам понравилось, и мы его проверили. Берег хорош». Обычно, когда мы поручали кому-либо из братьев найти и познакомиться с местом крещения, то братья входили в воду и проверяли грунт. Нет ли в воде обрыва, осколков стекла, как часто случается в России, или толстого слоя ила на дне. Но здесь братья подошли к поручению иначе. Я посмотрел на воду, которая мне показалась могильным одеялом. Я молился про себя: «Господь, это Твой народ, Твоя река, и все, что вокруг, Твое. Помоги нам». После нескольких песен и проповеди мне надлежало войти в воду. К моему утешению и радости грунт оказался твердым, песчаным и чистым, постепенно уходя вглубь. Идеальное место для крещения. И тут я получил еще большее ободрение сверху. Облака расступились, и яркий свет полной луны осветил всех нас. Луна светила до тех пор, пока последний не был крещен. Совершив молитву благодарения, я вышел из воды. Облака вновь затянули небо. Луна исчезла, а мы при свете фонариков, прыгая с кочки на кочку, возвращались домой. Но двигались с радостью и благодарением. Библия учит: в нуждах святых принимайте участие. А насколько приятнее, когда сам Господь принимает участие в наших нуждах. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22:1-6.

Поздней ночью Николай Зигерт и я возвращались домой из Эстонии после евангелизационного служения. Машина, которая у брата Николая всегда содержалась в образцовом порядке, мчалась по дороге. По обеим сторонам стояли высокие стройные сосны. Вдруг вдали что-то замелькало. Мы присмотрелись и по мере приближения вскоре увидели юношу. «Возьмем с собой». «Да, конечно». «Кто Моисей, а кто Аарон? То есть, кто будет вести беседу, а кто молиться?» Коля повел далее машину, как Моисей — израильский народ. А мне досталось служение Аарона — вести беседу. Остановились. «Не подбросите меня до Риги. Хотя бы, насколько возможно». «Садитесь», — ответили мы, и машина тронулась. Началась беседа о вечности, о Боге, о посланничестве Сына Божия Иисуса Христа, а также об амнистии, которую Бог через Сына Своего оказал нам. Его вопросам не было конца. Молодой человек, который оказался студентом Политехнического института в Риге, не переставал удивляться буквально всему. Он не знал, что в Советском Союзе есть еще много сотен тысяч, а может и миллионов верующих. Как когда-то в Израиле пророк Илия жаловался: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Но Илии Бог ответил: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись перед Баалом, и всех сих уста не лобзали его». Так и мы рассказали ему, что и в Риге есть 1000 искренно верующих. При подъезде к городу, где он мог пересесть на поезд, чтобы добраться до Риги, студент сказал: «У меня к вам последний вопрос». Но тут я его перервал и сказал: «Можете вопроса не задавать. Мы готовы ответить на вопрос, который вы хотите задать». «Но я еще не высказал вопроса», — сказал он. «И не надо», — был наш ответ. «Дух Святой открывает тайны своим последователям. Вы хотите спросить или повторить вопрос французского безбожника, который смутил многих ищущих и верующих людей. А вопрос таков: если Бог всемогущ, то пусть создаст камень, который Он сам не сможет поднять. Если он не сможет создать такой камень, то он и не всемогущ. Если же он создаст такой камень, который он не поднимет, то тоже не всемогущ. В любом случае, Бог не всемогущ». «Этот вопрос вы хотели задать?» «Да». «Даем ответ». Казалось, что от удивления он не сможет закрыть и рот. «Как же это возможно? Вы читаете мысли?» «Конечно, нет. Мы обычно ничем не отличаемся от многих других искренних верующих. Просто когда возникает особая обстановка, Бог дает и особое откровение. Так Он и нам для вас открыл то, что вы хотите спросить. Во-первых, Бог Христос создал камень. Скажем только, в 1 тонну. Христос же, который в земной жизни был в образе человека, не мог бы этот камень поднять, не проявив божественности. Но если Христос оставит свою человечность и проявит свою божественность, то Он его поднимет, хотя у Него нет в том нужды. Он создал всю Вселенную и весь космос. Мы люди односторонние и однообразные, и иначе проявить себя не сможем. А Бог может проявить себя как Ему угодно, многообразно, потому что у Него и разрешается с легкостью то, что для нас непостижимо. Мы получили от студента адрес. Впоследствии он много потрудился среди своих товарищей, а литературу, которая была так необходима для раздачи студентам, ему доставляли наши друзья. «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых!» Откровение 15:3. Несколько лет назад, когда мы посетили Болгарию, на обратном пути произошел с нами случай, который, наверное, никогда я не забуду. За рулем был президент Ора International Генрих Флорик.
Рядом с ним Петр Шот. Едет Генрих обычно очень быстро. Если, конечно, позволяет дорога и транспортные правила. Скорость достигала 190-200 км. Я сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и откинув руки на спинку сиденья. Я размышлял, как велик и милостив наш Бог. Вдруг услышал знакомый голос. «Господь Бог послал своих ангелов, чтобы сохранить служителей своих». Я молчал. Вдруг снова услышал те же слова. И вновь не дал ответа. Третий раз и те же слова. Наконец я сказал. «Господь, я слышу и знаю Твой голос. Но что это значит? Что Ты хочешь мне сказать?» В этот момент машина резко тормознула. Я открыл глаза, и магистраль делала поворот налево, из-за чего поздно заметили, что перед нами открылась ужасная картина. На левой полосе лежал на боку большой грузовик с прицепом, а вокруг него множество чем-то наполненных бочек. Никаких предупредительных знаков, а только планка поперек дороги. По правой полосе шли другие грузовики. Все произошло словно в мгновение ока. Наша машина второй раз тормознула и задела планку, отлетевшую в сторону. Мы мчались навстречу гибели. Впереди лежал грузовик, а справа движущиеся с большой скоростью грузовики. Только после второго торможения Генрих снова дал газ и повернул машину слегка направо, в промежуток, который был между лежащим и приближающимся грузовиком. Мы успели проскочить. Решила ничтожная доля секунды. Если бы Генрих тормознул третий раз, нам бы уже не проскочить. Когда опасность миновала, я спросил Генриха, «О чем ты думал, увидев, что летишь навстречу смерти?» «Знаешь, Яков, я ни о чем не успел подумать. Все свершилось слишком быстро. И только тут я успел заметить, что и смуглый Генрих бывает бледным». «А ты?» — спросил он. «Да ни о чем. Я только наблюдал, как ангелы Господни нас спасут, ибо Господь несколько раз говорил мне, что Он ангелов Своих послал сохранить служителей Своих. К тому я не успел испугаться, ибо знаю, что Господь всегда говорит правду. Я больной сердечник и почти всегда нахожусь под воздействием стресса. Возможно, я умер бы от страха или напугал бы Генриха. Но Господь знал, как нас сохранить в спокойствии и сохранности. Слава Господу!»

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Благодарите Господа всегда, и даже в день, когда пришла беда, когда ушедших бесконечно жаль, благодарите Бога за печаль. Бог скорбь дает, чтоб ею нас смиреть, печаль, чтоб радость мы могли ценить, богатство, чтобы научить давать хлеб сиротам и вдов не забывать. Он нищету нам испытать дает, когда гордыня в плоти восстает. Бог бедностью смиряет этот грех, чтоб во Христе имели мы успех. Лишает Он здоровья часто нас, Его благодарите в этот час. Он уложил в постель нас неспроста, чтоб мы наполнили хвалой уста. В момент опасности воздайте вы Ему благодарение уст ваших, хвалу. И не слетят еще слова молитв, как Бог уже от зла вас оградит. Обидел кто тебя, ты не ропщи, и в этом Божий промысел ищи. Прости и позабудь обиду ту, благодари Творца за доброту. Благодари Его всегда за хлеб, за то, что видишь ты, за то, что слеп, за руки и за ноги, что целы. Воздай Творцу ты жертву из хвалы. Бог зрение тебе затем не дал, чтобы путей ты ложных избежал. Увечья многим дал, чтобы они прославить Бога немощью могли. Благодари за ближних, кто в тюрьме. Их Бог приводит узами к себе. Свободой научает дорожить, по заповедям Божьим в мире жить. Благодари, что ты тюрьмы не знал, и Бог путей таких тебе не дал. Не умолкай, благодари всегда, что уберег тебя Он от суда. Когда уныние сердце посетит, и червь сомнения душу омрачит, не уставай Творца благодарить, что не дал чаши горшей Он испить.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладики, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 16 стих. Давайте и мы будем читать. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Так хотел Павел. Верующие в Колоссах и Лаодикии должны были прочитать два письма. Первое – это то, которое колоссяне держали сейчас в руках и которое Павел адресовал непосредственно им. Оно было вдохновлено Святым Духом. Позже тот же Дух позаботился о том, чтобы его признали частью Божьего Слова. Вот почему оно есть у нас в Библии. Мы, верующие, должны читать Библию, и это самое важное. Это относится ко всем, кто спасен, будь то молодые христиане со всеми своими сложными вопросами или пожилые. Читайте Библию, в том числе послание Павла. Кое-что из того, что он пишет, нельзя найти больше нигде в Слове Бога. Было и второе письмо из Лаодикии. Что оно содержало? Кому было адресовано? Написал ли его Павел? Мы не знаем этого. В этот момент оно было у лаодикийцев и было прочитано ими. Вполне возможно, что оно намеренно не было включено Святым Духом во вдохновенное Слово Бога. Если так, то это говорит о том, чтобы мы, помимо Библии, читали хорошую литературу. Это могут быть толкования, христианские календари, книги о практических аспектах жизни веры, вдохновляющие биографии верующих. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Давайте и сами будем читать, в первую очередь Библию, но также и другие книги, которые помогут понимать ее и применять изложенное в своей жизни.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Благодарственная молитва». Мы рады быть сегодня вместе с вами, и мы можем вместе молиться, ходатайствовать. Да благословит каждого из вас Господь, наполнит благодатью, миром, любовью и, конечно же, радостью. Друзья, на номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить или написать, сказать о себе, и мы будем молиться, благодарить Бога то, что делает Господь в жизни каждого из нас. Знаете, сегодня у нас 30 число 6 месяца, и этот месяц Джун подходит к концу, и сегодня мы говорим о благодарности. Друзья, насколько быстро время бежит, и сегодня, знаете, заканчивается ровно середина года, и мы перейдем в 7 месяц. Пойдет отчет уже вторая часть года пойдет на отчет, и, знаете, мы будем все ближе и ближе приближаться к 2027 году. Друзья, настолько время, знаете, быстро торопит. Казалось бы, мы только вошли в 26-й год, только начинали молиться, благодарить Бога за то, что Господь позволил нам войти. И уже мы смотрим, мы уже входим в 7-й месяц этого года. Да поможет Господь каждому из нас, чтобы мы с любовью, с радостью, знаете, служили Богу, благодарили Бога и были за все благодарны Богу. Благодарны ли мы Господу нашему Иисусу Христу? Благодарим ли мы нашего Господа за то, что Он дает нам, что мы проходим в своей жизни? За все ли мы благодарны Богу? Я хотелось бы, знаете, чтобы каждый из нас, мы об этом порассуждали, каждый из нас мы посмотрели и проверили себя, Господь. Я благодарю Тебя за то, что я имею, то, что мы проходим, и то, что мы имеем. Благодарим ли мы за это Бога? Или это стало частью, знаете, стало частью того, что мы имеем? Я некоторые мысли поделюсь с вами. Мы поговорим и будем молиться с благодарностью. Наверное, давайте, прежде чем буду делиться, давайте зачитаем местописание, которое к этому приложено. Это Колоссянам 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца». Все, что мы не делали, что мы делаем, знаете, во имя Господа Иисуса Христа, словом или делом, да, благодаря через Него, нашего Бога и Отца. Знаете, мы говорим ли, как говорим, от Иисуса Христа и к Иисусу Христу. Делаем ли мы как для Иисуса Христа и как бы Иисус Христос делал бы? Знаете, как поступал? Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, проверив свое сердце, и на самом деле мы нашли себя в состоянии благодарственного сердца, благодарственного души, который благодарит и прославляет Бога. Ожидаем ли мы сегодня встречи с Господом Иисусом Христом? И желаем ли мы сегодня с Ним встретиться? И, друзья, знаете, я хотел бы говорить именно об этом. Благодарим ли мы Господа то, что мы имеем? Знаете, мы настолько привыкаем к тому, что мы имеем, привыкаем, что, чем мы обладаем, и что у нас есть, что мы даже не задумываемся. Знаете, я вот буквально вернулся недавно, был в Аргентине. Находясь в Аргентине, знаете, когда ты находишься в таких странах, и когда ты видишь моменты, то, что окружает тебя, эти, скажем, первое, даже те же наши улицы, по которым мы с вами ходим, да, или и проезжаем, наверное, скорее всего, больше мы ездим, нежели ходим, и, знаете, мы порой практически не придаем внимания то, что у нас есть прекрасные тротуары. У нас есть, знаете, прекрасная зеленая трава, посаженные цветы, деревья. Знаете, мы даже к этому не придаем значения. Вот даже там, находясь в Аргентине, ты знаешь, когда ты идешь по улице, и печальные тротуары, знаете, печальные улицы,
где много ям, где много мусора и так далее и тому подобное. Знаете, и ты понимаешь, Господь, слава Тебе, что я живу в Соединенных Штатах, и мы имеем все необходимое, и это как бы чистота и порядок окружает нас. Далее, друзья, мы за это порой даже и не благодарим. Мы даже и не прилагаем усилия. Даже на тех машинах, в которых мы передвигаемся, и куда мы можем ехать, припарковаться, выйти из машины. Есть всегда, есть парковки, есть, знаете, возможность подъехать близко к тому или иному офису, находясь, скажем, опять же, про Аргентину говорю, знаете, не везде там такие возможности есть. Не везде такие возможности есть, где ты просто паркуешься сбоку дороги или где-то ты нашел место, или в отдаленном месте идешь до назначенного места, чтобы прийти туда. Мы подъезжаем в церковь. Мы подъезжаем в церковь, у нас возле церкви, знаете, много прекрасных парковок. Там же такого нету. Там это вдоль улицы, ты ищешь парковку, припарковаться и потом идти к дому молитвы. Друзья, благодарили мы это Господа, за Господа, за это? Благодарны ли то, что мы это имеем? Имеем, что мы имеем даже взять, знаете, холодную воду, горячую воду. Мы имеем холодильники, да, если взять Африку, да, взять Индию, взять другие страны. Там и такого нету. Благодарим ли мы Бога за то, что у нас она есть? Знаете, я как-то недавно увидел такой ролик, где женщина из, знаете, из Африки, из таких поселений, она, ее привезли в город, и, по всей видимости, она, наверное, никогда не была в городе. И когда она находилась дома, и она открывает кран, и там течет вода, она идет в туалет, там, оказывается, есть унитаз, и там есть вода, и она удивлялась. Она говорила, она позвала, кто ее привез, говорит, смотри, с этой трубы, не с крана, а с трубы льется вода. Как здорово! И говорит, смотри, здесь горячая вода, холодная вода. Друзья, и она настолько радовалась, она настолько говорит, не надо хранить в ведре, не надо беспокоиться, чтобы в ведро залезут какие-то животные и испортят воду. И она благодарила Бога. Друзья, вот это то, что сегодня мы имеем. Наши родители не имели этого, скажем, да, в детстве и в какой-то части своей жизни, но мы сегодня имеем. И при этих всех условиях, то, что мы сегодня имеем, то, что мы сегодня переживаем, возлюбленные, мы забываем благодарить Бога. Нам легче, знаете, молиться, нам легче искать лица Господня, когда нам трудно, когда нам тяжело, когда нас обманули или нас предали, или с нами несправедливо поступили, или пришли в жизни наши потрясения. Тогда мы ищем Бога, мы смиряемся, мы такие кроткие, смиренные, мы ищем тех людей, которые, как бы, которые поддержат нас, или таких же самых, которые тоже проходят трудности, вместе с ними плачем, вместе с ними смиряемся, вместе с ними молимся. У нас есть жажда молиться, у нас есть жажда искать лица Господня, у нас есть жажда благодарить. И здесь написано, все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа. Благодаря честь. И знаете, вот это то, что мы сегодня должны уразуметь. Все, что мы делаем, говорим или поступаем, мы делаем для нашего Господа Иисуса Христа. Наша жизнь для Господа Иисуса Христа. Мы живем для Господа Иисуса Христа. Знаете, Господь нас, я скажу, поселил, да, в такое период жизни человечества, где мы имеем сегодня настолько, что не имел ни Давид, ни Соломон, ни предыдущие цари, я имею в виду, даже в виду, которые они имели условия, которые мы сегодня имеем. Мы гораздо больше этого имеем. Гораздо больше. Наверное, самый бедный человек, который может жить в нашем городе, да, это как раньше те цари были, да. Ну и то у этих бедных людей сегодня есть кондиционер дома, а у царей не было. У этих людей есть горячая вода в кране, а у царей не было. Друзья, вот это то, что сегодня мы имеем. И мы
неблагодарны. Мы, может, неблагодарны Богу за тепло, и мы неблагодарны Богу за кондиционер, за этот свет, который мы имеем, где мы можем включить и выключить. Знаете, когда я нашу молодежь, мы с нашей молодежью почти уже 2 года назад мы летали в Панаму. Когда мы прилетели в Панаму, поехали на острова, где мы трудились, там есть миссионерская база, которую мы строили вместе с братьями и сестрами, знаете. И находясь на этой миссионерской базе, там нету света. Там нету света. Там свет зависит от солнечных батарей, аккумуляторов, то есть они зарядились, это данное несколько часов вечером, они лампочки посветили и выключились, все. И вот времени больше нету света. Друзья, вот и при таких условиях, знаете, молодежь задает такой вопрос, а мне надо зарядить телефон, а я еще хочу посидеть пообщаться, а света уже нет. И это хорошо, что есть солнечные батареи, это на миссионерской базе, а там у людей, у которых вообще нету света, то есть солнце село, и у них не стало света. Все, и люди уже определяются спать. Друзья, и мы за это все должны благодарить Бога. Я о чем сегодня идет речь? О благодарности. Я хочу, чтобы мы сегодня, знаете, в памяти своей возродили, и, знаете, мы стали ценить того, что мы имеем. Я понимаю, друзья, поймите меня правильно, я понимаю, что я сейчас говорю, это я отчасти как забавный певец. Знаете, вы слушаете и говорите, Эдвард, ну это все хорошо, да, но мы это не ощущаем. Друзья, когда я только был в Аргентине, многие моменты, которые даже мы жили, да, в квартире, один даже, скажем, душ и туалет, и нас 8 человек живет. Друзья, на квартире, потому что приехали гости, да. И даже вот эти моменты, где ты ждешь своей очереди, где ты выжидаешь очередь и так далее и тому подобное. Друзья, мы порой это уже забыли. Если нам надо, у нас есть в доме или на нашей квартире 2 туалета, да, или 3 туалета, у кого-то 5, да, по-разному. И мы этот имеем комфорт. Мы имеем, и для нас мы к этому привыкаем, и если даже что-то не идет так, мы начинаем раздражаться, мы начинаем негодовать, мы начинаем высказывать свои мнения, свои взгляды, да, и вот сегодня у нас лето, например, да, у меня вот в доме есть один кондиционер, и на втором этаже второй кондиционер, и дети его поломали. Дети, знаете, он работал, хорошо кондиционер, но они решили попробовать, чтобы тоже вентилятор, который там работает, они решили туда засунуть несколько палок, чтобы проверить, выдержит ли вентилятор эти палки. Ну, конечно, вентилятор сломался, и кондиционер сегодня не работает. И теперь там температура абсолютно другая, чем на нижнем этаже. И вот здесь-то и происходит... И начинается ропот, начинается вот у нас так плохо, нам так не нравится, и мы много высказываем. Я привожу примеры, которые в нашей жизни могут случаться, и они случаются, и они происходят. У кого-то поломалась машина, у кого-то, может, нехорошая машина, кому-то не нравится квартира, кому-то не нравится дом, кому-то не нравится краска цвета, дома или в дома, внутри и так далее. И мы многое, друзья, говорим, и нам многое не нравится. Но написано, и все, что вы делаете словом или делом во имя Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос прославлялся. Братья и сестры, я призываю вас сегодня к тому, чтобы мы возблагодарили Бога за все, что мы имеем. Раньше мы этого не имели. Раньше так этого не было. Но сегодня мы живем в это время, где, знаете, Господь дает нам это. И я вам скажу, большая часть, скажем, в этом мире, да, стран, где сегодня уже вышли на такую среднюю линию, да, где-то раньше были критические моменты. Ну, есть в Африке некоторые страны еще в критическом состоянии, здесь сильная беднота, да. Но большинство уже выходит уже даже на средний уровень. То есть есть вода,
есть дом, есть велосипеды, есть машины, мотоциклы, есть уже свет, интернет, есть, знаете, и кондиционер. То есть какие-то уже данные условия, хорошие ли они или плохие, но есть эти условия. И человечество потихоньку становится на таком уровне доступным. Но при этих же обстоятельствах люди становятся неблагодарными. Друзья, сегодня люди абсолютно не благодарят Бога за то, что они это имеют. И вот это почему? Потому что комфорт нас отделяет от Бога. Комфорт нас сегодня отталкивает от молитвы. Комфорт нас сегодня отталкивает, чтобы служить. И здесь написано, все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Вы видите? Благодаря через Него, Бога и Отца. Мы делаем, друзья, в нашей жизни мы производим, мы благодарим, и Господь дал нам. И пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые благодарим Господа, благословляем Его имя, теми людьми, которые мы открываем свои уста хвалы, где мы сегодня говорим: Господь, а я благодарю Тебя за то, что я это имею, а я благодарю Тебя за то, что я сегодня могу находиться в этом месте или в этом состоянии. Слава Тебе! Друзья, вот это очень важно, чтобы наши сердца были открыты перед Богом. У нас сегодня есть возможность набрать 911, и к нам приедут, и нам помогут. Мы можем позвонить в скорую, и к нам приедет скорая. Друзья, где бы мы ни находились, эти данные сегодня возможность. И нам помогают, и нашим близким помогают. И знаете, все, что сегодня мы имеем, ну каково сердце наше становится. Знаете, к сожалению большому, если мы наблюдаем, наше сердце становится твердым. Наше сердце становится надменным, гордым, напыщенным. Почему? Потому что мы начинаем хотеть большего. Знаете, мы хотим еще лучшего. Мы хотим еще красивее и так далее. И вы понимаете, что человек — это такая личность, которая не останавливается на месте. Она все желает большего, большего и большего. И вспомните, я помню такого одного человека, когда мы приехали в Соединенные Штаты. Это 90-е, мы приехали в 7-м году, а прошло где-то года два, и мы работали, находились на работе, и один человек говорит: ты знаешь, Эдвард, я, говорит, мечтал, чтобы приехать с Украины в Америку, говорит, устроиться на работу, чтобы отработать 8 часов, прийти домой, сесть и жить там в какой-то квартире и читать Библию, читать ее Библию, с женой с песенника петь песни и радоваться. Ну, я ему говорю: ну и как, брат Виктор, у вас этот процесс идет или нет? Он так подумал, он стоит: знаешь, Эдвард, я прихожу с работы, беру, говорит, вещи необходимые, пылесос там и ведра, сажусь и еду на ночную работу, чтобы заработать ночью, чтобы были какие-то экстра деньги. Хочется купить то, хочется купить то, я увидел то. То есть вы понимаете, друзья, о чем идет речь? Хорошо иметь много, я не против этих вещей, но человек, он не останавливается. Он жил в Украине, и он помышлял об этом. И Господь ему дал. Он приехал в Соединенные Штаты, дал прекрасную работу, он живет на квартире, все имеет, абсолютно все. Знаете, необходимое, кормит детей, одевает детей, нет ни в чем нужды. Но он посмотрел налево, он посмотрел направо, что, оказывается, есть еще лучшие машины, а оказывается, есть лучшие дома. Оказывается, можно жить не только на квартире, а можно жить в собственном доме. А можно иметь дом трехкомнатный, можно иметь четырехкомнатный. Оказывается, есть районы беднее, а есть районы богаче. И пошло, поехало и так далее. И этому концу нету. И когда человек становится на этот путь, он никогда не будет благодарным Богу. И здесь написано, Колоссянам 3 глава 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа».
Возлюбленные, мы сейчас будем молиться. И я хочу, чтобы каждый из нас мы себя проверили. И сказали: Господь, помоги мне исполнить это местописание. Живем ли так, друзья, давайте мы зададим каждый сам себе вопрос. Живу ли я так, как говорит вот именно это местописание? Колоссянам 3 глава 17 стих. Откройте, пожалуйста. Возьмите Библию, откройте и почитайте. Живу ли я так? Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Иисуса Христа. Или мы уже давным-давно перешагнули эту линию, и мы ушли далеко-далеко от этого, друзья. И мы не живем уже для Господа, мы живем для себя. И когда Господь нас останавливает в своих, знаете, суетных наших днях, суетных своих похотях, которые у нас похоти нашей плоти, желающие то, что им предлагает мир. А мир предлагает сегодня, начиная от обуви, кончая прекрасным домом, многое чего. И вот это все нам любится, и нам тянется. Живем ли мы для Бога? Делаем ли мы для Бога? Друзья, и Господь при вот этой всей благости Он нас останавливает. Он начинает нам стучать и говорить: а твоя жизнь сегодня не такова. Ты далеко от меня отошел. Ты меня ни за что не благодаришь. Ты живешь для своей похоти. Ты живешь, как этот мир, помышляя для того, чтобы твоя плоть насытилась. Друзья, это очень страшно. Это другая тема. Это мы, может, поговорим когда-то в другой раз. Но я хочу, чтобы мы в этой молитве помолились и сказали: Господь, прости меня. Прости меня, что моя жизнь, может, не такова. Прости меня, я когда-то помышлял или помышляла, я думал и думал, а сегодня я уже далеко ушел. Ты многое дал мне, я сегодня многое приобрел, но я далеко отошел от того, что говорит Слово Божие, что мой дом, он сегодня, может, и не служит для Царства Божьего. Моя жизнь сегодня, может, и не служит для Царства Божьего. Мои финансы, может быть, десятина раскинута на несколько месяцев, идет, который только может церковь иногда, и все. А это я полностью живу для себя. Пусть Бог поможет нам, чтобы в нашей жизни такого не было, чтобы мы изменили свою ситуацию, чтобы мы возблагодарили Бога и прославили Его. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твоя милость сегодня над нами и любовь Твоя над нами. Твоя благодать простирается над нами. Твоя милость сегодня, Господь, она велика. Слава Тебе. Хвала Тебе и честь Тебе и поклонение. Господь, я благодарю Тебя, то, что мы сегодня можем молиться, мы можем благодарить Тебя и прославлять Твое имя. Да будет Тебе хвала и честь и поклонение, Отец Небесный. Отец, я благодарю Тебя, то, что мы сегодня можем иметь все необходимое. Мы сегодня чуть-чуть затронули некоторые вещи этой жизни. Господь, Ты нас велико, велико благословил. Отец, мы имеем сверх того, чего мы даже не помышляли и не думали. Господь, Ты нам даровал. Ты нам дал знания, познания. Мы даже знаем несколько языков, Господь. Мы, может, когда-то об этом не помышляли и не думали, что мы будем знать сколько-то языков или даже понимать. Господь, может, мы не говорим хорошо, но мы понимаем. И Ты нам это дал, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, мы имеем все для того, чтобы Твое имя прославлялось в нашей жизни. И помоги нам, как здесь сказано в Писании, все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Помоги, чтобы наша жизнь сегодня

0: читать Библию, просто включив свет и сидеть, читать не под лампой, не под свечкой. Господь, и мы благодарны Тебе, Отец. Мы сегодня отрабатываем 8 часов или 9, или у кого-то 10 часов, приходим домой, Господь, и у нас есть все необходимое для того, чтобы наша плоть отдохнула, что мы можем сесть и потом почитать Библию и лишь спать. Боже, я благодарю Тебя за это. Отец, мы благодарны за это Тебе, Господь, то, что Ты благословляешь и даешь. Ты, Господь, ведешь своей рукой и помоги нам быть благодарны. А даже в нашей жизни происходят моменты, где там может Господь, мы заболели или болеем, или наши близкие, родные, друзья, или какие-то приходят стрессы в нашу жизнь, или какие-то остановки, можно даже сказать, потрясения, Господь, помоги нам ценить этим. Помоги нам тоже в этих трудностях быть благодарным, потому что Ты в этих трудностях прославляешься, Твое имя, оно прославляется, и мы видим, как Ты отвечаешь на молитвы, мы видим, как Ты благословляешь, мы видим, как Ты располагаешь, мы видим, как Ты выходишь навстречу, и у нас при этих трудных обстоятельствах рождается, Господь, вера. При этих трудных обстоятельствах мы видим руку Твою, и у нас рождается свидетельство, как Ты нас проводишь, как Ты нас любишь, как Ты нас благословляешь, как Ты нас укрепляешь. Отец, я благодарю Тебя за этот месяц, Господь. Джун, который уже заканчивается, 6-й месяц подошел к концу. Господь, я благодарен Тебе. Ты нам помог и благословил в 26-м году, Господь. Мы 6 месяцев прожили в этом году, Господь. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя то, что наша рука сегодня, она может жертвовать. Наши руки могут сегодня подниматься и прославлять Твое имя и молиться за служителей, за евангелистов, Господь, за тружеников, за делателей на ниве Твоей. Слава Тебе, Боже, что наша рука может благословлять, жертвовать, Господь. И мы сегодня можем, Господь, поддерживать. Слава Тебе, Бог мой. Я благодарю Тебя. И прости нас, Боже. Конечно же, мы от этого не можем отойти. Мы нуждаемся в прощении. Прости, многократно мы сколько ропчем, Господь. Где-то не так пошло. Что-то пошло не по плану. Какие-то моменты, Господь. Что-то мы ожидали, и оно не так. И мы начинаем роптать. И мы начинаем недовольствоваться. Мы, может, кого-то даже оскорбляем. Виним, может, правительство. Виним, Господи, может, друзей, близких, обстоятельства и многое-многое другое мы можем говорить, Господь. Прости за это. Боже, помоги нам всегда быть благодарным. Помоги нам научиться, Господь, в этом комфорте, который мы сегодня имеем, быть благодарным Тебе. Любить Тебя и прославлять Твое имя. Да будет имя Твое благословенным. Да будет имя Твое прославленным. Да будет имя Твое возвеличено. Помоги нам, Господь, чтобы быть верным Тебе, даже в этих обстоятельствах, когда все прекрасно, хорошо. Помоги нам сегодня радоваться и прославлять Твое имя. И помнить то, что Ты сегодня ожидаешь от нас, как в делах, как в словах, чтобы во всем прославлялся Ты и прославлялся Отец Небесный. Отображался Отец Небесный сегодня в жизни нашей. Я благодарю Тебя, Господи, благослови этот эфир, благослови эту молитву благодарственную, где мы сейчас будем выслушивать те благодарности, которые братья и сестры написали. Пусть в этом имя Твое прославится и возвеличится Ты, наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Благодарственная молитва». Да благословит вас всех Господь. И еще раз напоминаю наш телефон, куда вы можете написать ваши благодарности, и мы будем зачитывать и будем молиться. Это на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И если у вас есть YouTube, Facebook, другие платформы, пишите ваши благодарности, будем молиться. Я затронул несколько мыслей, мы чуть-чуть говорили о том, что, знаете, чуть-чуть воспоминания сделал, что на самом деле мы должны быть благодарными. Мы должны, возлюбленные, быть благодарными Господу. Все то, что мы имеем и что в нашей жизни происходит, мы за все должны благодарить Бога. Пусть Бог благословит нас, и сейчас мы выслушаем благодарственную молитву и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую всех радиослушателей. Я сейчас зачитаю все благодарности, которые пришли к этому часу. Хочется за многое сказать Господу спасибо. Благодарю.

0: Господа за мою семью, за дочь, что Господь помогает в наших трудностях, показывает выход из жизненных проблем. Благодарю за милость и благословение, хотя мы не всегда Ему верны и послушны бываем. Бываем своевольны и глухи к Его голосу. За все благодарность Господу. Слава Господу за служение Радио МВ и спасибо всем молитвенникам, кто поддерживает в молитве все нужды народа Божьего. Я имею много свидетельств. Бог слышит наши молитвы. Благодарю, что молились за спасение моей семьи и родных. Эту благодарность прислала сестра Оксана. Мир вам, дорогие молитвенники! Да благословит вас Господь обильно! Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает слава Ему вовеки. А также есть нужда молиться за сына Виктора. Да явит Господь ему свою милость и даст ему сердечное покаяние, чтобы Господь сохранил его семью. Сердечно благодарю, мама. Благодарю Господа за услышанные молитвы, которые Господь отвечает, за все, что Господь посылает нам в нашей жизни, за сына Тимофея и его духовное состояние, а также за роды дочери. Слава Господу! Хочу сердечно поблагодарить Господа, что до этого места Он помог. Есть очень много жизненных переживаний, трудностей. Кажется, нет выхода, но Он проводит и дает силы. Слава за все Богу! Хочется воздать славу Господу и благодарность всем служителям Радио МВ за возможность преклониться вместе с народом Божиим и возблагодарить Бога за все Его милости над нами. Я благодарна Богу и за эту молитву. У сына болело горло, и температура была. Ему стало лучше, и он пошел на работу. Слава Богу! Он отвечает на молитвы. Дорогие молитвенники, сотрудники Радио МВ, сердечно благодарю за молитвы за племянницу Аню, дочь верующих родителей. Аня в покаянии обратилась к Господу и хочет принять святое водное крещение. Слава Богу! Благодарю Господа за многие услышанные молитвы, но еще нуждаюсь в укреплении духовно и исцелении телесно. Мир вам! Благодарю Господа за все Его милости и охрану нашей семьи. Слава Богу! У меня есть огромная благодарность Господу за все милости, за услышанные молитвы, за то, что Бог дает все необходимое для жизни, за голгофские страдания, за кровь пролитую, за небо, которое Он приготовил для нас. Слава Богу! Благодарю Господа за здоровье, за пищу, за воздух, за дом, за транспорт, за тихое небо над нами. Слава Богу! За все! За нашу дочь помолитесь, чтобы Бог благословил предстоящие роды, чтобы все было благословенно. Дорогие молитвенники, я хочу поблагодарить Господа за все Его милости, какие Он сделал в нашей жизни по вашим молитвам. Благодарю Господа за милости, которые Он явил к моей семье. Слава Господу, что над нами мирное небо, и мы можем свободно славить Бога. Помоги нам, Господь, всегда быть благодарными. И последнюю благодарность, что я зачитаю. Дорогие друзья, благодарю за час молитвы. Благодарю, что поддерживали меня, и я вижу, что Господь начинает свою великую работу и защиту. Слава Ему! Приветствую, у меня есть благодарность. Я болела, но по милости Божьей мне стало легче. Слава Богу!
1: Друзья, мы благодарны Богу за то, что сегодня братья и сестры написали свои благодарности, которые мы сегодня выслушали. Будем благодарить Бога, что Господь, слышите, отвечает на молитвы, выходит навстречу, благословляет, дает ответ, дает благословение, дает укрепление. Возлюбленные, как прекрасно, что сегодня молитвы Господь слышит, отвечает, благословляет. На протяжении этих лет мы уже сколько с вами молимся, друзья, благословляем, ходатайствуем. Пусть в этом имя Божье прославляется. И хочется вдохновить каждого из вас, чтобы мы не останавливались, чтобы мы продолжали благословлять имя Господне, чтобы мы продолжали молиться, чтобы мы продолжали, знаете, ходатайствовать за тех, кому сегодня трудно, тяжело. И давайте мы вспомним тех братьев и сестер, кому сегодня нелегко, кто сегодня со слезами проходит этот путь и нуждается в том, чтобы Господь устроил, благословил. Помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за милость, за благодать и силу крови Твоей. Отец, я благодарю Тебя то, что любовь Твоя над нами. Я благодарю Тебя то, что милость Твоя над нами. Отец, я благодарю Тебя то, что Ты сегодня производишь работу, действуя, слава Тебе. Господь, мы благодарим Тебя то, что Ты сегодня отвечаешь и благословляешь, выходишь навстречу, даешь сегодня ответ, даешь сегодня Твою милость, даешь Твою благодать. И, Господь, сегодня все молитвы перед лицем Твоим, и Ты отвечаешь на эти молитвы, хвала Тебе. Я прошу Тебя, благослови каждое сердце, которое прославляет Твое имя, восхваляет Твое имя. Боже, даже когда может ему трудно, когда он находится, может, на одре болезни. Господь, может, даже он не встает с постели, но он благодарит Тебя то, что Ты даешь ответ, Ты дай утешение, благословение, радость, мир посылаешь. Слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя за мир, за благодать Твою и силу Твою, Отец Небесный, да прославится Твое имя и возвеличится. Боже, помоги нам сегодня любить и благословлять каждого, тот, кто сегодня, Господь, в этом нуждается. И нам быть теми людьми, которые благословляют. Нам быть теми людьми, которые сегодня становятся частью этого благословения. Господь, благослови тех, которые сегодня, Боже, может, им трудно благодарить. Может, им трудно сегодня сказать: Господь, а я благодарю Тебя то, что Ты меня хранишь, или провел, или довел до этого часа. Боже, помоги таковым сегодня. Помоги, благослови, укрепи, утешь, и яви Твою славу, и яви Твою силу, и яви Твою благодать. Да будет в этом имя Твое прославлено и возвеличено, Господь наш и Бог наш. Боже, я также прошу Тебя, Отец, помоги сегодня тем, кому нелегко, Господь, кто сегодня проходит путь со слезами, со скорбью, Господь, где нету мира, нету радости. Боже, дай мир, дай радость, дай Твое благословение, дай Твое утешение, и разумляй, вдохновляй и ободряй, Отец Небесный, и пусть его сегодня руки будут подняты, Господь, пусть сегодня уста будут открыты, чтобы прославлять Твое имя, восхвалять Твое имя за то, что мы сегодня имеем, то, что Ты отвечаешь, то, что Слово Твое нас вдохновляет, Твое Слово ободряет, то, что Слово Твое сегодня производит в нас работу, действия, слава, хвала и честь Тебе и поклонение Тебе, да будет наш великий Бог. Боже, пойди впереди, сотвори Твою работу, сотвори Твое действие, более того, чего мы просим, более того, чего мы желаем, Господь, и в этом будь прославлен, и в этом будь возвеличен, Господь наш и Бог мой Божий. Я благодарю Тебя за это время, время, где мы с братьями, сестрами молимся, Господь, за каждого молитвенника, за каждого сегодня тот, кто сегодня с нами ходатайствует, те ячеечные группы, молитвенные группы молятся с нами. Слава Тебе, хвала Тебе, благослови. Яви Твою славу, яви Твою силу и яви Твою благодать. Бог мой, помоги, чтобы наша жизнь, наши слова, наши дела, они отображали Тебя, Господь. И Ты прославлялся в жизни, Господь. Твое имя прославлялось. Помоги нам этим ценить. И помоги, чтобы мы в этом возрастали, Отец Небесный. Мы возрастали, становились крепче, сильнее, и чтобы с наших уст лилась хвала во всех обстоятельствах, во всех действиях, которые мы, Господь, проходим или переживаем. Господь, и в этом народ видел, и люди видели, окружающие видели, говорили, поистину они служат Богу, поистину они любят Господа, поистину они являются детьми Божьими. Господь, прославься и возвеличься. Мы за все тебе благодарны тебе и за этот эфир, и за это время. Мы благодарны тебе за радиосотрудников, за тех, кто трудится, кто прилагает усилия, старания. Слава тебе, хвала тебе, Боже. Я благодарю тебя за каждого, тот, кто сегодня прилагает усилия, старания, распространение Слова Твоего, миссионеров, Господь, пасторов, служителей, которые распространяют Слово Твое, которые сегодня стремятся к тому, чтобы Слово Твое достигало, Господь, краев земли. Я благодарю тебя за все, Отец. Слава тебе, Господь, и прославляйся больше и больше, и величайся больше и больше в жизни нашей. А мы за все тебе благодарны, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, время благодарственной молитвы, которую мы сегодня с вами имели. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью и силой, возлюбленные, чтобы мы сегодня, знаете, благодарили Господа, любили Его и прославляли все то, что в нашей жизни происходит, чтобы мы принимали как от руки Господней. И, конечно же, все те моменты, которые мы сегодня имеем и происходят в нашей жизни, чтобы мы укреплялись в Боге, прославляли Бога и понимали, все во всем Господь. И Он тот, который созидает, устрояет, благословляет, ведет, укрепляет. И Он никогда не предаст своих. Он никогда не оставит нас. И пусть имя Божие в этом прославится и возвеличится. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Благодарю Тебя, Господь, благодарю за то, что в жизни мне послал любовь свою, за исцеляющий поток воды живой, который есть во мне Твой Дух Святой. Благодарю Тебя, Господь, благодарю за солнце, свет, тепло, в домах уют, за то, что Ты даешь мне даром все, да будет имя возвеличено Твое. Благодарю, Господь, благодарю. Тебе хвалу по праву я дарю. Тебя хочу я вечно прославлять и волю Твою, Боже, исполнять. Благодарю, Господь, несчетно раз за то, что Ты меня от смерти спас и, взявши за руку, повел вперед по тропам жизненным среди невзгод. Благодарю, Господь, за чудеса, за то, что дал мне уши и глаза, чтоб Тебя слышать, на Тебя смотреть, чтоб жить с Тобою умереть. Благодарю Тебя, Спаситель мой, за подвиг крестный на Голгофе Твой, что и поныне алая струя смывает всякий грех, людей любя. Благодарю Тебя за всякий миг, за близких сердцу милых, дорогих, с кем я по жизни об руку иду. Я знаю, что до вечности дойду. Хвала Тебе, за все Тебе хвала, как много у Тебя для всех тепла, за красоту творений всех Твоих, за церковь, душ собрания живых. Благодарю Тебя я и хвалю. Живую воду с жаждою я пью, она во мне источником течет, от этого душа моя поет.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, я буду проповедовать сегодня из двух мест Священного Писания. Я прочитаю эти два места и хотел бы иметь проповедь на тему «Зерно пшеничное должно умереть». Тема моей проповеди «Зерно пшеничное должно умереть». Я читаю это место, вы наверняка уже догадались, это Евангелие Иоанна, написано так. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Я читаю еще одно место, друзья. Я думаю, вам оно знакомо, но может быть не так сильно знакомо. Это книга Левит. В книге Левит в 11 главе описывается нечистота. Что запрещено, к чему запрещено прикасаться еврею. Потому что от прикосновения с этими вещами еврей становился нечистым. И я прочитаю один стих только, смотрите. Написано, и если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Там перечисляется много различных способов, как можно стать нечистым. И есть два способа, или вернее две вещи, которые 11 глава книга Левит говорит, что несмотря на то, что нечистое к нему прикасается, оно все равно остается чистым. И одно из этих вещей – это зерно, но не простое зерно, а какое? Которое приготовлено к посеву. Друзья мои, когда наш Господь Иисус Христос ходил по земле, то его проповедь была двоякая. И он сам об этом говорил. Он говорил, если вы не верите моим словам, то обращайте внимание на что? На мои дела, на то, что я делаю. Причем я думал раньше, что он подразумевал только какие-то чудеса, которые он творил. На самом деле, друзья, я верю, что Христос в поступках Иисуса Христа была, его поступки были наполнены Евангелием. То есть это, наверное, была одна единственная личность, которая могла проповедовать 24/7, 24/7. То есть все, что делал наш Господь, это было абсолютное Евангелие в чистом виде, друзья. И вот я специально делаю такое вступление, потому что вы все со мной согласны, правда? Все, что он делал правильно. Вы все согласны со мной? Я думаю, что все согласны. Как бы, что бы он ни поступал, он поступал абсолютно правильно. И вот, друзья, Писание описывает, например, такие вещи, когда наш Господь Иисус Христос впрямую, не косвенно, но впрямую нарушал закон. Вы заметили такие вещи или нет? Я не говорю, друзья, о каких-то толкованиях, как часто, как это делали фарисеи. Я говорю о том, например, что евреям было запрещено прикасаться к чему-либо нечистому. Иначе ты оставался нечист, тебе надо делать массу омовений, ты не можешь идти в храм, и это все было связано. Когда вы будете читать евангельские тексты, вы увидите, друзья, что Христос сделал это не случайно, но он делал это намеренно. Выходит процессия, друзья, из Навина, там лежит труп, мертвец. По закону еврейскому к этому человеку прикасаться еврею что? Нельзя. Но ведь мог же он сказать слово и не прикасаться к этому юноше. И он бы тоже воскрес, мы так же верим. Но он подходит к нему и что? И прикасается. Почитайте евангельский текст. Подходит к нему прокаженный, просит «очисти меня». Но может же он сказать слово, и прокаженный будет очищен. Но он не говорит слово, он подходит к нему, и что? И прикасается, друзья. И знаете, что самое интересное во всех этих моментах, друзья? Самое интересное то, что от прикосновения с нечистым Христос не становился нечистым. Все происходило с точностью наоборот. Если обыкновенный человек касается к трупу, он сам встает нечистым, как труп. Но если наш Господь Иисус Христос прикасался к трупу, друзья, то труп становился живым, а Христос оставался чистым. Аллилуйя! И это многие не понимали, друзья. И вообще, если вам честно сказать, то как бы не есть, но вроде как нарушал он законы. Я начал исследовать эти места Священного Писания. Думаю, где-то в законе должен быть намек, должна быть лазейка. Я должен понять, почему он так поступал, друзья. И я нашел, как я уже сказал, вот это место из Левит, которое описывает две вещи, которые никогда не становились нечистыми, например, это источник. Но наоборот, для того, чтобы нечистоту удалить из еврея, еврей должен был идти к источнику и что делать? И помыться. И источник никогда не становился нечистым. И поэтому, друзья, я хочу сегодня очень коротко объяснить вам то, что говорил Христос. На мой взгляд, это очень важный вопрос. Это его проповедь, это то, что он делал. Он дал намек нам на это. Он сказал, когда вы будете читать у Левит про зерно, приготовленное к посеву, то вот вам намек. Если зерно не умрет, то оно не принесет никакого плода. Друзья мои, я хочу вам сказать, что можно прожить свою христианскую жизнь по-разному. И наша христианская жизнь может быть очень скучной, неинтересной и такой, знаете, рутинной и однообразной. С другой стороны, если вы поймете суть евангельского текста, ваша жизнь будет наполнена очень интересными происшествиями, приключениями. Я могу так даже сказать. И вот смотрите, друзья. Но для того, чтобы нам пережить то, что переживали апостолы, и то, что переживал Христос, друзья, нам надо понять несколько вещей. Первое, на что я хочу сделать ударение, это то, что мы можем быть зерном или посеянным, или мы можем быть зерном каким? Непосеянным. И если вы не посеянное зерно, друзья, то мир на вас влияет. Вся нечистота мира, с которой вы соприкасаетесь, она обязательно будет на вас отражаться. То есть есть две категории христиан. Непосеянное зерно – это те люди, которые стараются жить чисто, которые исповедуются, которые что-то делают, потом опять соприкасаются с миром, опять становятся нечистыми, опять идут омываются и так дальше. И это идет все по кругу. И некоторые люди проживают 70 лет и сражаются и страдают, и так никогда не доходят до того состояния, в котором был наш Господь, и я верю, и апостолы. Потому что на самом деле зерно, которое родилось в этот мир, я говорю о христианине, его приговор, или его цель, или его назначение, или его destination, как говорят американцы, это быть посеянным, друзья. Зерно должно быть посеянным. Оно не имеет права остаться непосеянным. Иначе, друзья, на это зерно всегда будет влиять мир. Если у вас есть дети, знакомые, близкие, и вы боитесь за них, это значит, что эти люди не перешли во второе состояние. Они как непосеянное зерно, потому что на непосеянное зерно вся нечистота влияла. И оно становилось нечистым, если соприкасалось с нечистым и так дальше. Это значит, что когда, например, молодой человек, его влечет мир, ему нравится то, что в мире, его влечет внешняя сторона вот этого греха, но он все-таки понимает, что надо служить Богу, и он метается между этими двумя положениями. То его влечет мир, а потом его судит сердце, он приходит каяться, опять его влечет мир, он опять немножко погрешил, посмотрел, еще что-то. Конечно, некоторые укатываются вообще совсем в мир, но я говорю, друзья, что есть состояние, о котором Христос сказал: тот, кто пьет воду, которую я даю, тот не будет жаждать вовек. Когда мы правильно идем за Господом, друзья, Он вкладывает внутрь нашего сердца нечто такое. Я раньше этого не понимал, потому что написано, друзья, что мы должны грех с вами что делать? А? Как мы должны это? Какое чувство у нас должно быть к греху? Мы должны его ненавидеть. Друзья мои, скажите, кто из нас ненавидит грех? Ну, давайте так скажем, это смотря какой грех. Да? Ну, например, я блуд я ненавижу, да. Ну, а вот лень, я с ней дружу. Я не могу сказать, что я ее люблю, но и ненавидеть я ее тоже не сильно. Потому что она приносит какие-то дивиденды для меня, для меня. Друзья мои, я не буду углубляться в это все. Я считаю, что когда мы служим Богу усилием, есть мера любого усилия. То есть, когда ты стараешься идти за Господом, и ты стараешься быть праведным, быть честным, это все правильно, это хорошо, но все равно мера любого усилия рано или поздно у нас что? Кончается. Нас кончается. Вот почему часто люди, которые ходят через усилия в собрание, они себя смиряют, смиряют, а потом наступает такой момент, и ты смотришь на человека, который был нормальный человек, потом что-то случилось, как, куда его понесло? И мы даже не понимаем порой, что причина этому всему, что он просто смирялся, смирялся, а потом сказал, да сколько можно размирать? Расслаблюсь. И пошел, потому что внутренность его сердца всегда была зерном, не готовым к посеву, друзья. Но мы должны понять, что если ты станешь зерном, готовым к посеву, то нечто сверхъестественное и чудесное начнет происходить в твоей жизни, друзья. Первое, что мне нравится в этой проповеди, друзья, можно на самом деле ненавидеть грех. Можно чувствовать это отвращение ко всему нечистому, ко всему, что противоречит Евангелию. Можно иметь это внутри своего сердца. И только на основании этого, друзья, мы сможем служить Богу искренно. Только на основании нашего внутреннего чувства. Но здесь, друзья, секрет. Здесь большой секрет. Знаете какой? Временами, когда мы понимаем эту истину, я когда Дух Божий говорил со мной и начал объяснять мне эти вещи, я говорю, Господи, это выглядит очень красиво. Я хотел бы быть внутренно, сердцем, вот таким христианином. Я хотел бы любить все, что твое, и ненавидеть все, что от мира, даже самое-самое маленькое. Но у меня так на практике, Господи, не получается. На практике у меня получается, что, конечно, большинство, что исходит от тебя, я люблю. Но есть вещи этого мира, которые, ну, я не скажу, что я люблю, но они мне нравятся. Я закрываю на них глаза и отставляю дальше и дальше, потому что это не грехи. Это просто, знаете, такое общение с миром этим. Да? Я не хочу приводить пример. Вы скажете, Саша, ты, может быть, сильно высоко планку заносишь. Но я верю, что с кем Дух Святой работает, тот знает, что есть вещи, которые нас как-то так, знаете, ну, беспокоят нас. Ну, не то, что это грех, но ты чувствуешь, что, ну, вот когда идет собрание, а ты уехал на отдых, то все равно какой-то остается у тебя дискомфорт. Ну, вроде как, отдыхать же тоже надо. И ты думаешь, да не, ну и как с этой ситуацией выходить? Друзья мои, я скажу вам, я верю, что Дух Божий работает сегодня с нами, с нашей церковью. Знаете, что мне нравится? Мне нравится, друзья, что благодать Господня приходит на эти собрания, и я верю, что когда приходит Господня благодать, она не приходит только для того, чтобы мы с вами поплакали, покричали, помолились, чтобы мы просто вышли отсюда и сказали, вау, какое было хорошее собрание, но я верю, что Божья благодать приходит на это место, чтобы что-то делать и изменять наше сердце. И вот здесь проблема, друзья, потому что пшеничное зерно, во-первых, которое должно быть посеяно, друзья, оно временами должно остаться не временами, но остается одно. Переживали ли вы такие ситуации в своей жизни, когда ты идешь, тебе кажется правильно, и вдруг ты оказываешься один на один перед проблемами? Вдруг те, кто вчера были с тобой вместе, тебя понимали, перестают тебя поддерживать. Вдруг ты оказываешься в полном одиночестве. Вдруг среди христианского общества ты высказываешь какое-то мнение, и оно вроде правильное, и оно вроде библейское, но ты не находишь абсолютно никакой поддержки. Знаете, друзья, я когда-то попал, я был еще молодым, моя жена помнит это все, я попал в среду молодежи, у нас молодежи не было в церкви, потому что у нас в церкви была одна молодежь, у нас стариков не было, нас покаялись все с мира, пришли молодые, а потом я попал в такую церковь, где, знаете, была молодежь, там, она была с детства верующая, и они ведут дискуссию, да, они говорят о чем-то, и я включился в эту беседу, начинаю с ними беседовать, и смотрю, они так все на меня поглядывают, ну, как-то так непонятно, да. Потом оказалось, что человек, рассказчик, который рассказывал, что он это все выдумал. Просто, извините за выражение, брехал. И все стояли и понимали, что он брехал. И один я, лопух, там стоял и верил всему, чему, что он там брехал. Я, честно говоря, человек, вышедший из мира, я только покаялся. Я на то время, ну, они сказали, он не брехал, он шутил. Да, вот. И я попал в такое глупое положение. И я понял, друзья, что если ты идешь путем евангельским, Ты не застрахован, идя за истиной. Ты не застрахован. Это одно дело, когда ты попадаешь в глупое положение, а другое дело, когда временами ты попадаешь в абсолютно такое положение, когда тебе надо встать за истину, и ты понимаешь, но это трудно сделать, потому что вокруг тебя, окружающая тебя среда, они по-другому понимают. Я могу приводить сейчас примеры, но, знаете, мне не хочется, потому что можно перейти на личности здесь. И вот когда они начали с меня смеяться, мне, конечно, задело. Может быть, это была моя гордость. Я тогда его спросил, говорю, ты в какую церковь ходишь? А какая? Он спрашивает, а какое дело? Я говорю, я буду говорить с твоим пастором. Ты сейчас грешил, говорю, грехом к смерти. Ты должен быть наказан. Ты христианин? Да, ты член церкви, да. Я говорю, ты должен быть наказан за это. Ты сейчас просто лгал. А лжецов участь возле Вавилона, начал цитировать места Писания. Эта молодежь быстренько ретировалась, там они рассыпались. Он, конечно, он не сказал, в какую церковь он ходит и так дальше. Но вот, друзья, состояние христианина, который идет за Господом. Мы временами попадаем в такие положения, когда ты думаешь, ну это же написано, это уже нормально, но в среде нашей культуры христианской что-то сложилось, что ты не переменяешь. И ты начинаешь говорить, и ты оказываешься в одиночестве, друзья. И часто, когда, знаете, общее мнение превалирует на основании, вы видите, как сейчас сатана меняет общее мнение. Сейчас попробуйте в больших церквях, заикнитесь, например, о том, что надо покрываться, что надо ходить в целомудренной одежде. Это то, что было всегда. Но сегодня это непопулярная абсолютно проповедь, друзья. И получается, что ты должен или встать и сказать, вот так я понимаю, вот в этом истина. И в конечном итоге ты остаешься временами один. Так как было с Господом, с нашим. Потому что, чтобы тебе быть посеянным, чтобы в твоем сердце вызрело вот это состояние духа, Бог тебя обязательно проверит. Бог скажет, покажет тебе истину. И скажет, ты должен стоять за истину. А потом сделай так, что вокруг тебя никого не будет. Потому что ты должен стать зерном посеянным, друзья. Не просто пшеничным зерном. И если вы останетесь завтра за истину одни, если даже мы, как служителя, встанем и будем говорить не так, стойте, друзья, на истине евангельской. Стойте на этом слове. Потому что рано или поздно Бог соберет этот урожай, эти посеянные зерна. И Библия говорит, они дадут обильный плод для царства, друзья. Стоит за истину стоять. Если написано, написано, друзья. Если знаете, даже и ошибаетесь, ошибайтесь искренно. Ошибайтесь искренно. Я тоже, знаете, как Павел. Был гонителем, но искренно. Он шел за истину, но искренно, друзья. Потому что зерно должно быть посеяно. Следующее, знаете, когда зерно попадает в землю, оно попадает в абсолютную темноту. Вы переживали такие моменты? Когда ты идешь по жизни, поступаешь вроде правильно, делаешь все, как написано, но Бог как будто ночь привел в твою жизнь. Ты ничего не можешь понять, почему это происходит. Почему так случается? Почему вот это пришло в мою жизнь? Почему это пришло в мою жизнь? Зачем вот это все? И Бог скрывает это все. И ты не понимаешь, друзья, что это время твоего посева, что ты там вызреваешь для Царствия Божия, что по-другому быть не может. Бог обязательно ввел тебя в трудности и покрыл тебя своей дланью. И ты как бы в темноте, и ты просишь. И ты умоляй, Господи, открой, Господи, скажи, Господи, все что. А он молчит. И ты как будто в темноте, друзья. И часто мы не понимаем, что именно вот это состояние, когда мы оставлены, когда мы в темноте, когда нам трудно, именно вот это состояние, оно в нашей душе производит перемены. Когда вы приходите сюда на молитву, друзья, черпайте от Господа силу. Потому что молитва, молитвенное время, это место, где мы с вами сможем получить подкрепление. Для чего? Для того, чтобы когда Бог начнет с нами работать, когда Бог будет работать и превращать тебя в зерно, готовое для посева. Знаете, друзья, когда Бог закончит свою работу, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, если эти процессы проходят в вашей жизни, если вы хотя бы один раз оказывались за истину в одиночестве, или хотя бы один раз вы переживали моменты, когда тебе хотелось кричать, сказать, Боже, что это такое? Зачем? Это значит, что ты проходишь эти процессы. И рано или поздно Бог что-то перевернет в твоем сердце. И ты станешь как зерно, готовое к посеву, к которому нечистота уже не клеится. Да, Мы соприкасаемся. Да, мы как другие люди. Да, мы живем в этом мире, но совсем по-другому. Мы это все воспринимаем, друзья. Совсем по-другому. Третье и последнее, друзья, и мы с вами идем к молитве. Вы знаете, зачем сеется зерно или нет? Да, но прежде чем оно получит урожай, прежде всего того прекрасного, друзья, написано в Слове Божьем так. Христос сказал, если оно в этой земле не умрет, то оно останется одно, без плода. Знаете, друзья, что самое тяжелое в этом процессе? В этом процессе перемены твоего сердца, перемены тебя в образ Христов, перемены тебя для царствия, перемены твоего духа, самое тяжелое, друзья, это нам умирать для того, что есть наше природное. Очень тяжело временами, когда Бог начинает идти по-живому, когда Бог начинает вынимать изнутри твоего. Знаете, часто, когда мы встречаемся с христианами, я вижу, если кого-то Бог берет в работу, знаете, что случается с этим человеком? Угадайте, что? Начинает вылазить все его недостатки. Вы не видели таких людей? Кто только начинает приближаться к Богу, он с ужасом обнаруживает, что все кругом полезло наверх. И часто люди просто, знаете, пугаются этого. На самом деле пугаться этого не надо, друзья. Бог намеренно сделает так, что все, что скрыто у нас на дне, оно поднимется наверх, чтобы мы могли с этим работать и сражаться, друзья. Чтобы мы могли для этого умирать. Знаете, друзья, как часто бывает, когда мы приехали с братьями к одному брату верующему, и он нас принял. И у него, мы приехали, я не думаю, что вы такой дом видели когда-нибудь. У него дом 6 гаражей, на территории у него корт, теннисный, баскетбольный корт. Отдельно у него парилка сухая, парилка мокрая, массажный салон, бассейн. Это все у него на территории. И, конечно, мы с братьями, мы приехали на Братскую, там конференция должна быть, все. Но когда мы попали к нему на территорию, угадайте, о чем мы говорили. Нетрудно предположить, да? Мы говорили об этом доме, об этом, вот заработал брат и так дальше, все. И это не то, что друзья, не то, что зависть, но я смотрел на это все, и меня пришла такая мысль. И на определенном этапе Дух Святой сказал мне одно слово. Остановись. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что на самом деле есть вещи, которые в этом мире очень пленительны. Очень пленительны. И мы должны научиться для этих вещей умирать. Умирать. Если Бог от тебя требует. Я же прекрасно понимаю, это не то, что как бы скрытое, потому что когда я был молодым верующим, я еще думал как-то по-другому. Ну, у меня был бизнес, и я знаю, что такое бизнес. И когда я был в бизнесе, жена не даст соврать, то меня не было в церкви. Меня не было в церкви, я был ответственный за церковь, но меня в церкви не было, потому что у меня был бизнес, у меня было 15 человек, им надо платить зарплату, им надо то, им надо все. У меня машина на границе, у меня там перевернулся автобус, у меня то, и у меня были все время у меня куча проблем. И когда меня спрашивали, что тебя нету на собрании, то я вам мог представить не одну причину, но целых 15. Но это ничего не изменяло, друзья. Бизнес меня убрал от церкви. И когда я в Америке задумал сделать бизнес, я понял, что здесь на весах стоит или бизнес, большой дом с кортом и все остальное, или служение Богу. И вы знаете, друзья, что временами для этих вещей очень тяжело нам умирать. Очень тяжело. Мы хотим быть как все. Мы хотим тоже быть, хотим, мы и дом хотим, и это хотим, и это хотим. И потом, друзья, когда человек ударяется и бежит за этим всем земным, вроде как бы и греха нету, потому что никого еще не отлучили за то, что у человека две работы, правда? Никого еще не наказали в церкви за то, что он, я не знаю, проводит больше времени вне церкви, нежели в церкви, хотя он и член церкви. За это не наказывают, сейчас вообще толерантно относятся до многих вещей. Друзья, но вы поймите, что сам человек подвергает себя многим скорбям, потому что это путь зерна непосеянного. Этот мир, он будет крепчать и крепчать в твоей жизни. И ты будешь чувствовать, как узы, связывающие тебя с Господом, ослабевают, а узы, связывающие с миром, становятся как стальные канаты. Этот процесс временами незаметный. Он проходит годами. Но посмотрите на каждого отступника, который сегодня в мире. Все они прошли этот процесс, друзья. Давайте научимся умирать для кое-чего. Сегодня молодежь, вас этому не учат. Но старшее поколение знало, что для того, чтобы остаться верным Господу, жертвовали карьерами, жертвовали учебами, несли не в институты, потому что, чтобы идти в институт, тебе надо было отказаться от Бога. Может быть, не совсем отказаться, правда? Но принять комсомол, принять эту идеологию, да. И я знаю, что некоторые верующие шли этим путем. Шли этим путем, друзья. Но они печально заканчивали, потому что, чтобы идти за Богом, нам надо научиться умирать для некоторых вещей. Как я уже сказал, в Америке этого не учат. И не говорят сегодня, что церковь на первом месте. Учеба, правильно. Но учеба никогда не должна мешать служению. Правильно ли иметь сегодня образование? Правильно. Правильно ли иметь сегодня хорошую работу? Правильно. Но вы знаете, что временами Бог просто намеренно берет и проверяет нас через работы, через учебы, через все, что мы сегодня имеем здесь в Америке. И Он смотрит, готовы ли мы сегодня пожертвовать ради нашего Господа, друзья. И если мы готовы пожертвовать чем бы то ни было, я вам гарантирую, вы придете сюда, начнете молиться, и Бог будет вам отвечать. Вы увидите Его действие, Его благодать. Вы увидите, что Он Бог живой. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное, друзья, что Иосиф без великого образования, без протекции, без взяток, без папы в правительстве оказался вторым после фараона. И кто его туда поставил? Как он достиг такой высоты? Я вам скажу, друзья, служить для Господа, оно окупается с любой стороны. Гарантия, с любой стороны. Если это надо, Бог может сегодня и сделать так, что и президенты поклонятся рядовому христианину. Потому что мы служим великому Господу. Я хотел бы, чтобы мы помолились с вами, друзья. Я хотел бы, чтобы мы начали служить Богу по-настоящему. В последнее время очень много в церквях то, что мы называем, это игра в церковь, знаете, такая, как выразиться, театральность или что. Мы как будто исполняем какой-то обряд, который Богу не нужен. Богу не нужен обряд, Богу нужно наше сердце. Богу нужно, чтобы мы сегодня ходили искренно, чтобы мы искренно признавали, что правильно, что неправильно, чтобы мы могли сегодня служить Богу так, чтобы все это видели, что мы служим живому Богу. Аминь. Помолимся. Ава Отче.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Вот проповедь Евангелия звучит по всей земле. Церковь свет во тьме, вот уже

Бог, ты тоскуешь по мне, когда я душой не с тобой, и когда на моей стезе ты снова не главный герой. Бог, тебя ранит, когда я опять увлеклась суетой, и ненужная вовсе звезда мне затмила вдруг образ твой. Бог, твое сердце болит, когда снова в груди у меня сильно-сильно сердце стучит, но только не из-за тебя. И когда я не влюблена, и когда подступает мороз, и живу я будто б одна, мол, у нас все с тобой не всерьез. За меня ты готов умирать, за тебя я готова что? Ты любовь мне свою, чтобы дать, километры страданий прошел. И теперь я, ну, как бы твоя, и невестой твоей зовусь, но заманчивый мне мое я, чем твое будь со мною, Иисус. Бог, чтоб сердце твое разбивать, мне не надо стараться ничуть. Я прекрасно умею ломать. Помоги же любить хоть чуть, чтобы сердцем к тебе пламенеть, чтобы самый желанный и близкий. Не должно твое сердце болеть. Не любить тебя — это низко.

Момент творения. Кит не джентльмен. Киты, подобно динозаврам, огромные и удивительные создания. Их грандиозные размеры прославляют Творца. Некоторые киты величиной превосходят всех когда-либо живших на Земле динозавров. На китов охотились испокон веков, из них добывали всевозможные продукты. И лишь когда киты оказались на грани исчезновения, разные страны стали предпринимать усилия по их охране. В прошлом истребление китов оправдывали тем, что киты – это якобы безжалостные убийцы. Когда этот миф был развенчан, общественное мнение впало в другую крайность. В итоге не только далекие от науки люди, но и многие ученые окружили китов романтическим ореолом. Китов стали изображать этакими нежными и благородными гигантами. Стало модно говорить, что интеллект кита, возможно, даже превосходит человеческий. Но тщательное и объективное изучение поведения китов показало, эти восхитительные создания всего лишь дикие животные. Нрав у китов в основном мирный, но им не чужда агрессия. Известно, что самцы иногда затевают жесточайшие бои за внимание самки. Порой в такой стычке участвуют до 10 самцов, которые на полной скорости таранят друг друга 40-тонными телами. Китам не свойственна супружеская верность. Самцы часто спариваются с несколькими самками и, хуже того, силой принуждают самок к сожительству. В отличие от нас, киты просто животные. Только люди были созданы для близких отношений с Творцом. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Сегодня вы можете приехать к нам», — сказала Аня однажды воскресным утром после богослужения. «Отец уехал».
1: «Куда?»
0: — спросил Иосиф. «Куда-то на запад».
1: «И зачем?»
0: «Он ищет место приложения своим деньгам».
1: «А у него их что, так много?»
0: На лице Иосифа отразилось удивление. «Конечно, у отца были деньги». Он сказал, прежде чем появится кто-то, кто захочет у него денег одолжить, он лучше купит ферму, которую можно сдать в аренду.
1: «Я бы хотел, чтобы у отца было столько доверия ко мне, и он мог доверить бы мне ферму».
0: Голос Иосифа звучал почти саркастически, но в следующую минуту он пожалел, что так сказал. «Может, у отца больше к тебе доверия, чем он внешне выражает? Подождем, увидим», — сказала Анни.
1: «Но свою ферму он бы мне никогда не доверил. Я вчера встретился в городе с Макракином, и мы долго с ним беседовали. Но сегодня воскресенье, и не следует нам вести такие разговоры. Слишком много мирских забот».
0: «Но вы приедете к нам?»
1: «Да, мы приедем».
0: Когда Иосиф зашел в кухню, повесил свою шляпу на крючок позади печки, а потом прошелся по дому, сердце его болезненно сжалось от воспоминаний о своем детстве. Цветущие бегонии на подоконнике жилой комнаты перенесли его на 20 лет назад в его прошлое. Но не хватало желтой кошки между горшками, да и окошко не было угловым. Это был другой дом. Но опять он увидел кресло-качалку, очень похожее на то, в котором мама сидела, когда она брала его на колени и рассказывала библейские истории. Чистый свежий запах ее накрахмаленного фартука он, наверное, никогда не забудет. А вот стоит новый письменный стол и книжный шкаф, который он еще не видел, а рядом маленький сейф для денег. Ковер в спальне был чужой, незнакомый, как и сервант столовой. Все устройство дома не было исключительно модным, но от него исходил определенный комфорт, который Иосифу нравился. Если бы только хозяева были немного более расположены к общительности, и ей дали бы больше места в доме. Но холодная натура Бенета со всеми его негативными чертами, несмотря на его отсутствие, оставляла на нем свой отпечаток. Бенета не было ровно 10 дней. Он приехал с новостью, что купил ферму в 160 моргенов земли на расстоянии 6 миль на север от Адморы и на год ее отдал в аренду. Когда Иосиф об этом услышал, он вначале был очень расстроен. Его огорчило то, что отец ни единого раза не сделал ему предложение поселиться на купленной им ферме. Но у Бога и для него Долорес был свой план. В этом Иосиф был твердо убежден. Разве не молились они каждое утро и каждый вечер, чтобы он руководил их жизнью? Разве Бог даст им споткнуться и упасть? Нет, и никогда. Что беспокоило Иосифа, это то, что он не слышал голоса Божьего, который бы звал его изменить что-то в своем образовании. Год был на исходе. Иосиф работал так тяжело, как он еще никогда не работал. Он зарабатывал, рассчитывал и экономил с той единственной целью, чтобы своей семье, которая теперь уже состояла из 3 человек, создать сносный семейный уют. Малышу Дэнни Дженни было ровно неделю, когда новое известие круто изменило его сложившийся жизненный уклад. Аня приехала к ним одна, ей очень хотелось увидеть своего внука. «Ой, какой он хорошенький! Лучше не бывает, Долорес!» Вся лучилась Аня, беря на руки маленького Дэнни Дженни. «А знаешь, что сегодня отец сказал?»
1: «Не могу себе даже представить».
0: «Я вас могу обрадовать. Он сказал, что хочет Иосифу отдать в аренду ферму. Если он хочет, может ее взять себе хоть завтра».
1: «Неужели?»
0: — удивилась Долорес.
1: «Ты ему, наверное, говорила, что мы бы ее хотели взять».
0: «Да, как-то давно я ему намекала, что вы в нем заинтересованы. В нашей местности фермы очень дорогие, об этом он прекрасно знает».
1: «И что он тогда сказал?»
0: Он на меня тогда взглянул несколько удивленно. По его выражению лица я больше ничего прочитать не могла. До сегодняшнего дня, по крайней мере, он к этому разговору не возвращался. Думаю, что первый год, на который ферма была отдана, скоро истекает. Договор был заключен лишь на короткий срок. Я поговорю с Иосифом, когда он придет. «А где он?» «Повез молоко в город. Он вернется где-то через час. Ты еще подождешь его приезда?» «Наверное, нет, Долорес. Пока я доберусь домой, будет уже обед. Я еще сегодня хочу хлеб испечь. Тебе моя помощь не нужна?» «Нет, мама, я управлюсь. Жена Гавкерса изредка забегает, и если что-нибудь нужно помочь, то она остается. Она очень славная женщина». «Мое ты сокровище!» — нежно гладила своего первого внучика Ани Амстронг. По дороге домой она рассуждала сама с собою. Как это обычно делают все бабушки? Она сравнивала маленького внука со своим сыном, которого она более чем 20 лет тому назад вот так же носила на руках. От всего сердца Ани благодарила Бога за то, что отношение к рождению первенца в этой семье было совсем другое. Отец ее сына не хотел его появления на свет, а Дэнни Дженни был желанным ребенком. Она была твердо убеждена, что Иосиф будет любящим и заботливым отцом. Дэнни Дженни никогда не будет жестко и несправедливо наказан. Он избежит тех детских забот и разочарований, которые достались на долю Иосифа. Он будет любим отцом. У него будет совсем другая судьба. Ей было от этого так легко и свободно на душе, что хотелось петь. Такое настроение приходило к ней нечасто, хотя она иногда и напевала тихонько, чтобы разогнать печальные мысли. Как добр всегда к ней Бог! Он услышал ее молитвы и сохранил ей жизнь. Он дал ей увидеть, как Иосиф пришел к вере и как он счастливо женился. А вот и родился у него первый ребенок, и все ее боли и горечи уходили в прошлое, становились маленькими и незаметными. Анни туже стягивала кофту на плечах и уверенней шагала вперед, предоставляя лицо холодному встречному ветру. В ее сердце жило теплое счастливое чувство, что жизнь прожита не совсем зря. Иосиф обговорил с отцом все условия договора по телефону. Беннет был немногословен, да и вопрос был прост. Беннет отдавал сыну ферму в аренду только на один год и хотел получить деньги вперед. «Долорес, через месяц мы переедем». «Неужели так скоро, Иосиф? А ты уверен, что нам там понравится?» «Думаю, что понравится. Конечно, там многое будет совсем по-другому, но...» «Мы же вместе», — с любовью сказала Долорес. Она счастливо ему улыбнулась. «Да, Долорес, мы вместе. У нас есть Дэнни и хороший пастор Мильтон Коллинз». «А что на это мои родители скажут?» «Ты думаешь, что они будут что-то иметь против?» Долорес пожала плечами и положила Дэнни обратно в его плетеную тележку. «Они, конечно, не будут в восторге, что мы так далеко от них уедем, но я думаю, что они нас поймут». Первое лето на ферме было для Иосифа совершенно неудачным. Почти весь урожай у него пропал, а на остатки своих средств он приобрел 4 лошадей, плуг, телегу, корову и подержанную автомашину. К осени они оказались без продуктов и денег, чтобы на них себе что-нибудь купить. После многих бессонных ночей и бесконечных споров с Долорес Иосиф решил написать отцу письмо. «Дорогой отец, в этом году почти не было дождей, и урожай был совсем низким. Наши запасы мы совсем исчерпали. Сад и огород тоже не принесли дохода. Долорес практически не смогла ничего заготовить на зиму. Но нам здесь очень нравится. Если на следующий год будет больше осадков, мы из этой ситуации вылезем. Мне страшновато просить тебя о чем-либо, но я не вижу иного выхода, отец. Я хотел тебя спросить, не одолжишь ли ты мне на ближайшие 6 месяцев $200? В остальном у нас все хорошо, и я надеюсь, что у вас с матерью тоже. Дэнни растет и развивается, как на дрожжах. Твой сын Иосиф». Прошла неделя, пока пришел ответ. Иосиф забежал в дом, посмотрел письмо на свет и вскрыл конверт. «Иосиф», — читал он, — «случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне». Руки Иосифа начали мелко дрожать. «И попросишь кусок хлеба, если ты моего совета не примешь». Иосиф побрел к ближнему стулу и опустился на него. Слова в письме расплывались перед его глазами. «Иосиф», — позвала Долорес из кухни, — «что случилось? Читай же громче, что твой отец ответил?» «Он ответил...» Руки Иосифа опустились, и письмо упало на пол. Долорес его подняла и читала дальше. «Иосиф», — бормотала она, — «он же даже не пишет, дорогой Иосиф. Случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне и попросишь кусок хлеба, если ты не послушаешь моего совета». «Когда это он тебе такое говорил?» — выдавила из себя Долорес. «Ах, однажды вечером, когда я начинал с тобой дружить». «А почему он так сказал?» «Читай дальше, я тебе потом скажу». «Я тебя довольно часто предупреждал», — читала Долорес. «А теперь почему ты не попросишь Джейди Бейса? Или ты уже попросил, да у него тоже ничего нет?» «Не сомневаюсь, что именно так. У меня нет лишних денег, которые я мог бы дать займы. Бинет Амстронг М». Долорес кончила чтение, давясь слезами. Она оперлась о стену. «Когда это он тебе сказал о куске хлеба?» Иосиф соскочил. «Это случилось в тот один вечер, который я уже годы стараюсь забыть», — взволнованно сказал он. «Он требовал от меня, чтобы я никогда больше с тобой не встречался, и лишь потому, что твой отец, на его взгляд, недостаточно богат. Деньги, деньги и деньги — это единственная любовь, хотя у него их больше, чем предостаточно. Я это точно знаю». «Но он отказывается мне помочь. Я не хочу просить у твоего отца ни в коем случае, и даже если я траву буду есть. Тогда я его попрошу, Иосиф. Нет, пожалуйста, не надо. Я напишу письмо». «Кому?» «Я попробую попросить у Арта. Напишу и попрошу никому об этом не говорить. Я уверен, что он меня поймет. Господин Макракин мне бы эту сумму тоже одолжил, но я лучше займу у кого-нибудь из членов общины. Возьми письмо и брось его в печку, чтобы я его никогда не видел снова». «Забудь свое зло, Иосиф», — сказала Долорес спокойно, но настойчиво. «Я не сержусь, Долорес». Иосиф обнял жену и крепко прижал ее к себе. «Нет, моя любимая», — шептал он ей, — «я действительно не сержусь, но я жалею, что написал ему. Я же помню, он ни разу тебе ничего не предложил, когда ты помогал ему во время уборки урожая винограда в ту осень, когда мы только что поженились. Ах, давай не будем об этом вспоминать, я же тогда не из-за денег ему помогал. Я знаю, он тогда думал, что я просто дурак, потому что ему помогаю, даже не договорившись об оплате, и что мне на ферме Джона просто делать нечего. Вообще-то мне это все действительно хочется забыть. Постарайся, Иосиф». Несколькими днями позже пришло письмо с чеком от Арта. Он писал: «Дорогой Иосиф, я рад, что могу тебе немного помочь выбраться из тяжелой ситуации. К сожалению, это на сегодня всего $85. Но я надеюсь, что в конце месяца я смогу тебе оставшиеся $15 тоже прислать. Я молюсь о вас и прошу Бога отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал. Благодарю тебя за тот день, когда ты привел меня к Иисусу. Если бы не ты, не знаю, где бы я сегодня был. С любовью Иисуса Христа к тебе, Арт». Иосиф, задумавшись, сложил письмо и положил его на стол. «Долорес», — сказал он серьезным голосом, — «я обещаю Богу, что с сегодняшнего дня от всего, что я буду зарабатывать, отдавать десятую часть церкви». «Ты так решил?» «Да, так именно я поступлю.
1: Я вообще-то уже давно об этом думал, но с этого момента мое решение твердо». Иосиф имел право еще на кредит в банке Адмора, и через несколько месяцев десятая доля, которую он отдавал Богу, была почти равна сумме, которую он одолжил. Начиная с того дня, когда он давал обещание Богу, работа его была благословенна. Урожай приносил ему вдвое, в четверо, в 10, даже в 40 раз больше. Иосиф иной раз был просто удивлен, когда подводил итоги своих подсчетов. В жизни Ани Амстронг было много тяжелых разочарований, но такого еще не было. Письмо, которое она сейчас держала в руках, ударило ее невыносимо больно. Ее морозило. Она чувствовала, как судорожно сжималось ее сердце. Все ли она правильно в нем поняла? Боясь что-то пропустить, она перечитывала письмо еще раз. «Дорогая мама, я обычно писал тебе каждую неделю, а это письмо ты получишь с некоторым опозданием. То, что произошло, меня страшно расстроило. Жить не хочется». У Ани потемнело в глазах. Ей казалось, все в доме закружилось. Она, спотыкаясь, добрела до первого встретившегося на пути стула. «В последнюю неделю мне пришлось услышать от одного брата в церкви резкое осуждение в мой адрес. Это страшно огорчило меня и выбило из равновесия. Я ведь был твердо убежден, что исполняю волю Божью, но его критика меня заставляла в этом очень усомниться. Ты одна знаешь, как я всю жизнь боролся с чувством неполноценности в себе. Моя жизнь до сих пор была борьбой с самим собой, борьбой с сомнениями, борьбой с чувством, что я нежеланный сын своего отца. Я счастлив в своей семейной жизни, мама. Долорес, которую мне дал Бог, удивительная женщина, и материально нас Господь щедро благословил, так что мы сейчас в состоянии купить себе свою собственную ферму. Но почему я должен был получить этот удар, понять я не могу. Я совершенно убит, если сказать тебе честно. В последние дни я почти не в состоянии был по-настоящему молиться. Пожалуйста, мама, помолись ты за меня». Аня плакала, что только опять пришлось пережить ее сыну. Из этого, так не похожего на Иосифа письма, ничего не было ясно. Он оставил вопрос открытым. Она с таким нетерпением ждала его письма. В доме никого не было, и она могла бы без всякой помехи его читать. Только разве такое письмо могло ее обрадовать? Прежние его письма были бодрые, полные любовью к ней. А в этом она читала об унынии и разочаровании. Что же все-таки случилось? Больше всего Ане хотелось бежать на вокзал и сесть на первый же поезд направлением на Адморе. Но разве она могла себе такое позволить? Если бы это письмо прочитал Бенет, он бы от души посмеялся. Он сказал бы: «Вот он, твой хваленый сынок, которого ты избаловала и испортила». А кроме того, у нее не было денег. У Ани никогда не было в кармане ни гроша. Как же ей ехать к сыну, не рассказав Бенету, почему она едет? Аня упала на колени и, закрыв заплаканное лицо обеими руками, начала молиться. «Боже!» — шептала она. «Где бы сейчас Иосиф ни находился, помоги ему снова найти путь к тебе. Не дай ему пропасть. Верни ему мужество. Я не знаю, что такое страшное с ним произошло, что его так разочаровало, но если ты когда-либо услышал крик материнской души, то услышь и мой. Он мой сын, и я многие годы тому назад доверила его тебе. Ты сохранил его и спас от смерти. Ты знаешь, Иисус, он твой голос услышал еще совсем маленьким, молясь в сарае в одиночестве. Как часто я с мольбой просила о том, чтобы мой сын вел жизнь, приносящую добрые плоды. Теперь, когда он задет за самое больное, огорчен до глубины души и не может больше молиться к тебе, укрепи ты его». «Дай почувствовать, что ты с ним рядом. Господь мой, я верю, ты вернешь его к себе. Дай ему, пожалуйста, почувствовать, что его мать за него молится.
0: Дай ему понять, что вопреки всем искушениям и соблазнам он твой сын. Напомни ему обещание. Я просто не могу поверить, что он хочет отойти от тебя и отвернуться. Ведь ты призвал его к себе на службу, ты спас его. Может, я это воспринимала как само собой разумеющееся, думала, что он сам крепок и непоколебим в вере. Может, я слишком им гордилась. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, прости мне. Ты видишь мое сердце и мою печаль. Тебе доверяю себя и своих детей и молю о помощи. Анни Амстронг в то же мгновение почувствовала, как в ее сердце поселились спокойствие и мир. Она села на маленький диван, откинулась на его спинку и расслабилась. Когда Бинет вошел, он думал, что она заснула. На поле, рядом с амбаром, сосна тянулась в вечернее небо, которое становилось все темнее из-за надвигающейся непогоды. Иосиф сидел на веранде и громко читал из газеты. Долорес на кухне готовила ужин, и он повысил голос, чтобы ей тоже было слышно. Поэтому он не заметил приближавшегося к веранде человека. Когда Иосиф поднял взгляд, тот стоял от него на расстоянии 2 шагов. «С таким голосом, — сказал незнакомец, — вам бы надо было стать проповедником». Это прозвучало для Иосифа так неожиданно, что он растерялся. «Кем?» — протянул он. Газета упала на пол. «Я сказал проповедникам, у вас доходчивый и приятный голос. Вы выговариваете каждое слово четко и необыкновенно впечатляюще. Я еще издали слышал и понимал все, что вы читали». Иосиф не знал, что ему на это отвечать. Он молча смотрел на него, потом сказал непосредственно. «Меня зовут Амстронг, а вы кто такой?» «Я Генри Гефс, живу в 3 километрах от Гринтопа. Я уже был здесь как-то. У вас очень хорошая ферма, я правильно определил?» «Да, но весной мы хотим уехать отсюда и поселиться в своей собственной ферме». «Ну что ж, мне пора. Хочу еще успеть в город». «Пешком?» «Да, пешком. Я свою тачанку отправил на ремонт. Теперь мне надо ее оттуда забрать». «Вы можете попасть под ливень», — сказал Иосиф. «Это не страшно. Дождь нам сейчас будет очень кстати». Вот оно снова, то самое чувство, которое его посетило и тогда, много лет назад. Служить, служить ему. Но для этого надо учиться. Желание учиться давно владело им. Теперь оно напоминало о себе с новой силой. Верхние ветви сосны шуршали на ветру. Дерево стояло совсем одиноко в поле, но корни его ушли глубоко.

случилось?» «Ничего, Долорес. Я слышала, что этот человек тебе сказал». Иосиф ничего не отвечал. «Может, он прав, Иосиф?» Ничего не говоря, Иосиф собрал газеты и вошел в дом.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений и ждем вас у наших радиоприемников в это же самое время завтра.

0: Дорогие друзья, в Библии мы находим очень много мест, которые говорят нам о блаженстве.
1: Но что значит слово «блаженство»?
0: Словарь Даля характеризует это слово так. Блаженство – это счастье, благополучие, благоденствие, высшая степень духовного наслаждения.
1: А каждый христианин знает, что блаженство – это сам Бог.
0: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Откровение 22:14.
1: Блажен, кто брату все прощает и все обиды забывает, и в каждом хочет разбудить способность верить и любить. Блажен, в ком горе и страдания обогащают его знания, и кто в беде, забыв себя, спешит спасти других, любя. Блажен, кто вечно сердцем молод, кому не страшен смерть и холод, в ком есть негаснущее пламя, и кто любовь несет, как знамя.

Отложи чертежи новых зданий. Мы построим их как-то потом. Погрузись в суть библейских посланий. Наш фундамент — они, не бетон. Мы так заняты тем, что снаружи, совершенствуем тленный муляж. А ведь к Богу придут только души. Им нельзя нанести макияж. Важно быть, а не просто казаться. Блеск искусственных лиц правит бал. Мы привыкли фасадам равняться, а пора бы проветрить подвал. Чистота помышлений сердечных нам сегодня важней, согласись. Осознание ценностей вечных нам нужней, чем успешная жизнь. Не волнуйся о росте служений, о количестве занятых мест. Толку нет от провозглашений, если сдвинут из фокуса крест. Даже в мудрости слов мало толку, если дел соответственных нет. Убери свои планы на полку, и не важно, что ждет интернет, что ты гость конференции и студий, что задумал и слет, и ретрит. Если цель — впечатленные люди, это все на показ, просто вид. Бог не лайками мерит духовность и не тем, кто в друзьях у кого. Он иначе проверит готовность проходить через сито его. Пусть подписчика ходит полмира. Помни, что не признанье людей и не рейтинг прямого эфира показатель натуры твоей. Что с того, что построишь приюты, если в сердце есть тайный грешок? Что с того, что весь день до минуты ты отдашь, сочиняя стишок? Если даже отдашь сбережения, что с того? Если ты не сумел в суете распознать откровения? Если сердцем совсем огрубел, нам нет смысла вершить Божье дело, если будут мотивы не те. Сбавь свой бег и давай, пусть не смело, но мы снова пойдем по воде за святым, чтобы вновь освещаться, чтоб фундамент успеть укрепить. Нам дано еще время меняться, чтобы не просто казаться, а быть. Аминь.

Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Пятилетний мальчик глядел в окно и хныкал. Третий день подряд шел проливной дождь. О том, чтобы идти погулять, не могло быть и речи. Мальчик поделился своим горем с 12-летним братом. Брат обнял его и сказал: «Не горюй. Вся погода на земле подчиняется Богу, а ему лучше знать, что нам нужно». «Ну а почему же он шлет дождь, когда я хочу так погулять?» — спросил младший брат. «Потому что он помнит не только о твоих желаниях, но и о растениях, которые надо поливать, и о воде, которая пригодится нам для питья. Но у него есть план и для тебя. Давай помолимся и спросим у Бога, что именно он хочет от тебя». И мальчики отошли от окна. Вскоре они уже весело играли вдвоем. В комнату заглянула мать. «Я вижу, слезы просохли. Что случилось с твоим настроением?» И младший сын ответил: «Нет причины для огорчения, мама. Обо всем заботится Бог». И действительно, мальчики пришли к правильному выводу о верховной власти Бога. Малыш был совершенно прав, утверждая: «Нет причин для огорчения. Обо всем заботится Бог». Да, Бог действительно управляет вселенной. Ни малейшего изменения не может произойти без его ведома. Когда история вселенной подойдет к концу, окажется, что его план, его цель исполнены до малейших деталей. О владычестве Бога говорили ветхозаветные пророки. Например, Даниил говорит так в 4 главе 32 стихе: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: „Что ты делаешь?“» О высшем авторитете Бога много раз говорится у пророка Исаии. Вот два стиха, которые особенно запомнились мне. Я читаю из 14 главы, стих 24 и 27. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». И 27 стих: «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратить ее?» Эти два стиха много говорят нам, потому что они четко указывают, что весь мир, вся история, все обстоятельства моей жизни и твоей жизни, все это находится под его Божьим контролем. Это приносит большое ободрение знать, что тот самый Бог, который полновластно владеет вселенной, который следит за ходом всей истории, тот же самый Бог сотворил и каждого из нас, вдохнул в нас жизнь, а главное, в знак своей глубочайшей любви послал своего Сына, чтобы через Него вернуть нас к себе. Он великий всемогущий Бог, и нет силы, нет власти выше Его. Об этом говорит пророк Иеремия в 32 главе и 37 стихе. Слушайте: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Иов, говоря с Богом, сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это мы читаем в 42 главе и во 2 стихе книги Иова. И вот сегодня мне хотелось бы побеседовать на тему о верховной власти Бога, о его высшем авторитете. Моя молитва, чтобы эта беседа послужила подкреплением и благословением для каждого моего слушателя. Прекрасный пример того, как власть Бога проявляется в истории и в человеческой жизни, мы находим в жизни Иосифа. Раскроем книгу Бытия. Начнем с 37 главы. Многим из нас история Иосифа хорошо знакома, поэтому я только вкратце ее напомню. Иосиф родился в семье Иакова по линии Авраама. У него было 11 братьев, которые его буквально ненавидели. А почему? Потому что Иосифа очень любил отец его. В знак своей любви он даже подарил Иосифу особую, многоцветную, яркую одежду. И братья прекрасно видели, что Яков любит Иосифа больше, чем их всех. И вот однажды Иосифу приснилось два сна. И оба сна говорили о том, что настанет день, когда вся семья поклонится ему. И за это братья возненавидели его еще больше. И однажды они сговорились убить Иосифа. Отец послал его проведать братьев на пастбище. Там они схватили его, сорвали с него одежду, а самого бросили в яму. Сперва они хотели его убить, но как раз в это время мимо проходил в Египет караван измаильтян. И братья решили продать его в рабство. Сказано, сделано. И купцы повели Иосифа в Египет. А отцу братья дали понять, что Иосиф был растерзан дикими зверями, принеся ему окровавленную одежду. В Египте Иосиф был продан Потифару, начальнику стражи при фараоне, очень влиятельному человеку. Усердно работая и во всем уповая на Бога, Иосиф вскоре заслужил уважение своего хозяина. Все, за что он ни брался, получалось прекрасно. И Потифар доверил Иосифу управление всем своим домом. Но в Иосифа приглянулась жена Потифара, и она захотела возвлечь его в греховную связь. Но Иосиф воспротивился и убежал от нее. Однажды женщина нажаловалась мужу, будто Иосиф хотел напасть на нее. И Потифар бросил Иосифа в тюрьму. Но и тут Иосиф продолжал надеяться на Бога и усердно трудиться. Очень скоро начальник тюрьмы назначил его распорядителем, поручив управление заключенными. 40-я глава книги «Бытие» рассказывает о том, как в ту же тюрьму попали двое особых узников. Один служил при фараоне виночерпием, другой – пекарем. И обоим приснились сны. Иосиф растолковал им значение этих снов. Это истолкование было от Бога, поэтому все исполнилось точь в точь. Виночерпий снова попал в милость к фараону и был возвращен во дворец. Про Иосифа он, естественно, забыл. Через 2 года самому фараону приснился странный сон. Тогда-то его виночерпий и вспомнил об Иосифе. И вот по приказу фараона Иосифа привели из темницы, чтобы истолковать его сон. Прежде чем это сделать, Иосиф сказал, что ответ придет не от него, а от Бога. И действительно, сам Бог открыл Иосифу значение сна, и тот передал фараону. Фараон был настолько поражен Иосифом, что отдал в руки его правление всей страны и сказал: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И фараону Иосиф служил с тем же усердием и верностью, как и в доме Потифара, и в тюрьме. Ни при каких обстоятельствах он не удалялся от Бога. И Бог благословлял Иосифа, и в результате вся египетская земля процветала. И когда по всей окрестности наступили голодные годы, только в Египте было что есть. И вот настал день, когда братья Иосифа отправились в Египет в поисках пропитания для своих семей. Об этом мы читаем в главах 42 по 49 книги Бытия. Они не знали, что правитель, которому они поклонились, умоляя о пище, был их же родной брат Иосиф. Далеко не сразу, но Иосиф открылся им, наконец. Конечно, братья раскаялись и обрадовались, что Иосиф жив и даже может спасти их от голода. Знал ли кто-нибудь об этом заранее? Нет, конечно. Но Бог, безусловно, был хозяином всех обстоятельств, какими бы трудными они ни казались. Иосиф разъяснил это своим братьям такими словами: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Окидывая взором жизнь Иосифа, мы приходим к 2 несомненным выводам. Во-первых, никакие обстоятельства, никакие люди не могут помешать Богу осуществить Его совершенный план, касающийся нас. Мы видим, что братья хотели убить Иосифа, а затем продали его в рабство. Жена Потифара сделала все, чтобы склонить Иосифа ко греху. Сам Потифар бросил его в тюрьму. Хотя виночерпий по предсказанию Иосифа был освобожден, он тут же забыл о нем. Сколько людей пыталось причинить Иосифу зло, и все было напрасно. Положение, в которое попадал Иосиф, часто казались безвыходными. Если бы это все планировал человек, вряд ли путь к правлению всем Египтом начался бы с рабства. Иосифу пришлось страдать по ложному обвинению. Некоторые знатоки Священного Писания считают, что он провел в тюрьме 17 лет. Казалось, все обстоятельства должны были работать против него, но нет. За всем следил всемогущий Бог. Таким образом, Божьему плану помешать не может ничто. Но мы обязаны откровенно спросить себя, а может ли что-то повлиять на исполнение воли Божией в моей жизни? Ответ мы снова найдем в истории Иосифа. Мы заметили, что Иосиф непрестанно, что бы ни случилось бы, уповал на Бога. Когда мы забываем о Боге и не уповаем на Него, пытаемся осуществить наши планы самостоятельно, не ищем Его руководства, не ожидаем Его времени, тогда мы уклоняемся от Его совершенного плана для нас. Его план, касающийся всего мира, от этого не перестает исполняться. Но мы уже не являемся участниками этого плана, если перестаем доверять и повиноваться Ему. Второй вывод, к которому нас приводит история Иосифа, таков, что обещано Богом исполнится непременно. В юности Бог открыл Иосифу, что когда-нибудь вся семья поклонится ему. Вряд ли в это можно было поверить, глядя на все, что с ним происходило. И тем не менее, Иосиф был верен Богу непрестанно. Он знал, что сказанное Богом рано или поздно исполнится. Как мы можем эти два вывода или два урока применить в нашей жизни? Может быть, нам никогда не придется столкнуться с такими тяжелыми обстоятельствами или с такими плохими людьми, как пришлось Иосифу. Но тот же самый Бог, который вел Иосифа, следит и за жизнью каждого из нас. И для каждого из нас у него есть план, цель которого – принести ему славу. Вспомним годы рабства Иосифа. Разве знал он сам, как именно Бог собирался осуществить свой план, выполнить свои обещания? Я уверен, что часто Иосиф просто терялся в догадках. Но как этот поворот судьбы может послужить для славы Божьей? Но мы видим, что Иосиф не уставал с верой делать все, что ему приходилось делать, даже если это было и тяжело, и с ним обращались несправедливо. Он не терял веры в Бога и надежды на Него. Иосиф просто знал, что все в руках Божьих, и все обещанное Богом исполнено будет. Из своего жизненного опыта я знаю, что часто непосредственная цель того или иного поворота судьбы бывает неясна. В таких случаях мы просто должны доверять могуществу и власти Бога, как это делал Иосиф. Мы бываем смущены, когда, например, видим, как хорошо живется злым людям, и как для нас становится иногда все хуже и хуже. Но в таких случаях надо просто следовать примеру псалмопевца, который говорит, это мы читаем в 72-м псалме, «И думал я, как бы уразуметь это». Но это трудно было в глазах моих, доколе не пришел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Дорогие мои, когда мы смущены, когда мы не можем чего-то понять, мы должны войти в общение с Богом, встать на Его точку зрения, и Он укрепит и утвердит наши сердца. Разрешите вам сделать такое предложение на наступающую неделю. Во-первых, заучить наизусть те два места, которые мы упомянули из книги пророка Исаии. Это 14 глава, 24 и 27 стихи. Чтобы они могли остаться в вашей памяти и в нужную минуту ободрить вас. Я повторю их. Исаия 14, 24. И гласит этот стих так. «С клятвою, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет, «Как я определил, так и состоится». И 27 стих той же главы. «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Второе предложение – это попробовать сделать то, что сделал псалмопевец в 72-м псалме. То есть вдуматься еще раз, окинуть взором те истины и обещания Божии, о которых мы говорили. Затем поручить Богу все обстоятельства вашей жизни, всех людей, от которых ваша жизнь зависит. Когда мы не жалеем времени для общения с Богом, то Он открывает нам свой взгляд на все, что окружает нас. Я молюсь, чтобы наше сегодняшнее общение с вами укрепило бы вашу жизнь и было бы вам на пользу. Подумайте только, никто и ничто не в силах отлучить мою жизнь от Божьего плана. То, что обещано Богом, исполнится непременно. Чего же еще мне желать? Ведь это значит, что мы без боязни можем строить свою жизнь на основании того, что нам обещал сам Бог в Своем Слове. В заключение позвольте мне поделиться с вами одним местом из Библии, которое часто придавало мне уверенность и спокойствие. Эту историю мы читаем в 14 главе книги «Исход». И я особенно хочу обратить ваше внимание на 13 и 14 стихи. Обстоятельства здесь таковы. Моисей только что вывел свой народ из египетского рабства. И вот вся толпа стоит перед Черным морем, и египетская армия вот-вот их настигнет. И тогда смерть всему израильскому народу. Но Моисей верит в могущество Бога, верит в его обещание. Он знает, что Бог обещал вывести народ из рабства в землю обетованную. И вот Моисей обращается к народу и говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И Бог, конечно, не замедлил исполнить обещанное. Воды моря расступились, и народ прошел среди них по суше. А над преследователями воды моря сомкнулись, погубив всю армию. Народ был спасен. Я верю, что и в вашей жизни Бог явит свою верховную власть, как Он являл ее Иосифу, Моисею и многим другим мужам веры. Пусть Господь благословит вас, соблюдая вашу жизнь в своей воле и постоянно являя в ней свой совершенный план. А для тебя, мой дорогой, еще неверующий друг, у Бога тоже есть совершенный план. Слушай, что говорит Слово Божие. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Божий план для тебя, чтобы ты покаялся и принял Его благодать. Когда ты это сделаешь, тогда и для тебя все в твоей жизни будет содействовать ко благу. Ты обнаружишь цель и значение жизни, ты будешь включен в благой, угодный и совершенный план всемогущего Бога.
2: У Библии записаны Божьи слова. Дни у человека словно трава. Цвел, отцвел, засох он, цвет тот полевой. Был когда-то молод, а теперь седой. Первый крик младенца и последний звук. Тают наши годы, слабнет сила рук. Исчезает время, бьют куранты бой. Был когда-то молод, а теперь седой. 20, 30, 40 или сотню лет. Сколько жить осталось для людей секрет. Только Бог всеведущ знает возраст твой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Светлый луч улыбки, школа, первый класс, институт, работа, сеть морщин у глаз. Другу не до дружбы, шибко деловой. Был когда-то другом, а теперь чужой. Столько книг исписано, тьма библиотек, что есть жизнь, ответа ищет человек. Рано станет поздно, отгорит свечой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Там за гранью смерти вечности простор. Не дано исправить Божий приговор. Понял ли ты, друг мой, не шути с душой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Есть одна задача, всех задач важней. Разрешить дилемму надо срочно в ней. Шанс еще дает Бог. Выбор роковой. Был когда-то молод, а теперь седой. Через жизнь земную пролетает путь. К радости небесной или ада жуть. К вечности готовься, думай головой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Ты доволен жизнью, молод и здоров. В каждом нежном слове грезится любовь. План и желание, смело рвешься в бой. Ты такой зеленый, как трава весной. Пролетает ветер, там, где был вчера. С кем гулял, не помнишь с ночи до утра. Не узнать то место, вербы над водой. Был когда-то молод, а теперь седой. Возвратиться в землю прах твой, чем и был. А душа создателю как бы и не жил. Черточка на кладбище, тишина, покой. Ты уже не молод, ты уж никакой. Божий дар – жить вечно, только во Христе. Если сораспялся с ним ты на кресте, ад, где твое жало? Бог мой, пастырь мой, был когда-то грешник, а теперь святой.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117.

Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи 14:27. У доктора богословия Тори есть проповедь под названием «Бойтесь откладывать спасение вашей души». В ней он говорит: «Кто-нибудь скажет тебе, не будь трусом, он, проповедник, хочет страхом принудить тебя к покаянию. Разве это трусость — быть руководимым разумным страхом и избегать опасностей? Разве это геройство — бросаться в опасность без необходимости?» Представьте себе охваченное пламенем здание. На верхнем этаже у окна сидит человек, беспечно читающий книгу. Вы видите всю опасность его положения и кричите ему: «Беги ради спасения жизни! Дом горит!» И вдруг этот человек, вместо того, чтобы спасаться, наклонившись из окна, говорит вам в ответ: «Я не трус, вы не напугаете меня». Кого он представлял бы из себя? Героя или неразумного человека? Точно так же неразумны те люди, которые стараются быть храбрыми перед явной, но для них непонятной опасностью вечной погибели. Библия говорит: «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Притчи 19:23. Страх Господен – источник жизни. Он просвещает душу, истребляет лукавство и умерщвляет всякие греховные желания. Окружаемая и хранимая страхом Божиим душа бывает не способна ни на какое зло. И если какое искушение бесовское и злая мысль приходит ей, сразу ужасается и взывает к Богу: «Господи, помоги мне!» И так против зла стоит и борется. Потому страх Божий — корень всех благ. Начало мудрости — страх Господен. Псалом 110:10. Ибо кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно поступает и невидимого Бога видит перед собой. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Ефесянам 5:15. Начало этой премудрости есть страх Господен. Страх уже Господню человека научает Божья благодать. Нет богатства, сравнимого с тем, которое приходит через страх Господень.

Духовные размышления на каждый день. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладики, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 16 стих. Давайте и мы будем читать. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Так хотел Павел. Верующие в Колоссах и Лаодикии должны были прочитать два письма. Первое – это то, которое колоссяне держали сейчас в руках и которое Павел адресовал непосредственно им. Оно было вдохновлено Святым Духом. Позже тот же Дух позаботился о том, чтобы его признали частью Божьего Слова. Вот почему оно есть у нас в Библии. Мы, верующие, должны читать Библию, и это самое важное. Это относится ко всем, кто спасен, будь то молодые христиане со всеми своими сложными вопросами или пожилые. Читайте Библию, в том числе послание Павла. Кое-что из того, что он пишет, нельзя найти больше нигде в Слове Бога. Было и второе письмо из Лаодикии. Что оно содержало, кому было адресовано, написал ли его Павел? Мы не знаем этого. В этот момент оно было у ладикийцев и было прочитано ими. Вполне возможно, что оно намеренно не было включено Святым Духом во вдохновенное Слово Бога. Если так, то это говорит о том, чтобы мы, помимо Библии, читали хорошую литературу. Это могут быть толкования, христианские календари, книги о практических аспектах жизни веры, вдохновляющие биографии верующих. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Давайте и сами будем читать, в первую очередь Библию, но также и другие книги, которые помогут понимать ее и применять изложенное в своей жизни.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание Коринфянам, 5 глава. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Ибо кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Теперь все новое. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, глава 6. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы и верны.
Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом. И они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Второе послание Коринфянам, глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, и еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом,
И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас.

Дорогие друзья, каждый человек, живущий на этой земле, почти каждый день может слышать слово «страх». Один из видов страха – это жуткий, терзающий враг грешников. Понимая или не ведая того, человек боится Бога. Грешника мучает совесть. Ни один закоренелый уголовник, преступник не может остаться спокойным после совершения им своего злого дела. Средний человек без особенных тяжких пороков все равно преследуется сознанием своей хронической неправоты. Отношения людей в мире, всеобщей лжи, построены большей частью на притворстве и неискренности. Мы боимся говорить правду людям и о себе, и о них. Всякое проявление неискренности налагает каждый раз на нашу совесть лишнюю тяжесть вины. Неискренность обходится нам дорого. От этого все больше теснит нас страх. Мы с болью в сердце чувствуем, что это нехорошо. Мы боимся людей, чтобы не открылось перед ними наше затаенное лукавство. Мы лицемерим и тем больше добавляем беспокойства нашей душе. В обществе с, так сказать, тонкими манерами люди обыкновенно нервно подергиваются, суетятся, не смотрят открыто и чисто в глаза друг другу. В этом и сказывается страх за свою нечестность. Страх за материальное благополучие одолевает не только бедняков, но и людей богатых. Во вражде, в которой кипит человечество, люди все время испытывают страх. Жадные предпринимают рискованные дела в надежде на удачу, неизбежно угнетая себя сомнением, страхом. В диком вихре нынешних событий, в окружении современной недобросовестности, повсеместном развратном разгуле, среди озверения человечества, мы с ужасом чувствуем, что надвигается на нас непроглядная тьма. Страшно без Христа, страшно без утешающей веры, без духовного света, страшно в неведении о грядущей судьбе мира. Вокруг нас леденящая душу тайна. Нет ни одного водителя народов, на благонамеренность, мудрость и чистоту которого можно было бы опереться. Все люди сплелись в какой-то клубок в злобной схватке друг с другом. Кто же выведет из темноты? Кто принесет облегчение? Кто подаст сильную руку малодушным? Лучшие из людей часто трепещут от опасения, что ложь совершенно погубит истину, и мир окончательно останется во власти тьмы. Но если мы уверуем в любовь Христа всей душой, то эта любовь изольется в наше сердце, и тогда произойдет с нами величайшее чудо. Мы освободимся от страха, ибо в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. У некоторых верующих также наблюдается страх. Это может происходить вследствие того, что христианин все еще не отдался полностью во власть Христа. Он не видит достаточно любви Божией и сам не наполнен любовью к Богу. Дорогой друг, со всеми твоими сомнениями и страхами приди ко Христу. Если ты не знаешь, куда деться в твоем одиночестве, гнетет ли тебя болезнь, может быть, глаза твои пухнут от невысыхающих слез, с тревогой ты слышишь зловещие шаги приближающейся неотвратимой смерти. Неверующий унывает и ужасается при виде своего близящегося конца. Христианин же смотрит в будущее и ждет перехода в жизнь вечную с торжественной серьезностью, но без смертного ужаса. Христос говорит тебе: «Не бойся, только веруй, веруй в Него, твоего Спасителя, живи с Ним и в Нем, и ты избавишься от всех страхов».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладики, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 16 стих. Давайте и мы будем читать. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Так хотел Павел. Верующие в Колоссах и Лаодикии должны были прочитать два письма. Первое – это то, которое колоссяне держали сейчас в руках и которое Павел адресовал непосредственно им. Оно было вдохновлено Святым Духом. Позже тот же Дух позаботился о том, чтобы его признали частью Божьего Слова. Вот почему оно есть у нас в Библии. Мы, верующие, должны читать Библию, и это самое важное. Это относится ко всем, кто спасен, будь то молодые христиане со всеми своими сложными вопросами или пожилые. Читайте Библию, в том числе послание Павла. Кое-что из того, что он пишет, нельзя найти больше нигде в Слове Бога. Было и второе письмо из Лаодикии. Что оно содержало? Кому было адресовано? Написал ли его Павел? Мы не знаем этого. В этот момент оно было у ладикийцев и было прочитано ими. Вполне возможно, что оно намеренно не было включено Святым Духом во вдохновенное Слово Бога. Если так, то это говорит о том, чтобы мы, помимо Библии, читали хорошую литературу. Это могут быть толкования, христианские календари, книги о практических аспектах жизни веры, вдохновляющие биографии верующих. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Давайте и сами будем читать, в первую очередь Библию, но также и другие книги, которые помогут понимать ее и применять изложенное в своей жизни.

В одном селе, где пением торжественным сердца волнуют птицы в небе синем, жила, поверив в Божью милость, женщина, вдова без мужа, с верующим сыном. На ней видали старенькое платьице сына, всегда с иголочки одетым. Пришла пора вдове расстаться с сыном, стал в институте юноша студентом. Немало бедной довелось помучиться, чтоб обеспечить юноше учебу, продать домишко, бедное имущество и перебраться в тесные трущобы. Свой тяжкий крест несла самопожертвенно, пересылала деньги аккуратно. Не знала лишь измученная женщина, что сын пошел дорогой разврата. Сынок взрослел, вкушая сытый окорок, не слыша, как от горя мама стонет. Закончив вуз, он стал известным доктором, забыв о Боге, матери и доме. Забыл о материнских он лишениях, совсем забыл бессовестно и скоро. А мать есть мать. В груди одно решение – идти пешком к сыночку в дальний город. Зима была с морозами суровыми, перед глазами снежная пустыня, а мать идет барханами сугробными, не отдыхая, думая о сыне. Нашла она, превозмогая трудности, тот особняк и робко постучала. Навстречу сын, неласковый до грубости, иди на кухню, отдохни сначала. Сыночек мой, божественную истину ты не забыл? Спросила со слезами. Не надо, мать, вдаваться в эту мистику, иди на кухню, я чрезмерно занят. Стенокардия сердце сжало лапами, в душе осадок выпал от обиды. Старушка-мать на кухне горько плакала, но черствый доктор этого не видел. Потом ждала его с долготерпением, устал, придет, надеялась навстречу. Гремел оркестр, звучало чье-то пение, с друзьями сын резвился целый вечер. Он не пришел. Забыл о бедной матери, и мать ушла несчастная обратно. А сын, порывшись в памяти внимательно, вдруг стал судить себя за путь развратный. Он вспомнил вдруг, как мать во время голода старалась заработать крошку хлеба. Ценили хлеб тогда дороже золота, а сын был сыт и благодарен небу. Но годы шли, и выветрилась истина из головы беспечного повесы, о вечной жизни думал легкомысленно, его влекли другие интересы. Наутро мать искать стал, звать по имени, но обнаружил краткую записку. Пришел к своим, но те его не приняли. Учти, сынок, что к ищущим он близко. Да, мир во время первого пришествия Христа не принял, и Спаситель распят. В деревню сын задумал путешествие и заказал для этой цели транспорт. Вот домик детства господина гордого. Стучит. Из дома вышла незнакомка. Я сын вдовы, приехавший из города. Здесь раньше жил я, будучи ребенком. Хочу у матери просить прощения за инцидент, случившийся на кухне. 7 лет назад для вашего учения был этот домик мною куплен. Вы опоздали, милый, со свиданием. Вчера ее селом похоронили. К
Кому нужны все ваши оправдания? Лежит она сердешная в могиле, а вас она неблагодарном помнила, мечтала видеть в смертные минуты. А вы, гордец, как я все это поняла, ее труды забыли почему-то. Пришел к своим, но те его не приняли. Он на кресте был грешниками распят. Как жаль, что той придерживаясь истины, и вы попали в дьявольское рабство. Сын посетил указанное кладбище, печаль комком спазмировала горло. Он пал на холм в молитвенном признании своих грехов, и горестно рыдал он, бурлили совесть и воспоминания, но раскаяние было запоздалым. Да осенит сознание прозрением, возьмем урок из этого суровый. Любите матерей, но своевременно, доколе живы и пока не поздно.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Евгений Гауэр. Это имя стало известным в 1975 году после ареста пункта издательства «Христианин» в его доме в Латвии. Сам Евгений уверовал сравнительно незадолго до ареста, примерно за 2-3 года. До своего уверования это был человек грубой и твердой воли. Но чего хотел добиваться, знал точно. Еще в молодости, когда он впервые попал в тюрьму, Евгений уже проявил себя как очень незаурядная личность. 3000 заключенных, измученных и голодных, в дождь и в слякоть вывозили землю тачками на строительство каналов. В лагерях всегда были группы блатных или воров в законе, которые не работали, живя за счет других. Главный вор в законе этого лагеря лично отбирал паек у Евгения. Однажды, когда этот здоровенный детина отобрал по обыкновению у него паёк, Евгений посмотрел снизу вверх на бандита, схватил за руку выше локтя, подпрыгнул и откусил его ухо. Потом, выплюнув ухо вместе с кровью, посмотрел на вора в законе и сказал: «Ты понял?» «Понял». «Так вот, смотри у меня», — сказал Гауэр, ставший с того дня авторитетом в лагере. Он был любимым главарем, так как стоял на стороне обиженных и слабых. Такой горячий характер остался у него на всю жизнь. Уже в 70-х годах, когда Гауэр жил в Латвии, работая тракистом, он по утрам, если не заводился трактор, бил по нему кувалдой от злости, так что приходилось его ремонтировать. Но вдруг с ним что-то произошло. Как-то утром он говорит жене перед едой: «Амалия, молись». «Ты что, с ума сошел?» — кинулась она на него. «Я говорю, молись». Тут она поняла, что он всерьез имеет в виду, и стала благодарить Бога за пищу. Вечером, вернувшись с работы, он сказал жене: «Готовься, поедем на богослужение». Она переоделась, сели в трактор, на чем было еще добираться, и отправились на собрание. И, о чудо, на первом служении он обратился в молитве к Богу и получил прощение и очищение, как и его жена Амалия. Совсем неудивительно, что он стал совершенно другим человеком. Если раньше, когда его трактор не заводился, Евгений бил кувалдой, ругался матом, то теперь он стоял возле трактора, сложив руки. Он молился: «Господи, дай, чтобы трактор завелся». И двигатель начинал работать. Все трактористы по очереди получали новые машины. Только он ездил на старом тракторе. Уже после, когда Евгений отсидел 4 года за то, что у него печатали Новый Завет, главный инженер сказал ему: «Знаешь, Гауэр, почему я не давал тебе нового трактора? У тебя старый работал лучше, чем у других новые. В холодные зимние дни никто не мог завести свой трактор, но ты всегда всех выручал. Приедешь утром раньше всех, и каждый трактор брал по очереди на буксир и заводил. Если бы ты получил новый, то на твоем старом уже никто бы и дня не проработал». Евгений стал новым человеком, тихим и трудолюбивым. Даже более того, на старости лет овладел русским и немецким языками и читал Священное Писание. Но однажды он все-таки сорвался. Когда рабочие узнали, что он уверовал, начали его дразнить и издеваться над ним. Так обычно поступают негодяи, которые сами всех боятся и смелеют, когда не сомневаются, что верующие их не ударят. Так было и в этом случае. Один рабочий шумел, смеялся до тех пор, пока брат Гауэр, как он сказал, нечаянно не ударил насмешника по уху. У того побежала кровь, и он со страху помчался домой и 3 дня не показывался. После этого случая Евгений зашел ко мне. Он говорит: «Яков, я согрешил». «Что такое?» И он поведал мне о происшедшем, а затем спросил: «Что делать?»
Я прочитал ему: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И далее: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, но и за грехи всего мира». После беседы мы преклонились, и он излил свою душу в сокрушении перед Господом. Затем я сказал ему: «А теперь мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним». Он ушел, и вдруг видит, навстречу ему идет соперник. Тот, столкнувшись с Гауэром лицом к лицу, испугался, но Евгений умиротворенно сказал: «Прости меня, я не сдержался. Это я сам виноват, сам напоролся, так мне и надо». С того времени среди рабочих был мир. Похоже, что невоздержанность Евгения послужила к воздержанности для всех остальных. Да, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Притчи 16:7. Раз в жизни мне пришлось крестить ночью, и произошло это в Эстонии. Там был филиал нашей общины, и поэтому мне приходилось туда ездить и совершать духовные требы. Когда мы провели поздним вечером членское собрание, все вместе отправились к речке. Днем преследовала милиция, и чтобы нам не мешали, мы в темноте ночи отправились к воде. Но чтобы добраться до речки, надо было как-то преодолеть болото. Была лунная ночь, но облака напрочь закрыли небо. Фонариков не хватало, но все-таки, прыгая с кочки на кочку, мы наконец добрались до берега. Там все встали в круг. Местные братья, которые нашли и выбрали это место, сказали: «Здесь будем крестить». «А где входить?» — спросил я. «А где хочешь?» «А где вы входили?» «Нигде». «Как же вы сказали, что нашли место и проверили его?» «Это место нам понравилось, и мы его проверили. Берег хорош». Обычно, когда мы поручали кому-либо из братьев найти и познакомиться с местом крещения, то братья входили в воду и проверяли грунт. Нет ли в воде обрыва, осколков стекла, как часто случается в России, или толстого слоя ила на дне. Но здесь братья подошли к поручению иначе. Я посмотрел на воду, которая мне показалась могильным одеялом. Я молился про себя: «Господь, это Твой народ, Твоя река, и все, что вокруг, Твое. Помоги нам». После нескольких песен и проповеди мне надлежало войти в воду. К моему утешению и радости грунт оказался твердым, песчаным и чистым, постепенно уходя вглубь. Идеальное место для крещения. И тут я получил еще большее ободрение сверху. Облака расступились, и яркий свет полной луны осветил всех нас. Луна светила до тех пор, пока последний не был крещен. Совершив молитву благодарения, я вышел из воды. Облака вновь затянули небо. Луна исчезла, а мы при свете фонариков, прыгая с кочки на кочку, возвращались домой. Но двигались с радостью и благодарением. Библия учит: в нуждах святых принимайте участие. А насколько приятнее, когда сам Господь принимает участие в наших нуждах. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22:1-6.

Поздней ночью Николай Зигерт и я возвращались домой из Эстонии после евангелизационного служения. Машина, которая у брата Николая всегда содержалась в образцовом порядке, мчалась по дороге. По обеим сторонам стояли высокие стройные сосны. Вдруг вдали что-то замелькало. Мы присмотрелись и по мере приближения вскоре увидели юношу. «Возьмем с собой». «Да, конечно». «Кто Моисей, а кто Аарон? То есть, кто будет вести беседу, а кто молиться?» Коля повел далее машину, как Моисей — израильский народ. А мне досталось служение Аарона — вести беседу. Остановились. «Не подбросите меня до Риги. Хотя бы, насколько возможно». «Садитесь», — ответили мы, и машина тронулась. Началась беседа о вечности, о Боге, о посланничестве Сына Божия Иисуса Христа, а также об амнистии, которую Бог через Сына Своего оказал нам. Его вопросам не было конца. Молодой человек, который оказался студентом Политехнического института в Риге, не переставал удивляться буквально всему. Он не знал, что в Советском Союзе есть еще много сотен тысяч, а может и миллионов верующих. Как когда-то в Израиле пророк Илия жаловался: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Но Илии Бог ответил: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобзали его». Так и мы рассказали ему, что и в Риге есть 1000 искренно верующих. При подъезде к городу, где он мог пересесть на поезд, чтобы добраться до Риги, студент сказал: «У меня к вам последний вопрос». Но тут я его перервал и сказал: «Можете вопроса не задавать. Мы готовы ответить на вопрос, который вы хотите задать». «Но я еще не высказал вопроса», — сказал он. «И не надо», — был наш ответ. «Дух Святой открывает тайны своим последователям. Вы хотите спросить или повторить вопрос французского безбожника, который смутил многих ищущих и верующих людей. А вопрос таков: если Бог всемогущ, то пусть создаст камень, который Он сам не сможет поднять. Если он не сможет создать такой камень, то он и не всемогущ. Если же он создаст такой камень, который он не поднимет, то тоже не всемогущ. В любом случае, Бог не всемогущ». «Этот вопрос вы хотели задать?» «Да». «Даем ответ». Казалось, что от удивления он не сможет закрыть и рот. «Как же это возможно? Вы читаете мысли?» «Конечно, нет. Мы обычно ничем не отличаемся от многих других искренних верующих. Просто когда возникает особая обстановка, Бог дает и особое откровение. Так Он и нам для вас открыл то, что вы хотите спросить. Во-первых, Бог Христос создал камень. Скажем только, в 1 тонну. Христос же, который в земной жизни был в образе человека, не мог бы этот камень поднять, не проявив божественности. Но если Христос оставит свою человечность и проявит свою божественность, то Он его поднимет, хотя у Него нет в том нужды. Он создал всю Вселенную и весь космос. Мы люди односторонние и однообразные, и иначе проявить себя не сможем. А Бог может проявить себя как Ему угодно, многообразно, потому что у Него и разрешается с легкостью то, что для нас непостижимо. Мы получили от студента адрес. Впоследствии он много потрудился среди своих товарищей, а литературу, которая была так необходима для раздачи студентам, ему доставляли наши друзья. «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Откровение 15.3. Несколько лет назад, когда мы посетили Болгарию, на обратном пути произошел с нами случай, который, наверное, никогда я не забуду. За рулем был президент Ора International Генрих Флорик,
Рядом с ним Петр Шот. Едет Генрих обычно очень быстро. Если, конечно, позволяет дорога и транспортные правила. Скорость достигала 190-200 километров. Я сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и откинув руки на спинку сиденья. Я размышлял, как велик и милостив наш Бог. Вдруг услышал знакомый голос. «Господь Бог послал своих ангелов, чтобы сохранить служителей своих». Я молчал. Вдруг снова услышал те же слова. И вновь не дал ответа. Третий раз и те же слова. Наконец я сказал. «Господь, я слышу и знаю Твой голос. Но что это значит? Что Ты хочешь мне сказать?» В этот момент машина резко тормознула. Я открыл глаза, и магистраль делала поворот налево, из-за чего поздно заметили, что перед нами открылась ужасная картина. На левой полосе лежал на боку большой грузовик с прицепом, а вокруг него множество чем-то наполненных бочек. Никаких предупредительных знаков, а только планка поперек дороги. По правой полосе шли другие грузовики. Все произошло словно в мгновение ока. Наша машина второй раз тормознула и задела планку, отлетевшую в сторону. Мы мчались навстречу гибели. Впереди лежал грузовик, а справа движущиеся с большой скоростью грузовики. Только после второго торможения Генрих снова дал газ и повернул машину слегка направо, в промежуток, который был между лежащим и приближающимся грузовиком. Мы успели проскочить. Решила ничтожная доля секунды. Если бы Генрих тормознул третий раз, нам бы уже не проскочить. Когда опасность миновала, я спросил Генриха, «О чем ты думал, увидев, что летишь навстречу смерти?» «Знаешь, Яков, я ни о чем не успел подумать. Все свершилось слишком быстро. И только тут я успел заметить, что и смуглый Генрих бывает бледным». «А ты?» — спросил он. «Да ни о чем. Я только наблюдал, как ангелы Господни нас спасут, ибо Господь несколько раз говорил мне, что Он ангелов Своих послал сохранить служителей Своих. К тому я не успел испугаться, ибо знаю, что Господь всегда говорит правду. Я больной сердечник и почти всегда нахожусь под воздействием стресса. Возможно, я умер бы от страха или напугал бы Генриха. Но Господь знал, как нас сохранить в спокойствии и сохранности. Слава Господу!

Дорогие друзья, каждый человек, живущий на этой земле, почти каждый день может слышать слово «страх». Один из видов страха – это жуткий, терзающий враг грешников. Понимая или не ведая того, человек боится Бога. Грешника мучает совесть. Ни один закоренелый уголовник, преступник не может остаться спокойным после совершения им своего злого дела. Средний человек, без особенных тяжких пороков, все равно преследуется сознанием своей хронической неправоты. Отношения людей в мире, всеобщей лжи, построены большей частью на притворстве и неискренности. Мы боимся говорить правду людям и о себе, и о них. Всякое проявление неискренности налагает каждый раз на нашу совесть лишнюю тяжесть вины. Неискренность обходится нам дорого. От этого все больше теснит нас страх. Мы с болью в сердце чувствуем, что это нехорошо. Мы боимся людей, чтобы не открылось перед ними наше затаенное лукавство. Мы лицемерим и тем больше добавляем беспокойства нашей душе. В обществе с, так сказать, тонкими манерами люди обыкновенно нервно подергиваются, суетятся, не смотрят открыто и чисто в глаза друг другу. В этом и сказывается страх за свою нечестность. Страх за материальное благополучие одолевает не только бедняков, но и людей богатых. Во вражде, в которой кипит человечество, люди все время испытывают страх. Жадные предпринимают рискованные дела в надежде на удачу, неизбежно угнетая себя сомнением, страхом. В диком вихре нынешних событий, в окружении современной недобросовестности, повсеместном развратном разгуле, среди озверения человечества, мы с ужасом чувствуем, что надвигается на нас непроглядная тьма. Страшно без Христа, страшно без утешающей веры, без духовного света. Страшно в неведении о грядущей судьбе мира. Вокруг нас леденящая душу тайна. Нет ни одного водителя народов, на благонамеренность, мудрость и чистоту которого можно было бы опереться. Все люди сплелись в какой-то клубок в злобной схватке друг с другом. Кто же выведет из темноты? Кто принесет облегчение? Кто подаст сильную руку малодушным? Лучшие из людей часто трепещут от опасения, что ложь совершенно погубит истину, и мир окончательно останется во власти тьмы. Но если мы уверуем в любовь Христа всей душой, то эта любовь изольется в наше сердце, и тогда произойдет с нами величайшее чудо. Мы освободимся от страха, ибо в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. У некоторых верующих также наблюдается страх. Это может происходить вследствие того, что христианин все еще не отдался полностью во власть Христа. Он не видит достаточно любви Божией и сам не наполнен любовью к Богу. Дорогой друг, со всеми твоими сомнениями и страхами приди ко Христу. Если ты не знаешь, куда деться в твоем одиночестве, гнетет ли тебя болезнь, может быть, глаза твои пухнут от невысыхающих слез, с тревогой ты слышишь зловещие шаги приближающейся неотвратимой смерти. Неверующий унывает и ужасается при виде своего близящегося конца. Христианин же смотрит в будущее и ждет перехода в жизнь вечную с торжественной серьезностью, но без смертного ужаса. Христос говорит тебе: «Не бойся, только веруй, веруй в Него, твоего Спасителя, живи с Ним и в Нем, и ты избавишься от всех страхов».

лежал на полу он, в холодной темнице, ждал смерти. Пощады себе не просил. Не спал, знал, что крест ему снова приснится. Не плакал, хватало для этого сил. По римским законам убийцам распятие. Варавва заранее знал свой приговор. Он всех ненавидел, он сыпал проклятия. Был казни достоин, разбойник и вор. И самого храброго крест испугает, но скрипнули двери на ржавых петлях. «Вставай! Побыстрее! Тебя отпускают!» Так громко сказали, до звона в ушах. До смерти часов оставалось немного. Варавва на стражника быстро взглянул. Он слову не верил, он не был растроган. Тюремщик в плечо его грубо толкнул. «Иди! Так просили евреи Пилата! Тебя отпускают!» Солдат говорил. «Теперь будет царь иудейский распятым!» И тихо Варавва сказал. «Повтори!» «Да, вместо тебя распинаю другого. Какой-то Иисус. На кресте он умрет». Солдат рассмеялся. «Ты что, не знал такого?» «Не знал». И Варавва к свободе идет. Кто мог бы представить, он вышел на волю. Друзья были рады Вараву обнять. «Ну ты, брат, в рубашке родился. Счастливая доля!» Шептал он сам себе. «Отпустили меня». Варавва в свободе своей сомневался. Он думал, ошибку исправит Пилат. Заснув, он вдруг вскакивал ночью. Боялся, что снова услышит. «Ты будешь распят». Но напрасными были ночные тревоги. Никто за Вараввою не приходил. По старой тропинке пошли его ноги, и сердце спокойно стучало в груди. Вараве отмерены долгие годы, и по милости Божией он не испытал, как больно железо проходит сквозь руку. Он только во сне видел ужас креста. Пришел ли Варавва к Иисусу? Не знаю. Но хочется думать, не мог не прийти. Услышать такое «тебя отпускают» и сердце Спасителю не принести? Меня никогда не держали под стражей, но сердце оковано было цепями. О нет, я не лучше Вараввы. Как страшно! А там на кресте Иисуса распяли. На жизнь у всех грешников не было права, и Божьего Сына на смерть осудили. Тогда отпустили не только Вараву, меня отпустили, тебя отпустили. Помилован каждый, и нет осуждения. Помилован каждый. Чем милость измерить? Помилован каждый, кто примет спасение? Помилован каждый, но нужно поверить. Так просто. Зачем же томиться в неволе? Склонись у распятия и будешь спасен. Тебя отпускают. Счастливая доля. Помилован ты. Приговор отменен.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

0: Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассмотрение обширной темы радиобесед текущей недели «Божье изобилие». Изучение этой темы привело нас к перечню благословений и перечню проклятий, которые мы нашли в 28 главе книги Второзакония. Мы видели, что как благословения, так и проклятия покрывают каждую сферу нашей жизни, включая область наших финансов и материальных потребностей. Мы также видели, что Бог по своей безграничной благодати и милости искупил нас от проклятий через заместительную смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Священное Писание говорит: «Иисус Христос искупил нас от проклятия, сделавшись проклятием за нас, чтобы мы могли получить благословение». Каждый аспект проклятия, раскрытый для нас в книге Второзакония, 28 главе, упал на Иисуса Христа на кресте. В частности, Он испытал проклятие убожества, голод, жажду, наготу, терпел недостаток. Все это исполнилось абсолютно и дословно в Иисусе Христе на Голгофском кресте. Он перенес проклятие убожества, чтобы мы могли получить благословение Божьего изобилия. Практические результаты этого искупления в сфере финансовой и материальной суммированы в двух положениях апостола Павла, найденных во втором послании к Коринфянам. Первое записано в 8 главе 9 стихе, и второе записано в 9 главе 8 стихе. Сначала первое положение. Цитирую. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Это и есть обмен. Он взял на Себя наше убожество, чтобы мы могли наслаждаться Его богатствами. Фактические результаты этого обмена изложены в следующей главе 2 послания к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Цитирую. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это возможно через благодать. Очень важно это понимать. Здесь главным словом есть слово «благодать». Мы не можем заработать благодать. Все, что мы можем заработать, не может быть благодатью. С другой стороны, мы обязаны исполнить условия, чтобы получить благодать. Есть две ошибки, которые часто делают люди. Вы можете пробовать, пытаться заслужить Божью благодать, но ведь это невозможно. Нельзя, невозможно заслужить Божью благодать. Благодать, уже исходя из определения благодати, не может быть заслужена. Другая ошибка состоит в том, что вы можете пытаться получить Божью благодать без всяких условий, но этого вы также не сможете достичь таким путем. Очень важно знать не только, что мы не в состоянии заслужить Божью благодать, но также и то, что мы должны выполнить специальные условия, чтобы ее получить. Этими условиями отнюдь не есть попытка заработать ее. Сегодня мы будем беседовать об условиях, которые мы должны выполнить. Я желаю начать с первичного условия, которое формулируется только одним словом – вера. Вера является фундаментальным, главнейшим условием. Об этом говорят очень многие тексты в Новом Завете, но мы рассмотрим только несколько. Прежде всего, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Цитирую. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». В этом стихе есть слово «надобно», то есть «необходимо». каждый, кто приходит к Богу, должен веровать. Это неизбежное требование Бога. Я еще раз повторяю, должен веровать. Это упражняющаяся вера. Человек, приходящий к Богу, должен верить в две вещи. Первое, что Бог существует. Мне кажется, что большинство людей в это верят, но это само по себе еще недостаточно. Мы должны также верить в то, что всем ищущим Бога Бог воздает, то есть вознаграждает. Как много есть людей, которые, идя к Богу, не знают, что если они искренне ищут Бога, Он их вознаградит. Но Священное Писание говорит, что это есть основание, на котором мы приходим к Богу, то есть, что если мы искренне ищем Его, то верим, что Он нас вознаградит, восполнит наши нужды и осуществит свои обетования. Это и есть первое главное требование. Мы должны веровать. Мы должны также верить и в то, что это вознаграждение проявится также и в финансовой сфере. В послании к римлянам 1 главе 17 стихе мы находим ключевой, то есть главный стих Нового Завета. Цитирую. «В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». В этом ключевом стихе слово «вера» употреблено 3 раза. Праведность Божья открывается от веры в веру, а это откровение следующее. Праведный человек будет жив своей верой. Единственным основанием для праведной жизни, которое признает Бог, есть основание веры. Мы должны жить верой. Слово «жить» является одним из всеобъемлющих словом, которое мы знаем. Оно включает в себя все, что мы делаем, простое или сложное, нормальное или необыкновенное. Оно включает в себя такие понятия, как кушание, разговор, хождение и так дальше. Оно включает в себя все действия. Все эти действия, поэтому, должны базироваться на вере, если мы желаем быть праведными перед Богом. Оно включает в себя также и сферу финансов. Многие христиане не упражняют свою веру в этой области. В результате они не живут в своей жизни на единственном приемлемом Богом основании праведности. Истина состоит в том, что ты тоже должен упражнять веру и в финансовой области. Не ограничивай Бога к таким количествам денег, которые соответствуют твоей зарплате и поэтому кажутся возможными. Ты должен жить верою и в области финансов. Немного позже, в послании к римлянам 14 главе 23 стихе, апостол Павел суммирует противоположную сторону. Он занят вопросом еды. Вот что он говорит. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Обратите внимание на вторую половину этого стиха. «Все, что происходит не от веры, является грехом. Праведный верою жив будет». Единственным основанием для праведной жизни есть только вера, и все, что не происходит от веры, грех. Жизнь включает в себя все. Апостол Павел применяет это к еде, но оно применимо также и к сфере наших финансов. Эта сфера должна также базироваться на вере, чтобы считаться праведными перед Богом и в этой сфере нашей жизни. А теперь давайте посмотрим, как мы можем применять принцип веры в финансовой области. В Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе, Иисус Христос говорит об этом очень ясно. Вот что Он говорит. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». Видите ли вы, дорогой друг, в этом тексте элемент веры? Сначала дайте, и вам будет дано затем. Этот акт давания, прежде чем тебе дадут, или вернее отдадут, называется верой. Иисус Христос говорит, не ожидайте на получание. Начинайте давать, и когда вы даете, вам отдадут обратно во много крат больше, чем дали вы. Но меркой говорящей, сколько вы получите, есть то количество, которое вы дали. Вы получите с процентом, но этот процент всегда будет в соразмерности с данным вами количеством. Таким образом, принцип веры вмонтирован в следующие слова Иисуса Христа. «Давайте, и дастся вам». Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 6 и 7 стихах, апостол Павел употребляет такие символы, как сеяние и жатву. Он говорит, что сеяние – это раздача, а жатва – это получение обратно. Он употребляет метафору, происходящую из сельского хозяйства, но применяет ее и к сфере финансов. Апостол Павел верит, что те же законы, которые оперируют в сельском хозяйстве, оперируют и в финансовой области. Если мы желаем собрать урожай, то должны сначала сеять. Вот что он говорит. «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.
1: Ах, хто б мені дав крила, щоб міг я в небеса піднятись, побачити красу осель, де житимуть усі святі, хоч на хвилинку, хоч на мить, із грішною землею розпрощатись, забути горе і страждання, що зустрічаються на цій землі. Ах, хто б мені дав крила, я полетів би до Отця Святого, до того, хто зітре останню сльозу заплаканих очей, до того, хто післав на землю Сина Свого, щоб від недолі і гріхів звільнити всіх своїх дітей. Про ту красу небес хіба з людей хто зможе описати, про ті чудові вулиці, що побудовані Спасителем знедолених людей. Так хочеться хоч краєм ока подивитись, іншим розказати, щоб ця земна краса ніколи не затуманювала наших очей. Про ту чудову річку, вода в котрій, як той кристал, що так захоплює людей, хіба ж на світі є людина, котра не захотіла б викупатись в ній, обмити всю ту грязь, що часто пристає до нас, земних людей, і все забути, горе та недолю, що зустрічається в пустелі цій земній. Обмити тіло все, загоїти рани, що причиняють біль, а потім в той священний одяг, що з вісону зодягнутись. Скажіть, хіба на грішнім світі знайдеться хто із людей, хто зміг би від такого щастя відвернутись? А тих плодів з дерев, що плодоносять круглий рік, так хочеться їх смак відчути, листя котрих тілесні гоють рани і знімають всякий біль, так хочеться туди, щоб хоч єдиний раз повітря чистого, небесного вдихнути. Ах, хто б мені дав крила, щоб міг я в небеса піднятись, побачити красу осель, де житимуть усі святі, хоч на хвилинку, хоч на мить, із грішною землею розпрощатись, забути горе і страждання, що зустрічаються на цій землі.

Момент творения. Кит не джентльмен. Киты, подобно динозаврам, огромные и удивительные создания. Их грандиозные размеры прославляют Творца. Некоторые киты величиной превосходят всех когда-либо живших на Земле динозавров. На китов охотились испокон веков, из них добывали всевозможные продукты. И лишь когда киты оказались на грани исчезновения, разные страны стали предпринимать усилия по их охране. В прошлом истребление китов оправдывали тем, что киты – это якобы безжалостные убийцы. Когда этот миф был развенчан, общественное мнение впало в другую крайность. В итоге не только далекие от науки люди, но и многие ученые окружили китов романтическим ореолом. Китов стали изображать этакими нежными и благородными гигантами. Стало модно говорить, что интеллект кита, возможно, даже превосходит человеческий. Но тщательное и объективное изучение поведения китов показало, эти восхитительные создания всего лишь дикие животные. Нрав у китов в основном мирный, но им не чужда агрессия. Известно, что самцы иногда затевают жесточайшие бои за внимание самки. Порой в такой стычке участвуют до 10 самцов, которые на полной скорости таранят друг друга 40-тонными телами. Китам не свойственна супружеская верность. Самцы часто спариваются с несколькими самками. И хуже того, силой принуждают самок к сожительству. В отличие от нас, киты просто животные. Только люди были созданы для близких отношений с Творцом. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогие друзья, часто человек не может совершать грех по многим причинам. Например, страх перед людьми нередко предотвращает грех. Помышления же совершаются безбоязненно и без труда. Так, например, нередко кто-нибудь из вас обращал невоздержанный взор и увлекался своим помыслом, но тот час проходил мимо. Такой уподобляется подстреленной серне, которая убегает от ловцов, но уносит в себе вонзенную стрелу. Потому что тот, кто из вас побежден помыслом, тот уже не целомудрен перед Богом. Если бы не страх людской и не стыд, человек вместе с душой своей часто растлевал бы и тело. Потому он не увенчается уже как целомудренный, но если не покается, непрестанно будет нести наказание. И если нечистый помысел найдет себе вход в душу твою, он представляется ей сладостным и занимает ее собою, чтобы умертвить. И делается лукавый помысел как бы сетью в душе, если не будет изгнан молитвой, слезами, воздержанием и бдением. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и покаянием, стараются бежать от человека. Каждый должен вести борьбу с помыслами, чтобы в его сердце воссиял Христос.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Сегодня вы можете приехать к нам», — сказала Аня однажды воскресным утром после богослужения. «Отец уехал».
1: «Куда?»
0: — спросил Иосиф. «Куда-то на запад».
1: «И зачем?»
0: «Он ищет место приложения своим деньгам».
1: «А у него их что, так много?»
0: На лице Иосифа отразилось удивление. «Конечно, у отца были деньги». Он сказал, прежде чем появится кто-то, кто захочет у него денег одолжить, он лучше купит ферму, которую можно сдать в аренду.
1: «Я бы хотел, чтобы у отца было столько доверия ко мне, и он мог доверить бы мне ферму».
0: Голос Иосифа звучал почти саркастически, но в следующую минуту он пожалел, что так сказал. «Может, у отца больше к тебе доверия, чем он внешне выражает? Подождем, увидим», — сказала Анни.
1: «Но свою ферму он бы мне никогда не доверил. Я вчера встретился в городе с Макракином, и мы долго с ним беседовали. Но сегодня воскресенье, и не следует нам вести такие разговоры. Слишком много мирских забот».
0: «Но вы приедете к нам?»
1: «Да, мы приедем».
0: Когда Иосиф зашел в кухню, повесил свою шляпу на крючок позади печки, а потом прошелся по дому, сердце его болезненно сжалось от воспоминаний о своем детстве. Цветущие бегонии на подоконнике жилой комнаты перенесли его на 20 лет назад в его прошлое. Но не хватало желтой кошки между горшками, да и окошко не было угловым. Это был другой дом. Но опять он увидел кресло-качалку, очень похожее на то, в котором мама сидела, когда она брала его на колени и рассказывала библейские истории. Чистый свежий запах ее накрахмаленного фартука он, наверное, никогда не забудет. А вот стоит новый письменный стол и книжный шкаф, который он еще не видел, а рядом маленький сейф для денег. Ковер в спальне был чужой, незнакомый, как и сервант в столовой. Все устройство дома не было исключительно модным, но от него исходил определенный комфорт, который Иосифу нравился. Если бы только хозяева были немного более расположены к общительности, и ей дали бы больше места в доме. Но холодная натура Бенета со всеми его негативными чертами, несмотря на его отсутствие, оставляла на нем свой отпечаток. Бенета не было ровно 10 дней. Он приехал с новостью, что купил ферму в 160 моргенов земли на расстоянии 6 миль на север от Адморы и на год ее отдал в аренду. Когда Иосиф об этом услышал, он вначале был очень расстроен. Его огорчило то, что отец ни единого раза не сделал ему предложение поселиться на купленной им ферме. Но у Бога и для него с Долорес был свой план. В этом Иосиф был твердо убежден. Разве не молились они каждое утро и каждый вечер, чтобы он руководил их жизнью? Разве Бог даст им споткнуться и упасть? Нет, и никогда. Что беспокоило Иосифа, это то, что он не слышал голоса Божьего, который бы звал его изменить что-то в своем образовании. Год был на исходе. Иосиф работал так тяжело, как он еще никогда не работал. Он зарабатывал, рассчитывал и экономил с той единственной целью, чтобы своей семье, которая теперь уже состояла из 3 человек, создать сносный семейный уют. Малышу Дэнни Дженни было ровно неделю, когда новое известие круто изменило его сложившийся жизненный уклад. Анни приехала к ним одна, ей очень хотелось увидеть своего внука. «Ой, какой он хорошенький! Лучше не бывает, Долорес!» Вся лучилась Анни, беря на руки маленького Дэнни Дженни. «А знаешь, что сегодня отец сказал?»
1: «Не могу себе даже представить».
0: «Я вас могу обрадовать. Он сказал, что хочет Иосифу отдать в аренду ферму. Если он хочет, может ее взять себе хоть завтра».
1: «Неужели?»
0: — удивилась Долорес.
1: «Ты ему, наверное, говорила, что мы бы ее хотели взять».
0: «Да, как-то давно я ему намекала, что вы в нем заинтересованы. В нашей местности фермы очень дорогие, об этом он прекрасно знает».
1: «И что он тогда сказал?»
0: Он на меня тогда взглянул несколько удивленно. По его выражению лица я больше ничего прочитать не могла. До сегодняшнего дня, по крайней мере, он к этому разговору не возвращался. Думаю, что первый год, на который ферма была отдана, скоро истекает. Договор был заключен лишь на короткий срок. Я поговорю с Иосифом, когда он придет. А где он? Повез молоко в город. Он вернется где-то через час. Ты еще подождешь его приезда? Наверное, нет, Долорес. Пока я доберусь домой, будет уже обед. Я еще сегодня хочу хлеб испечь. Тебе моя помощь не нужна? Нет, мама, я управлюсь. Жена Гавкерса изредка забегает, и если что-нибудь нужно помочь, то она остается. Она очень славная женщина. Мое ты сокровище, нежно гладила своего первого внучика Ани Амстронг. По дороге домой она рассуждала сама с собою. Как это обычно делают все бабушки, она сравнивала маленького внука со своим сыном, которого она более чем 20 лет тому назад вот так же носила на руках. От всего сердца Ани благодарила Бога за то, что отношение к рождению первенца в этой семье было совсем другое. Отец ее сына не хотел его появления на свет, а Дэнни Дженни был желанным ребенком. Она была твердо убеждена, что Иосиф будет любящим и заботливым отцом. Дэнни Дженни никогда не будет жестко и несправедливо наказан. Он избежит тех детских забот и разочарований, которые достались на долю Иосифа. Он будет любим отцом. У него будет совсем другая судьба. Ей было от этого так легко и свободно на душе, что хотелось петь. Такое настроение приходило к ней нечасто, хотя она иногда и напевала тихонько, чтобы разогнать печальные мысли. Как добр всегда к ней Бог! Он услышал ее молитвы и сохранил ей жизнь. Он дал ей увидеть, как Иосиф пришел к вере и как он счастливо женился. А вот и родился у него первый ребенок, и все ее боли и горечи уходили в прошлое, становились маленькими и незаметными. Анни тоже стягивала кофту на плечах и уверенней шагала вперед, предоставляя лицо холодному встречному ветру. В ее сердце жило теплое, счастливое чувство, что жизнь прожита не совсем зря. Иосиф обговорил с отцом все условия договора по телефону. Беннет был немногословен, да и вопрос был прост. Беннет отдавал сыну ферму в аренду только на один год и хотел получить деньги вперед. «Долорес, через месяц мы переедем». «Неужели так скоро, Иосиф? А ты уверен, что нам там понравится?» «Думаю, что понравится. Конечно, там многое будет совсем по-другому, но...» «Мы же вместе», — с любовью сказала Долорес. Она счастливо ему улыбнулась. «Да, Долорес, мы вместе. У нас есть Дэнни и хороший пастор Мильтон Коллинз». «А что на это мои родители скажут?» «Ты думаешь, что они будут что-то иметь против?» Долорес пожала плечами и положила Дэнни обратно в его плетеную тележку. «Они, конечно, не будут в восторге, что мы так далеко от них уедем, но я думаю, что они нас поймут». Первое лето на ферме было для Иосифа совершенно неудачным. Почти весь урожай у него пропал, а на остатки своих средств он приобрел 4 лошадей, плуг, телегу, корову и подержанную автомашину. К осени они оказались без продуктов и денег, чтобы на них себе что-нибудь купить. После многих бессонных ночей и бесконечных споров с Долорес Иосиф решил написать отцу письмо. «Дорогой отец, в этом году почти не было дождей, и урожай был совсем низким. Наши запасы мы совсем исчерпали. Сад и огород тоже не принесли дохода. Долорес практически не смогла ничего заготовить на зиму. Но нам здесь очень нравится. Если на следующий год будет больше осадков, мы из этой ситуации вылезем. Мне страшновато просить тебя о чем-либо, но я не вижу иного выхода, отец». Я хотел тебя спросить, не одолжишь ли ты мне на ближайшие 6 месяцев $200? В остальном у нас все хорошо, и я надеюсь, что у вас с матерью тоже. Дэнни растет и развивается, как на дрожжах. Твой сын Иосиф. Прошла неделя, пока пришел ответ. Иосиф забежал в дом, посмотрел письмо на свет и вскрыл конверт. «Иосиф», — читал он, — «случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне». Руки Иосифа начали мелко дрожать. «И попросишь кусок хлеба, если ты моего совета не примешь». Иосиф побрел к ближнему стулу и опустился на него. Слова в письме расплывались перед его глазами. «Иосиф!» — позвала Долорес из кухни. «Что случилось? Читай же громче! Что твой отец ответил?» «Он ответил!» Руки Иосифа опустились, и письмо упало на пол. Долорес его подняла и читала дальше. «Иосиф!» — бормотала она. «Он же даже не пишет, дорогой Иосиф. Случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне и попросишь кусок хлеба, если ты не послушаешь моего совета». «Когда это он тебе такое говорил?» — выдавила из себя Долорес. «Ах, однажды вечером, когда я начинал с тобой дружить. А почему он так сказал? Читай дальше, я тебе потом скажу». «Я тебя довольно часто предупреждал», — читала Долорес. «А теперь почему ты не попросишь Джейди Бейса? Или ты уже попросил, да у него тоже ничего нет?» «Не сомневаюсь, что именно так. У меня нет лишних денег, которые я мог бы дать займы. Бинет Амстронг М». Долорес кончила чтение, давясь слезами. Она оперлась о стену. «Когда это он тебе сказал о куске хлеба?» Иосиф соскочил. «Это случилось тот один вечер, который я уже годы стараюсь забыть», — взволнованно сказал он. «Он требовал от меня, чтобы я никогда больше с тобой не встречался, и лишь потому, что твой отец, на его взгляд, недостаточно богат. Деньги, деньги и деньги — это единственная любовь, хотя у него их больше, чем предостаточно. Я это точно знаю». «Но он отказывается мне помочь. Я не хочу просить у твоего отца ни в коем случае, и даже если я траву буду есть. Тогда я его попрошу, Иосиф. Нет, пожалуйста, не надо. Я напишу письмо». «Кому?» «Я попробую попросить у Арта. Напишу и попрошу никому об этом не говорить. Я уверен, что он меня поймет. Господин Макракин мне бы эту сумму тоже одолжил, но я лучше займу у кого-нибудь из членов общины. Возьми письмо и брось его в печку, чтобы я его никогда не видел снова». «Забудь свое зло, Иосиф», — сказала Долорес спокойно, но настойчиво. «Я не сержусь, Долорес». Иосиф обнял жену и крепко прижал ее к себе. «Нет, моя любимая», — шептал он ей, — «я действительно не сержусь, но я жалею, что написал ему. Я же помню, он ни разу тебе ничего не предложил, когда ты помогал ему во время уборки урожая винограда в ту осень, когда мы только что поженились. Ах, давай не будем об этом вспоминать, я же тогда не из-за денег ему помогал. Я знаю, он тогда думал, что я просто дурак, потому что ему помогаю, даже не договорившись об оплате, и что мне на ферме Джона просто делать нечего. Вообще-то мне это все действительно хочется забыть. Постарайся, Иосиф». Несколькими днями позже пришло письмо с чеком от Арта. Он писал: «Дорогой Иосиф, я рад, что могу тебе немного помочь выбраться из тяжелой ситуации. К сожалению, это на сегодня всего $85. Но я надеюсь, что в конце месяца я смогу тебе оставшиеся $15 тоже прислать. Я молюсь о вас и прошу Бога отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал. Благодарю тебя за тот день, когда ты привел меня к Иисусу. Если бы не ты, не знаю, где бы я сегодня был. С любовью Иисуса Христа к тебе, Арт». Иосиф, задумавшись, сложил письмо и положил его на стол. «Долорес», — сказал он серьезным голосом, — «я обещаю Богу, что с сегодняшнего дня от всего, что я буду зарабатывать, отдавать десятую часть церкви». «Ты так решил?» «Да, так именно я поступлю. Я вообще-то уже давно об этом думал, но с этого момента мое решение твердо». Иосиф имел право еще на кредит в банке Адмора, и через несколько месяцев десятая доля, которую он отдавал Богу, была почти равна сумме, которую он одолжил. Начиная с того дня, когда он давал обещание Богу, работа его была благословенна. Урожай приносил ему вдвое, в четверо, в 10, даже в 40 раз больше. Иосиф иной раз был просто удивлен, когда подводил итоги своих подсчетов. В жизни Ани Амстронг было много тяжелых разочарований, но такого еще не было. Письмо, которое она сейчас держала в руках, ударило ее невыносимо больно, ее морозило. Она чувствовала, как судорожно сжималось ее сердце. Все ли она правильно в нем поняла? Боясь что-то пропустить, она перечитывала письмо еще раз. «Дорогая мама, я обычно писал тебе каждую неделю, а это письмо ты получишь с некоторым опозданием. То, что произошло, меня страшно расстроило. Жить не хочется». У Ани потемнело в глазах. Ей казалось, все в доме закружилось. Она, спотыкаясь, добрела до первого встретившегося на пути стула. «В последнюю неделю мне пришлось услышать от одного брата в церкви резкое осуждение в мой адрес. Это страшно огорчило меня и выбило из равновесия. Я ведь был твердо убежден, что исполняю волю Божью, но его критика меня заставляла в этом очень усомниться. Ты одна знаешь, как я всю жизнь боролся с чувством неполноценности в себе. Моя жизнь до сих пор была борьбой с самим собой, борьбой с сомнениями, борьбой с чувством, что я нежеланный сын своего отца. Я счастлив в своей семейной жизни, мама. Долорес, которую мне дал Бог, удивительная женщина, и материально нас Господь щедро благословил, так что мы сейчас в состоянии купить себе свою собственную ферму. Но почему я должен был получить этот удар, понять я не могу. Я совершенно убит, если сказать тебе честно. В последние дни я почти не в состоянии был по-настоящему молиться. Пожалуйста, мама, помолись ты за меня». Аня плакала, что только опять пришлось пережить ее сыну. Из этого, так не похожего на Иосифа письма, ничего не было ясно. Он оставил вопрос открытым. Она с таким нетерпением ждала его письма. В доме никого не было, и она могла бы без всякой помехи его читать. Только разве такое письмо могло ее обрадовать? Прежние его письма были бодрые, полные любовью к ней. А в этом она читала об унынии и разочаровании. Что же все-таки случилось? Больше всего Ане хотелось бежать на вокзал и сесть на первый же поезд направлением на Адморе. Но разве она могла себе такое позволить? Если бы это письмо прочитал Бенет, он бы от души посмеялся. Он сказал бы: «Вот он, твой хваленый сынок, которого ты избаловала и испортила». А кроме того, у нее не было денег. У Ани никогда не было в кармане ни гроша. Как же ей ехать к сыну, не рассказав Бенету, почему она едет? Аня упала на колени и, закрыв заплаканное лицо обеими руками, начала молиться. «Боже!» — шептала она. «Где бы сейчас Иосиф ни находился, помоги ему снова найти путь к тебе. Не дай ему пропасть. Верни ему мужество. Я не знаю, что такое страшное с ним произошло, что его так разочаровало, но если ты когда-либо услышал крик материнской души, то услышь и мой. Он мой сын, и я многие годы тому назад доверила его тебе. Ты сохранил его и спас от смерти. Ты знаешь, Иисус, он твой голос услышал еще совсем маленьким, молясь в сарае в одиночестве. Как часто я с мольбой просила о том, чтобы мой сын вел жизнь, приносящую добрые плоды. Теперь, когда он задет за самое больное, огорчен до глубины души и не может больше молиться к тебе, укрепи ты его». Дай почувствовать, что ты с ним рядом. Господь мой, я верю, ты вернешь его к себе. Дай ему, пожалуйста, почувствовать, что его мать за него молится. Дай ему понять, что вопреки всем искушениям и соблазнам он твой сын. Напомни ему обещание. Я просто не могу поверить, что он хочет отойти от тебя и отвернуться. Ведь ты призвал его к себе на службу, ты спас его. Может, я это воспринимала как само собой разумеющееся, думала, что он сам крепок и непоколебим в вере. Может, я слишком им гордилась. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, прости мне. Ты видишь мое сердце и мою печаль. Тебе доверяю себя и своих детей и молю о помощи. Анни Амстронг в то же мгновение почувствовала, как в ее сердце поселились спокойствие и мир. Она села на маленький диван, откинулась на его спинку и расслабилась. Когда Бинет вошел, он думал, что она заснула. На поле, рядом с амбаром, сосна тянулась в вечернее небо, которое становилось все темнее из-за надвигающейся непогоды. Иосиф сидел на веранде и громко читал из газеты. Долорес на кухне готовила ужин, и он повысил голос, чтобы ей тоже было слышно. Поэтому он не заметил приближавшегося к веранде человека. Когда Иосиф поднял взгляд, тот стоял от него на расстоянии 2 шагов. «С таким голосом, — сказал незнакомец, — вам бы надо было стать проповедником». Это прозвучало для Иосифа так неожиданно, что он растерялся. «Кем?» — протянул он. Газета упала на пол. «Я сказал проповедникам, у вас доходчивый и приятный голос. Вы выговариваете каждое слово четко и необыкновенно впечатляюще. Я еще издали слышал и понимал все, что вы читали». Иосиф не знал, что ему на это отвечать. Он молча смотрел на него, потом сказал непосредственно. «Меня зовут Амстронг, а вы кто такой?» «Я Генри Гефс, живу в 3 километрах от Гринтопа. Я уже был здесь как-то. У вас очень хорошая ферма, я правильно определил?» «Да, но весной мы хотим уехать отсюда и поселиться в своей собственной ферме». «Ну что ж, мне пора. Хочу еще успеть в город».
1: «Пешком?»
0: «Да, пешком. Я свою тачанку отправил на ремонт. Теперь мне надо ее оттуда забрать».
1: «Вы можете попасть под ливень», — сказал Иосиф.
0: «Это не страшно. Дождь нам сейчас будет очень кстати».
1: Вот оно снова, то самое чувство, которое его посетило и тогда, много лет назад. Служить, служить ему. Но для этого надо учиться. Желание учиться давно владело им. Теперь оно напоминало о себе с новой силой. Верхние ветви сосны шуршали на ветру. Дерево стояло совсем одиноко в поле, но корни его ушли глубоко в землю и держались крепко, так что ветер ничем не мог ему повредить. «Куда ты смотришь?» Долорес остановилась в открытой двери, но Иосиф был так погружен в свои мысли, что ее не слышал. «Он нашел его в пустыне», — сказал он сам себе, «в одинокой, пустой и голодной степи». Он задержал дыхание. Он оберегал его, следил за ним и хранил, как зеницу глаза своего. «Иосиф!» Иосиф съежился. «Да?» — повернулся он на зов. «Что с тобой случилось?» «Ничего, Долорес. Я слышала, что этот человек тебе сказал». Иосиф ничего не отвечал. «Может, он прав, Иосиф?» Ничего не говоря, Иосиф собрал газеты и вошел в дом.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений и ждем вас у наших радиоприемников в это же самое время завтра.

Бежали двое пыльной дорогой, волнуясь, задыхая в Эммаус. Душа болела, думая о многом, но центр дум был друг их Иисус. События потрясающей картины кружились в утомленной голове, но ярче всех распятие Божьего Сына и мертвый взгляд в полузакрытый век. Он умер, нет его, он был изгнанный. Куда пойдем, как будем дальше жить? Вдруг к ним приблизился какой-то странник и тихо начал с ними говорить. «О чем волнуетесь? Громко говорите!» — спросил спокойно, обращаясь к ним. «Ты разве не слыхал о тех событиях, которые видел наш Иерусалим?» И повторили, но еще с задышкой, все то, что пережили, только вот. Был близок вечер, и, достигнув крыши, спросили, может, странник к ним зайти. И он зашел, за ужин вместе сели, вино и хлеб еще другая снит. Он поднял хлеб и преломил, чтоб ели, и подал им, но так, как будто впред. И вдруг они Спасителя узнали в движении в рук, в вечере и в лице. Он жив, он здесь, в бессмертии венце. Да, он воскрес, и смерть не удержала того, кто путь и истина и жизнь. О, смерть, скажи, где ныне твое жало, ад, от победы лучше откажись. Он жив, и мы его узнали, мы приняли его в свои сердца. Хвала ему, нет места для печали, мы вечно живы, жизни нет конца. Аминь.

Все живое боится смерти. И люди, и животные, и растения. Но в наибольшей степени этот страх присущ нам, людям. И об этом стоит задуматься. Почему мы, наиболее высокоразвитые земные существа, боимся смерти в наибольшей степени? Нет ли в этом страхе, страхе смерти, какого-то важного урока для нас? Животные не боятся смерти, пока они не сталкиваются с непосредственной опасностью для их жизни, пока они не сталкиваются со смертью лицом к лицу. Мы же, люди, начинаем бояться смерти задолго до столкновения с непосредственной угрозой для нашей жизни. Я думаю, что каждый из нас, по крайней мере, время от времени испытывал панический страх смерти. Смерть страшит нас, и это нормально. В страхе смерти нет ничего позорного для нас. Были, правда, философы, которые стремились уверить нас, что нам нечего бояться смерти, что у нас нет никаких оснований ее бояться. К таким философам относится древнегреческий мыслитель Эпикур, который жил в III веке до Рождества Христова. Он, в частности, говорил примерно так. «Мы не должны бояться смерти, ибо мы с нею, со смертью, никогда непосредственно не сталкиваемся. Ведь пока мы живы, смерти еще нет, а когда к нам пришла смерть, нас уже нет». Я же, со своей стороны, твердо убежден в том, что философы, которые говорят, что у нас нет никаких оснований бояться смерти, не правы. Со страхом смерти не так легко разделаться, как полагал Эпикур. Если мы не являемся сознательными и последовательными христианами, если мы не приняли Иисуса Христа в свое сердце, есть самые серьезные основания бояться смерти. Я убежден в том, что животный панический страх смерти – это не что иное, как спасительная Божья подсказка нам, спасительное Божье наставление для нас. Это такое наставление, которое, если мы будем хорошими учениками, если мы правильно воспримем Божью подсказку, если мы усвоим Божий урок, приведет нас ко спасению в Иисусе Христе. Суть этого спасительного Божьего наставления, я думаю, можно выразить примерно такими словами. Люди, задумайтесь, для чего вы живете, каков смысл и значение вашей жизни. Взгляните шире, действительно ли ваша жизнь ограничивается тем кратким временным отрезком, который вы проходите в течение вашей земной жизни. Примерно так можно выразить Божью подсказку насчет смысла жизни, подсказку, которая заключается в страхе смерти. Человек, который понял, принял и усвоил эту Божью подсказку, будет гораздо серьезнее относиться к этой земной жизни. Он будет и всерьез воспринимать возможность нашей будущей жизни как жизни нашей души после смерти нашего тела, так и нашего телесного восстановления – воскресение после второго пришествия Иисуса Христа. Он также будет всерьез воспринимать и нашу ответственность перед Богом, ответственность за все то, что Он сотворил в своей земной жизни. Божья подсказка о смысле жизни, которая содержится в страхе смерти, звучала в людском сознании, в людской памяти во все времена земного существования человека после его грехопадения. Эту подсказку в какой-то степени правильно восприняли и поняли многие великие философы дохристианской древности – Пифагор, Сократ, Платон и другие. Но полнота истины о смысле жизни была дана нам лишь с явлением Иисуса Христа, который победил смерть и проложил нам путь в вечную жизнь. Для христианина животный страх смерти – который подавляет нашу душу, превращается, я бы даже сказал, преображается, присуществляется в целительную для нашей души память смертную. Слово «присуществляется» в данном случае означает принципиальное изменение сущности, принципиальное изменение смысла. Страх смерти сдавливает, теснит и часто, кажется, уничтожает душу человека –
человека, который еще не принял освобождающего его от рабства греху и смерти, дара Иисуса Христа, дара Иисусом Христом самого себя нам. Но этот жуткий страх чудесным образом, Божьей благодатью, преображается в целительную для нас, целительную для нашей души, возвышающую и освобождающую ее память смертную. Энергия подавления и унижения нашей души преображается в энергию освобождения и возвышения нашей души, в спасительную энергию упования на спасающую нас силу Иисуса Христа. Это освобождение и возвышение осуществляется таинственной Божьей благодатью. То, что нас угнетало, то, что, казалось, стирало нас в пыль, стирало нас в ничто, становится источником нашего упования, источником нашей надежды во Иисусе Христе. Для христианина смерть нашего тела – это радостный момент нашего соединения, соединения нашей души со Христом. Иисусом Христом и Его воскресением смерть побеждена. Где Иисус, там нет смерти, там нет страха, там нет страха смерти. Поэтому, если мы уже здесь, на земле, начинаем жить в Иисусе Христе, начинаем жить Иисусом Христом, то уже здесь, сейчас, сегодня начинаем обретать бессмертие жизни во Христе.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие друзья, как хорошо, что несмотря на расстояние и разные страны, мы можем быть вместе, передавать приветы, поздравлять близких, делиться теплом своих сердец и радовать друг друга любимыми христианскими песнями. Если сегодня вы желаете поздравить ваших родных, передать привет друзьям, сказать слова благодарности вашим родителям, детям или просто заказать дорогой вашему сердцу псалом, обязательно присоединяйтесь к нашему прямому эфиру и оставляйте ваши заявки. Я напомню наши контакты. Позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить свою заявку на нашем веб-сайт radiumv.com. Пишите в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV. Звоните, пишите, мы будем рады озвучить ваши поздравления, приветы и все музыкальные пожелания. Если вы давно собирались передать кому-то доброе слово, не откладывайте это на потом. Возможно, именно сегодня ваши поздравления или любимая песня станут для кого-то настоящим благословением и поддержкой. А мы начинаем нашу программу «Встреча друзей», и я хотела бы в начале часа оставить небольшое размышление для каждого из нас. Прочитаю стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 41 глава, 13 стих. «Я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Сегодня Господь напоминает нам величайшее обетование «Я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Он говорит нам, чтобы мы, несмотря на любые испытания и трудности, уразумели Его великую и всемогущую силу. Когда ребенок только начинает ходить, отец или мать держат его за руку, чтобы он не упал. И ребенок не боится, а смело делает свои первые шаги. Так и мы не должны бояться. Если Бог взял нас за руку, то что бы ни случилось, Он доведет нас до цели. «Я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою». Дорогие друзья, будем благодарить Господа за то, что Он помогает нам. Будем помнить, что праведный верою жив будет. И потому, что бы ни происходило в нашей жизни, мы можем с уверенностью идти вперед, зная, Господь рядом. И сейчас мы с вами прослушаем музыкальную композицию группы «Трио Левит». «За руку держи».

дорогие друзья! Напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Если вы желаете поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто услышать песню, стих, который особенно близко вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Звоните или пишите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер также доступен для сообщений в WhatsApp. И, конечно же, можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Пишите ваши заявки в чате по трансляции на YouTube через приложение Radio MV. Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. И, как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Мы ждем ваши звонки, сообщения с поздравлениями, с приветами, с радостью прочитаем ваши сообщения в эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. И начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Это поздравление у нас оставлено для Любы Стебаковой. Она 1 июля будет отмечать свой день рождения. Люба проживает в городе Сакраменто. Дорогая Люба, поздравляю вас от всего сердца с днем рождения. Пусть Господь и дальше ведет вас своими путями, укрепляет в вере, дарует сердцу мир, духовную радость и свою неизменную поддержку на каждом жизненном этапе. Оглядываясь на прожитые годы, мы вновь убеждаемся, как верен Господь и как заботливо Он ведет своих детей через все испытания, переживания и благословения. Каждая страница жизни находится в Его руках. И ни один день не проходит без Его милости и любви. На памяти для вас любовь оставляются слова из Священного Писания. Книга Второзакония, 8 глава, 2-3 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Сестра Люба, пусть Господь вас обильно благословит, наполняет вашу жизнь своим светом, дарует вам крепкое здоровье, бодрость духа и еще многие годы счастливой и благословенной жизни. С уважением вас поздравляет Александр Алиферчик и желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Листаю год прожитый». Мы также вас с любовью сердечно желаем поздравить, пожелать вам Божьих благословений, радости в каждом дне и всех благ от нашего любящего Господа. Следующая песня звучит для вас.

Друзья, напоминаю, что наша программа продолжается. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «Листаю год прожитый» в подарок для именинницы Любовь Стебаковой. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку. Наши слушатели просят, если будет возможность, поставить песню «Тоби, Господь, служи ты, я обожаю». Благодарим за участие в нашей программе, с радостью исполняем эту музыкальную просьбу и будем слушать эту песню в исполнении семьи Поповичей.

0: Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». По просьбе радиослушателей мы прослушали музыкальную композицию, а далее озвучу еще одну заявку, также на музыкальную заявку. Наши слушатели передают всем Божьих благословений и просят, чтобы прозвучало стихотворение «Сошедшие с дистанции», которое они услышали в это воскресенье, и оно коснулось их сердца. Ставлю это стихотворение прямо сейчас, пусть послужит благословением для каждого из нас и напоминанием о том, как важно оставаться верными Господу и не ослабевать в пути, с терпением проходить свое поприще до конца. Итак, слушаем это стихотворение прямо сейчас.
1: Сошедшие с дистанции, ты шел так хорошо. Кто помешал тебе? Да, это нелегко быть в труде. Но рано, рано ты решился отдохнуть до финиша, недолго. Но там еще был путь. Ты сам не понимаешь, зачем труд оставлял. Ведь тягостью он не был, скорее помогал. Быть в церкви, быть полезным людям и себе. Неужели есть важнее что-то на земле? Но суета подкралась и просто обвела те мысли, что важнее. Семейные дела, то время, что компьютер забрал интернет. Глядишь, и на дистанции тебя уж нет. И как? Смог позаботиться о всем на свете, друг. Дел домашних вряд ли меньше стало вдруг. Но важную жемчужину и цель ты потерял. Беспечно, необдуманно ты труд не отстоял. Бегите каждый, не просто чтоб бежать, но до конца победного нам надо побеждать. Лень, суету, гордыню и фразу пусть другой. Бог смотрит за другими и смотрит за тобой. Вчера ты был хористом, сегодня ты устал. Вчера ты проповедовал, теперь молчат уста. Был пастор, переехал. Решился отдохнуть. Как страшно! Нужно вскоре в глаза Христу взглянуть. Тому, кто дал дары и помазанье дал, чтобы этот путь короткий, его ты прославлял. Мы в небе сможем вечно душою отдыхать и наслаждаться царством. А здесь мы, чтоб пахать, пахать и сеять семя, в сердца людей жатва то поспела, иди на труд скорей. Ну, что ж, бывает с каждым, когда на сердце лед, но солнце правды греет, вставай, идем вперед.
0: По просьбе радиослушателей мы с вами прослушали стихотворение «Сошедшие с дистанции». Надеюсь, послужило для вас благословением. А продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Свой 65-летний юбилей отмечает наша дорогая сестра Любовь Сарманюк. Она проживает в городе Федерал Вэй. Дорогая Любовь, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Благодарим Господа за твою жизнь, за верность, доброе сердце и любовь к окружающим. Пусть Господь и впредь обильно благословляет тебя, дарует крепкое здоровье, мир, радость и силы в каждом дне. Пусть Его милость и благость сопровождают тебя во всех обстоятельствах жизни, а сердце всегда будет наполнено благодарностью и упованием на Господа. Желаем тебе еще многих благословенных лет жизни, тепла родного дома, любви близких и неизменной Божьей охраны. Пусть Господь укрепляет тебя духовно и физически и исполняет доброе желание твоего сердца. На память желаем оставить слова из Священного Писания, притчи 3 глава 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». С любовью вас, Любовь Сарманюк, поздравляют Борис и Нина Дзык. Они желают, чтобы в подарок прозвучала песня в исполнении Елены Ваймер. Мы также вас, Любовь, сердечно желаем поздравить с вашим юбилеем, с днем рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы. Желаем вам долгих, благословенных лет. Но в подарок прозвучит и песня «У сестренки день рождения» в исполнении Елены Ваймер.

слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Наша программа продолжается. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Напомню, наши контакты. Оставить сообщение или же сделать звонок можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, через наш веб-сайт radiomv.com и через приложение RadioMV. Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Пишите, звоните, передавайте приветы своим близким. Мы с радостью озвучим ваши пожелания в этом прямом эфире. Буквально пару минут назад мы с вами прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для именинницы Любовь Сарманюк. А прямо сейчас мы с вами прослушаем песню группы «Исход. Дорогое имя Иисус», которая прозвучит по просьбе наших радиослушателей. Слушаем прямо сейчас.

связи. Мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире по просьбе радиослушателей звучала песня «Дорогое имя Иисус». А далее, продолжая эфир, озвучу еще одно поздравление. Завтра, 1 июля, свой 76-й день рождения будет отмечать Любовь Абрамчук. Дорогая наша, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, радости и всего самого лучшего. Но самое главное, желаем обильных Божьих благословений на каждый день твоей жизни. Пусть Господь хранит тебя под своим святым покровом, укрепляет силы, наполняет сердце миром и радостью, дарует свою неизменную любовь и заботу. Пусть каждый новый день будет согрет теплом родных людей и благодарностью Господу за Его милость. Желаем тебе еще многих благословенных лет жизни, доброго здоровья, счастливых мгновений в окружении детей, внуков и правнуков. С любовью вас, Любовь, поздравляют ваши дети, внуки и правнуки, проживающие в Монтане. Желаю, чтобы в подарок прозвучали песни. Мы также вас, Любовь Абрамчук, желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, пусть Его благость и милость сопровождает вас во все дни жизни. А в подарок для вас прозвучит песня «Мама, говорят, ты не постарела», и также песня Зои Гловацкой «Благослови меня, Иисус».

твой взгляд. И опять, как в детстве, понимаю сразу, я, наверное, мама, в чем

нашей передачи постепенно подходит к завершению, но впереди у нас есть еще одна музыкальная заявка, которой мы завершим наш сегодняшний прямой эфир. Желаем услышать песню «Хвала тебе, Господь» в исполнении группы «Вдохновение». Будем слушать эту песню прямо сейчас, ну а я с вами прощаюсь. Спасибо каждому из вас за ваше участие в этом прямом эфире, за ваши добрые слова, поздравления и песни. Пусть Господь обильно благословит вас и хранит. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить. Без выходных, даже лютой зимой, в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет. Ух, затрепещут враги. Станут мой дом обходить стороной. Волки, враги, детворы. Вот заживу, без печали и слез. Пес мой, надежда моя. Станут завидовать люди вокруг, завистью горькой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли жизни опору свою нам на собак полагать? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу, это великий Господь.

Дорогие дети, мы начали прошлый раз интересную историю о Давиде-пастушке, ставшем царем Израиля. Прошлый раз мы говорили о его победе над силачом и великаном Голиафом. И я должна сказать, что после этого у Давида начались всевозможные приключения. Сначала Саул обратил на него внимание, еще не зная, что это и есть будущий царь, которого Бог избрал на его место. А потом Саул возненавидел Давида и преследовал его всю свою жизнь. У Саула был сын Йонафан, который присутствовал на поединке Давида с Голиафом и с восторгом глядел на смелого юношу. Йонафан был такого же возраста, как и Давид, и молодые люди полюбили друг друга. В пример дружбы часто приводятся Давид и Йонафан. Их дружба вошла в историю человечества. В знак своей дружбы Йонафан отдал Давиду прекрасную верхнюю одежду, меч и лук. Отдав эти подарки, Йонафан пообещал остаться другом Давида навсегда. Саул сделал Давида военачальником армии, и Давид в точности исполнял все повеления царя. Придворные тоже полюбили Давида, и в народе он тоже пользовался любовью и уважением. Саул смотрел на все это и сначала не придавал славе Давида большого значения до тех пор, пока не услыхал, как на улице женщины пели о том, как Давид поразил великана и способен поразить больше врагов, чем Саул. Это вызвало злобу и зависть Саула, и с этого дня он возненавидел Давида, боясь, что царство перейдет в его руки. Злой дух начал часто наполнять сердце Саула, и он страдал от чувства подозрительности и злобы. Давид приходил во дворец и играл на арфе для царя, но это не успокаивало его нервы, а наоборот, раздражало еще больше. И два раза Саул бросал в Давида копье, а один раз почти не попал. Давид спасся только тем, что вовремя присел. Саул видел, что Бог с Давидом, и это пугало его непомерно. Он сделал Давида начальником только на 1000 солдат и снял с должности главного военачальника. Но Давид не унывал и поступал мудро, потому что Господь был с ним. Когда Саул заметил, что Давид спокойно принял свое принижение и не противился ему, это испугало его еще больше. Несмотря на то, что он обещал отдать за Давида свою дочь после победы над Голиафом, теперь он переменил это свое решение и отдал ее за другого. Все любили Давида, и даже младшая дочь Саула Мельхола полюбила его. Когда Саул узнал об этом, он придумал план, по которому надеялся избавиться от Давида. Он велел ему убить 100 филистимлян, чтобы получить себе в жены Мельхолу. Саул надеялся, что филистимляне убьют Давида, но Давид вышел победителем. Тогда еще больший страх напал на Саула. Ему пришлось отдать свою дочь Мельхолу замуж за Давида. Саул старался скрывать свою злобу и зависть, но это ему плохо удавалось. Притворяясь добрым, он все время планировал гибель Давида. Когда его планы разрушались, он становился все более откровенным в своем зле и однажды поручил Йонафану и своим слугам убить Давида. Как больно было Йонафану слышать это. Давид был его другом, и не просто каким-нибудь, а самым дорогим, самым близким. Ему было обидно, что отец так возненавидел Давида, что готов даже убить его. Йонафан побежал к Давиду и сказал: «Давид, отец хочет убить тебя. Найди безопасное место и спрячься там утром, а я поговорю с ним и попробую убедить переменить свое мнение. Потом я приду к тебе и сообщу о результатах моего разговора с ним». Как только Давид убежал из города и спрятался, Йонафан побежал к отцу своему Саулу и сказал: «Не греши против Давида, ведь он никогда не делал ничего плохого тебе, наоборот, сделал так много доброго для тебя и Израиля. Он рисковал жизнью на поединке с Голиафом, и ты сам радовался, когда видел это. Почему же ты хочешь убить невинного человека?» Саул слушал, и ему было стыдно за себя, и он пообещал: «Давид будет жить, я не убью его». Йонафан поспешил к Давиду в его место убежище и поскорей сообщил ему радостную весть. Вместе они возвратились в столицу, и Давид по-прежнему бывал на глазах у Саула, и тот не пытался убивать его. Снова началась война со старыми врагами филистимлянами, и Саул послал Давида на войну. Снова Давид разгромил филистимлян и прогнал их за пределы границ Израиля. Когда Давид возвратился победоносным домой, зависть и злоба Саула снова пробудились в нем.
Давид пришел во дворец, чтобы играть для царя на арфе, но снова музыка начала раздражать его. О, как ему хотелось избавиться от Давида! Подняв копье, он швырнул им молодого полководца, но так как Давид всегда был настороже, ему удалось вовремя присесть и убежать из комнаты. Саул так сильно разозлился, что велел стражникам сторожить дом Давида до утра и утром арестовать его и привести во дворец. Мельхола узнала об этом коварном плане и сказала Давиду: «Если не убежишь ночью, на утро будешь убит». Она помогла ему вылезти из окна, и он убежал. На его постели она разложила подушки, чтобы постель выглядела так, как будто кто-то спит в ней. Утром пришли солдаты за Давидом, и Мельхола сказала им, что он спит. Саул приказал принести его с постелью, и когда солдаты принесли постель, на ней не оказалось Давида, и Саул понял, что его дочь помогла Давиду убежать вовремя. Давид пошел в Раму, где жил Самуил. Он рассказал старому пророку все, что с ним происходило последнее время. Самуил взял его с собой в Наваф, где он учил молодых пророков, но Саул узнал об этом и погнался за Давидом. Он послал людей схватить Давида, но когда они нашли его с Самуилом и пророками, Дух Божий сошел и на них, и все они поклонялись Богу и слушали пророчество Самуила. Саул сильно разозлился на всех посланников и сам пошел в Наваф, чтобы схватить Давида. Но то же самое произошло и с ним, и на него сошел Святой Дух. И он провел там ночь и день, и сам пророчествовал и поклонялся Богу, а злоба к Давиду исчезла. Так Господь сохранил жизнь своего избранника. И даже в этой коротенькой истории вы видите, сколько раз Бог предотвращал опасность, которая грозила жизни Давида. Господь заботится о своих. Мы видели, что Давид вел себя мудро, и это было дано ему от Господа. Он полагался на защиту Господа. Он молчал и не защищал себя, хотя это нелегко. Когда нас ругают несправедливо и говорят о нас неправду, нам хочется защищать себя, но лучше промолчать, и жизнь сама покажет, кто прав, а кто виноват. Давид оставался терпеливым и добрым, несмотря на злые замыслы Саула. Давид владел собой, и мы нигде не видим, чтобы он раздражался, кричал, топал ногами. Без Божьей помощи так вести себя невозможно. Особенно дорог в жизни Давида был Йонафан, его лучший друг. Я надеюсь, что все вы имеете таких верных и преданных друзей, как Йонафан. Но если бы у вас и не было такого друга, на одного друга вы всегда можете рассчитывать. Этот друг – наш Небесный Отец, Его Сын Иисус Христос и живущий теперь среди нас на земле Святой Дух. Вам кажется, я назвала три друга, но это только кажется. Все это один и тот же друг, только в разных проявлениях. Бог в разное время проявлял себя по-разному. Но Бог Отец, Бог Сын, наш Спаситель и Бог Дух Святой – одно. Наш Папа, когда спасает нас от утопания или другой опасности, становится нашим Спасителем. И когда мы вспоминаем Его наставления, когда Его нет с нами, то тот же Папа как бы говорит с нами невидимо. Так и Бог, Он наш Творец, и Творец всего видимого и невидимого. В Своем Сыне Он был нашим Спасителем, и теперь Его Дух пребывает среди нас и напоминает все, что говорил нам Христос, когда жил на земле, а также открывает мудрость Отца, когда мы читаем Священное Писание. Дух Святой, Дух Бога, невидимо говорил сердцем тех, кто писал Священное Писание, Библию. И потому Писание называется «Бога духновенным». Это непростая книга. И всякий, кто читал ее серьезно, сам видит это. Может быть, вам теперь трудно представить себе троичность нашего Бога. Но чем больше вы будете знакомиться с Ним, тем яснее станет для вас эта истина. Не старайтесь понять все сразу. В вере человек должен расти. Вера приходит от слышания Слова Божьего, от Его чтения. Поэтому я рада, что вы слушаете Библию, когда я читаю ее вам своими словами, чтобы вам было понятней. Вы никогда не пожалеете о том, что уделили время этому делу. Я заметила, что те, кто смеются над верующими, просто не знают Писания. А если б знали и получили веру, перестали бы смеяться. Будем же молиться о таковых. Потому что если они не примут Господа, все погибнут, и нам будет стыдно пред Господом за то, что мы не сказали им о Нем. Наша обязанность – всем говорить о нашем Спасителе.
Дорогие мои неверующие слушатели, я надеюсь, что среди моих слушателей есть неверующие, слушайте наши передачи без предубеждения, честно и внимательно, и вера придет в ваше сердце. Господь открывается тем, кто Его ищет. Бог виден в Его творении явно, и только тот, кто не хочет Его видеть, не видит Его или не желает признаться, что видит. Я уверена, что у космонавтов, которые видят Землю с большой высоты, и массу звезд и планет в бесконечном пространстве, становятся волосы дыбом от величия творения, но им стыдно бывает признаться в этом. Мы же не будем стыдиться отдавать честь Творцу нашему.

придумал я, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, это ведь главнее, и ничего нет больше на земле. Главнее всех даров и всех служений — любовь Христа в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи, мой чудный, что продлеваешь жизнь еще мою. Чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шел не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там в небесной славе и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше, ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил лишь, как Соломона, что тебе мне дать? Любви одной я только попросил бы, такой, Иисус, как есть лишь у тебя. Лишь только в том была бы моя сила, окончив жизнь, возле тебя стоять. Спасибо, Бог, что ты меня готовишь к той встрече в всех прекрасных небесах. И тихо, утешая меня снова, все открываешь, не готов я. Еще обиды есть, негодование, еще так много есть, еще. Как прохожу все горести, страдания, учусь я, как запоминаю все и покрываю все вокруг любовью, и на последнем месте мое я. Благодарю за труд твой надо мною, благодарю, что любишь ты меня.

0: Наконец, они выбрались за пределы города. И теперь трусили по прямой проселочной дороге так быстро, как только позволяли их ноги. Лежали ли тирольские горы справа или слева перед ними, или позади них, они не знали. Да их это, казалось, и не волновало. Они расстались со своим жестоким дядей, и одна мысль об этом наполняла их счастьем. Они были всего лишь маленькими детьми и не задумывались ни о каких опасностях, с которыми им, возможно, придется столкнуться. В тусклых сумерках раннего утра они встретили женщину, которая толкала тележку, груженную банками с молоком, которое она везла в город. Внезапная мысль, казалось, осенила Тони, потому что, подойдя прямо к ней, он спросил:
1: «Матушка, не могли бы вы указать нам дорогу в горы?»
0: «В Тирольские горы?» – удивленно уточнила женщина, остановившись и с большим интересом разглядывая группу. Возможно, у нее были свои дети, и она представляла их такими же маленькими странниками, как те, что были перед ней.
1: «Пока что вы на правильном пути», – продолжала она. «Потому что моя сестра рассталась со мной, чтобы съездить туда буквально на днях, и поехала прямо по этой дороге. Я наблюдала за ней, пока она не скрылась из виду. Боюсь, я не могу направить вас дальше. Но что вам, детки, там нужно?» – спросила она.
2: «Мы идем искать дедушку», – поспешно ответила Нэнни. «И он накормит нас завтраком, потому что мы очень проголодались».
0: При этих последних словах она бросила тоскующий взгляд на молочные банки.
2: «Очень проголодались», — повторила женщина, глядя на нее с материнской нежностью.
0: Затем, достав жестяную мерку, она наполнила ее до краев молоком, подала ей в руки и сказала: «Выпей все это, моя дорогая. Это молоко тоже от тирольской коровы», — добавила она, улыбаясь. «Мы не должны забыть и твоих лошадок. Они, наверное, тоже хотят молока», – спросила она, предлагая одному из мальчиков полную банку, которую наполнила во второй и в третий раз. Затем она пошла дальше, едва дав детям время поблагодарить ее.
1: «Это Бог послал нам завтрак», – сказал Тони. «Папа часто говорил, что он видит нас, хотя мы не можем видеть его, и знает, в чем мы нуждаемся, так же хорошо, как и мы сами. Но уже восходит солнце, и мы должны попросить его позаботиться о нас сегодня».
0: Нэнни вылезла из своей маленькой коляски, и под раскидистым буком, ветви которого затеняли их, дети опустились на колени и по-своему просто попросили Божьего благословения. Как раз в этот момент солнце, похожее на огненный шар, поднялось над горизонтом и пролило на них свои золотые лучи. Мы можем себе представить, каким прекрасным все казалось этим малышам, которые никогда не знали красоты восхода солнца в сельской местности.
2: «Кажется, как будто Бог держит над нами свою сияющую руку и благословляет нас», — сказал Тони.
3: «О, какая прелесть!» – воскликнул Ганс. «Все вокруг нас такое яркое, даже сами камни!
2: И маленькие травинки кажутся усыпанными бриллиантами, но это роса, которую Бог посылает, чтобы освежить их! Какой он хороший! Он заботится о растениях так же, как и о нас, но он создал их, так что они тоже его дети».
3: «А посмотрите-ка на это!» – радостно воскликнула девочка, беря в руки чашечку из желуди. «Только посмотрите, какая большая капля росы внутри! Должна быть, это ванночка для крошечных насекомых!»
2: «Фр-фр!»
0: – вылетела птичка из своего гнезда.
3: «Ох, я напугала тебя, бедняжка!»
2: «Это должно быть жаворонок», – сказал Тони. «Посмотрите, как высоко он летает и все время поет! Смотрите, он поднимается все выше и выше, как будто хочет подняться до самого неба!»
3: «Передай привет от меня папе и маме, пташечка!» – закричал Ганс. «Они на небе!»
2: «Да,
3: да, и от Нэнни тоже!» – закричала маленькая девочка и, коснувшись губами кончиков своих маленьких пальчиков, подняла их вверх, посылая воздушные поцелуи.
2: «Может быть, жаворонок донесет наши молитвы до Бога», — сказал Ганс.
1: «О, нет», — ответил его брат задумчивым видом. «Богу не нужен никакой посланник, чтобы донести до него наши молитвы, ведь он всегда с нами. Даже если мы просто думаем в глубине души о том, о чем хотим попросить его, он все прекрасно знает. Папа говорил, что он всегда рядом».
3: «Послушайте, какую красивую песню поет жаворонок. Как жаль, что мы не можем понять, о чем она».
0: «Я расскажу тебе, Нэнни, что, по-моему, он поет», — сказал Тони.
3: «Я благодарю доброго Бога за то, что он дал мне крылья, чтобы я мог взлететь в голубое небо, и за то, что он сделал солнце таким теплым, а поля такими зелеными и мягкими, где я могу свить свои гнездышки».
0: «Ой, спасибо, Тони, как приятно! А вот пчелка летит и жужжит. Как ты думаешь, о чем она жужжит?»
2: «Ну, возможно, она жужжит: хвала Богу, что он позволяет мне перелетать с цветка на цветок, пить росу и собирать мед, и что я такая счастливая маленькая пчелка».
4: «А вот смотри», — продолжала девочка, — «по земле ползет большая гусеница. Она ничего не может сказать. Она не поет и не жужжит».
0: Тони мгновение помолчал, затем, взяв обе руки Нэнни в свои, продолжил.
2: «Я помню, моя дорогая сестренка, о том, что мама часто рассказывала мне об этом. Гусеница, возможно, думает: я, конечно, сейчас не такая красивая, как многие другие существа в мире, но у меня есть жизнь, и я могу наслаждаться ею. Я благодарю Бога за это. Однажды, когда я устану, он научит меня плести колыбель, в которую я смогу лечь и поспать. Затем, когда я совсем отдохну, Бог приведет и разбудит меня. И вместо того, чтобы медленно ползти по земле, я полечу, превратившись в красивую бабочку с крылышками».
1: «И тогда», — продолжил Ганс, повторяя слова своей матери, которые вспомнил его брат,
2: «с нашими родителями будет

к бессловесным созданиям и никогда не причинять вреда даже самому маленькому насекомому, созданному Богом. Они могут чувствовать так же хорошо, как и мы. А еще она рассказывала нам много красивых историй об их различиях, что это заставляет меня иногда думать, что у них, как у людей, должен быть какой-то разум. Ну теперь садись, Нэнни. Мы не должны больше разговаривать, а скорее идти своей дорогой, иначе мы никогда не доберемся до дома дедушки. Малышка поудобнее устроилась в повозке, ее братья снова запряглись, и они отправились в путь.

«Милые наши дети, многое вам непонятно, как спят до весны медведи, откуда у барсы пятна, и почему в букете нежно так пахнет мята, и почему все реки вечно текут куда-то. Подобных вопросов детей можно задать немало, только всему на свете было свое начало. Было начало водам, небу, земле и свету, звонкому ледоходу и васильковому лету. Откроет вам Библия, дети, опасность безбожьих дорог, а истина в том, что на свете начало всему дал Бог».

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки, и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды. У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков. Они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики. Мы были уверены, что огонь пугает зверей. Но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах. И зверь, очевидно, прибежал на этот запах. С нами был маленький мальчик, ему было всего 9 лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Все, что окружало нас, казалось необыкновенным. И поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен. Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке. Кто знает, что это мог быть за зверь? Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрасывая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется. Но я опоздал. Барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос. Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломая кусты, и плевался от негодования и боли. На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, сполошились птицы, а у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил. Я сел у костра и с просонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах, мшарах. Плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться. Мальчик тянул меня за руку. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу. И среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. Около пня спиной к нам стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня в мокрую и холодную труху обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос. А вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. С тех пор я его больше не видел».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу за это обильное слово, которое мы уже слышали из уст братьев. Мы откроем в русской Библии, будет третья книга царств in Deutsche, Erste Könige. И читаем из 21 главы первых 7 стихов. Erste Könige. 21. Третье царство русской, 21 глава и первых 7 стихов. И было после сих происшествий у Науфея, израильтянина, в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Науфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Науфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Науфей, израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Науфею, израильтянину, и сказал ему, «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего». Мы читаем из книги Откровения, Offenbarung, книга Откровения, читаем из 2 главы и 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». В украинском переводе «Будь верный аж до смерти, и дам тебе венец життя». Хвала Господу! Мы прочитали здесь о наследстве, о чем и будет наша речь и наша проповедь. Наследство. По-английски inheritance. Я не во всем знаю, как по-немецки. Ну, inheritance или наследство. Я думаю, вы все понимаете. Конечно, для царя это был виноградник. Для Науфея наследство. Науфей его не покупал, но унаследовал пред Богом. Братья и сестры, особенно молодежь, я рад вас всех видеть, и так много, и старших, и молодых. Я люблю молодых, я был тоже молодой, когда уверовал. И уже около 50 лет иду за Господом, за что слава Ему. Но Науфей прекрасно знал, что наследство от Господа не подлежит ни продаже, ни обмену. Хвала Богу. Не подлежит. Оно не продается и не обменивается ни за какую цену. Это надо иметь в виду, особенно молодым людям в наши дни. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу еще некоторые тексты читать. Мы читаем в первом послании Петра. Первое послание Петра. Читаем такие слова, где Петр пишет наставления. Первое послание Петра, 1, 3, 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Могу и пятый. Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Здесь апостол благословляет Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, который возродил нас. Возродил нас. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в начале. Иоанна Евангелия, 1 глава, 12-13 стих. А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это законные дети Божьи, рожденные им, Его силою, Слова и Духа Святого, за что слава Ему. Братья, сестры, так как сегодня было бы там собрание для молодых, я хотел бы больше обратить внимание молодых на это слово, которое мы прочитали. И вот его тема — наследство. Как я сказал, оно не подлежит продаже и не подлежит обмену. Как законные дети Божьи, мы что-то унаследовали от Господа. И чтобы мы это наследство хранили, нужно его хранить. Мы унаследовали очень великое наследство от Господа. Поэтому ни за какую цену, чтобы мы его не продали и не обменяли. Когда я слышу сегодня, вижу, как дьявол старается повлиять на наше молодое поколение, чтобы они это наследство променяли. И есть такие, что меняют наследство или на хлопание рук, или на прыгание, или даже на хохотание. Меняют. Но это ничего не дает. Прежде всего, что мы унаследовали? Конечно, мы, верующие христиане веры евангельской, да еще крещенные Духом Святым, как пятидесятники, мы унаследовали от Господа чистое и здравое учение Евангелия Иисуса Христа. Слава Ему за это. Мы живем, братья, сестры, в такие времена, где такая масса всяких учений. Люди и в разочаровании, и в отчаянии, и в заблуждении не знают, куда и зачем обращаться и обратиться, и кого спрашивать. Иногда в беседах меня спрашивают, ну как я знаю, кому и что верить, когда их сотни религий. Я говорю, пускай будет миллион. Но Христос один, и Евангелие одно, спасение одно, крещение Святым Духом одно, слово истины одно. Хвала Богу! Как брат передо мной сказал, и для этого слова нет уз. Нет уз. Слава Господу за это. Я говорю, дорогие, сегодня все влияние, все действия, особенно на молодое поколение, чтобы они променяли это на всякие учения. Но Господь открыл нам здравое учение Его Евангелие. Здравое. Помимо того, кто как учит, пускай может указать на наши недостатки. Я не отворачиваю своего уха от этого. Может быть и так. Мы несовершенны. Но помимо всего этого, дорогие, в том учении, за которое наши братья, отцы, дедушки отдали жизнь за веру евангельскую, как Иуда пишет, чтобы мы подвязались единодушно. Иуда пишет, и Павел пишет филиппийцам 1:7. Приду ли к вам или не приду, чтобы слышать о вас, что вы подвязаетесь единодушно за веру евангельскую. Не за что попало, но за веру в Евангелие. Единодушно. Слава Господу за это. Слава Ему. Здравое учение. Я говорю, сколько сегодня учения подносят. В той стране, где вы родились, и я там родился. 70 лет назад я там родился. Прожил 17 лет. Та империя и то учение, которое там было, под которым мы родились, много чего обещали, но оно произвело в людях вакуум. Я думаю, вы понимаете, но молодое поколение понимает это слово вакуум. Пустоту, которая сосет. Вакуум сосет. Тянет. Произошел вакуум. И, конечно, из Запада хлынуло туда все, что попало. И там тоже. Очень много. И люди в замешательстве. Есть, конечно, многие, которые приняли истину. Ищут истины. Но массы в замешательстве. Не знают, кого слушать, куда обращаться. Кто же имеет в самом деле чистую истину? Но, дорогие, Господь открыл нам это и обогатил нас своей святою истиною. Слово Евангелия, за что Господу слава. Благословено имя Его святое. Идем мы дальше. Подвязаться за веру. В Евангелие. Дальше Господь в этом учении крестит Святым Духом. Крестит Святым Духом. Вы знаете, конечно, я родился в семье православной. Многие из вас родились в верующей семье. Я не имел этой привилегии. Я родился в семье идолопоклонства. Мы были таковы. Но когда я и мой брат старший были маленькие, отец посещал или был на собраниях верующих. Это были евангельские христиане в Харькове. И когда мы были еще малые дети, он нам говорил, что есть на земле люди верующие. Хотя он не отдался тогда Господу, когда он бывал на собрании. Но он говорил, мы не верующие, но есть люди верующие. И, дорогие, как я уже вам упоминал, во времена войны, когда и под обстрелами были артиллерии, когда под бомбежками были и в ужасных положениях, когда страх, знаете, такой, что превышал истолкование, я встречал молодых людей из своего народа, из украинского, которые от страха бомбежек получили эпилепсию, с ума посходили. Я был в таком самом положении. И в то время, когда бомбы эксплодировали 2-3 метра от меня, я кричал со всей силы, «Господи, помилуй, спаси жизнь мою!» И слава Ему, Он это сделал. И Отец после этого говорит, нам нужно искать верующих. Но мы не знали разницы. Есть много религий, много сект. Мы не знали. И после войны у нас образовались лагеря невозвращенцев. И здесь был лагерь Дельменхорст, Дибхольц, Хайденау, здесь были лагеря, и южные, Ашафенбург, Ингольштадт, Аугсбург, Мюнхен и так дальше. Были лагеря невозвращенцев, я бывал у них. И в этих лагерях были также и верующие люди. И я попал на одно из этих собраний. Отец говорил, есть верующие люди, есть неверующие. Но я не знал разницы между этими деноминациями. Но Бог видел сердце, которое искало его. Как написано, чье сердце предано ему, он укажет путь, который избрать. Кто хочет знать это учение, тот узнает, от Бога ли оно или нет. Что я говорю? Иисус говорит. И мы искали. И мы попали на собрание. Это собрание было, хоть немного там было, может, дюжина или, может, 15 людей. Но это люди были верующие полного Евангелия. Полного Евангелия. Я, конечно, не понимал. И в то время я не курил, не пьянствовал. Но, как я уже вам упоминал, был чемпионом шахмат. Шахматистом был, у всех обыгрывал. И любил, мог быть без завтрака, без обеда, только не без шахт. Не без шахт. У шахты играл. Или шахматы, извините. И вот, знаете, Господь в своем промысле привел нас в такое общество. Я был на собрании, помню первую проповедь, что я слышал. Помню, когда я зашел первый раз в собрание, это было в 47-м году в Германии. Помню, какую песню они пели «Не вечно буду я скитаться». Эту песню пели, я и помню на память до сегодня. И помню проповедь. Ну, когда они пошли на молитву, я ушел в барак. Но мой отец там остался. И еще был там некоторое время, когда они молились. Конечно, нам теперь известно, они молились и своим языком, и молились духом. На иных языках. Мой отец был очень начитанный человек, толстовец. Последователь Льва Николаевича Толстого. И когда кончилась молитва, приветствовались, и мой отец говорит, ну что вы, хвастаетесь из того, что знаете много языков? И они открыли ему и показали в Слове Божьем, в Деяниях апостолов, что Господь и в наши дни крестит Святым Духом. Вы знаете, он ужаснулся. Он пришел на квартиру, где мы жили, в той барак, и говорит мне, Дмитрий, эти люди, где мы были, они разговаривают с Богом, как я с тобою. И мы недостойны быть среди них. И вот, дорогие, на следующее собрание я пошел. И спрашиваю их, могу ли я быть такой, как вы? И они мне показали. Сие обетование для вас, для детей ваших и для всех дальних, кого не призовет Господь Бог ваш. Или наш. Я еще был неверующий, не отданный Богу. Но я начал подскакивать и хлопать в ладоши, что я могу быть с ними, быть таким, как они. Слава Богу. Сегодня я не понимаю тех людей, которые противятся этой истине. О, если бы они понимали. Когда я был в Австралии, там люди были знакомы, и наши песчаники, баптисты и другие, некоторые книги, которые я писал, издал. Так говорит Господь, общение человека с Богом и другие, они читали. И одна женщина, Надя, не помню фамилии, она из баптистов, и она слышала его и читала книги. Хотя много было налито ей, очень много в сердце, клеветы всякой. Но что-то было там у ней, искорка, что это истина. И когда она услышала, что я приеду туда, она 10 дней провела в посте и молитве. Еще не зная истины, но она хотела. У нас баптиста было. И когда приехал, я проповедовал, она еще так неловко как-то начинала молиться со всеми, только начиная от дверей задних. Но за то время, что я там был месяц, она ничего не получила. Я уехал в Аделаид, и там был месяц. И когда возвращался с Аделаида, и снова приехал дней на 5, в этот самый, в Оранж, где она жила. И она снова взяла трехдневный пост. Молилась, постилась. Я помню, как сегодня. Были это третий день поста или уже первый день после поста. Мы провели собрание, я проповедовал, мы молились. Кончилось собрание, и уже в заключение встали на ноги поблагодарить Господа. И все. И в это время, когда я проводил эти собрания, она говорила, она соглашается всем, но почему вы кричите? Это ее удручало. Ну почему вы кричите? И знаете, в то время, когда мы заключительную краткую молитву вели, и Дух Святый сошел на нее, как ее руки пошли вверх, как она начала величать и славить Бога, и кричать, теперь я знаю, теперь я знаю. Я подошел к ней и говорю, Надя, а ты что кричишь? Чего ты кричишь? Ты всех нас перекричала. Да, братья и сестры, новорожденный младенец кричит. А если не кричит, то тот, кто принимает роды, то даст ему хайсе панкухен. Горячий панкухен. Блинчик. Туда кричит. Аминь. Если не кричит, что-то ненормальное. Новорожденный кричит. И мы имеем право кричать. Аминь. Если там, где играют футбола и загнали футбол, кричат, то мы имеем право кричать. Слава Богу! Мы имеем право кричать. И Господь крестил его Святым Духом. Слава Господу! Дорогие, это наследство, неподдельное наследство, как здравое учение Евангелия Иисуса Христа, крещение Святым Духом, много чего, я еще скажу кое-что, не все. Но это главное. Знаете, главное Господь нам открыл. Слава Ему за это. Я вам упоминал, в Америке журналисты несколько лет назад сделали опрос протестантских пастырей. И задали им три вопроса. Пастор, и это протестантских пастырей. Пастор, верите ли вы в совершенство Слово Божье, Библию. Второе. Верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса Христа? И третий вопрос. Верите ли вы в божественность личности Иисуса Христа? 43% из баптистских пастырей сказали нет. 78% из лютеранских пастырей сказали мы верим. Наибольшее число было из пятидесятников. 98% сказали мы верим. Но не 100. 2% не верят и между нашими проповедниками. Но мы их не знаем, но и Бог их знает. Но я говорю, братья, сестры, если мы не верим в подлинность Слова Божьего, Библии как Слово Божие, если мы не верим в непорочное зачатие Сына Божьего Иисуса Христа, если мы не верим в божественность личности Иисуса Христа, то вот что же мы верим? Зачем тогда такая вера? К чему она приведет? Правда? Это мыльный пузырь. Но слава Господу! Он даровал нам, как Петр сказал, и вера, которая от Него дала Ему здравие, исцелила Его. Слава Богу! Он одарил нас этой верой. И мы познали эти истины. Хвала Ему! Здравое учение Евангелия Иисуса Христа. Крещение Святым Духом не только было в день Пятидесятницы, было в доме Корнилия, в Самарии было в Яхвесе, было в Моравии, было в наше время на Азуза Стрит в Лос-Анджелес, и было и в Бремене, вот в этой церкви. И здесь было. Свидетели мы в том и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Слава Ему за это. Аллилуйя! Мы унаследовали это. Дорогие, особенно я говорю молодежь, сколько усилий и стараний сатана предпринимает, чтобы променяли это на всякие побрякушки. В моей жизни мне пришлось
2: вырастить два братика моих, маленьких. Мать была, имела грудное дитя и была в совхозе целый день. Целый день за 18 километров. Представьте, мать, целый день. А грудное дитя дома, я его глядел. Сколько оно переплакало, и я с ним. Оно плачет, плачет, уснет и снова плачет. И я возьму какую-то цокотушку, и ему перед глазами начну, там, знаете, махать. И оно посмотрит, улыбнется на несколько секунд. Потом плачет, оно хочет мамы. Ему нужна мама. Это его не успокоит. То, что сегодня сатана представляет или предлагает молодому поколению, эти всякие цокотушки, всякие хохотания, всякие выпрыжки и так далее, и так дальше. Но, дорогие, это не заменит истины Евангелия и истины Пятидесятницы, где Господь крестит и пребывает Святым Духом. Слава Ему! Аминь! Никогда не заменит. Это да и аминь, сущая истина. Аллилуйя! Тактика дьявола, чтобы что-то дать взамен. Что-то дать взамен. Я упоминал в церкви, одной, может, и у вас, когда мы имели первую конференцию в Шпайере, это уже 6 лет назад, и я вышел так во двор, и я вижу там в стороне стоит группа наших русских немцев. Они кого-то окружили, и там сильная дебата была. Кого-то атакуют. Я так подошел ближе, но не участвовал, но слушай. Что же оказывается? Они окружили наши молодежь, верующие, ребята, парни, какого-то наркомана. Был ли он с верующей семьи или нет, я не знаю. И атакуют его. Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? И так дальше. И вы знаете, он им правильно ответит. Я слышал. Он говорит, дайте мне нечто лучшее, и я это оставлю. Он правду сказал. Дорогие, Христос имеет нечто лучшее, как морфин, или кодеин, или кокаин. И мы имеем во Христе нечто лучшее представить, или предложить. Хвала Господу. Нечто лучшее. Я вам уже упоминал, когда был теперь на Украине, и был на конференции наркоманов. Я видел там обращенных наркоманов, которые свидетельствовали, и свидетельства их лились, живые свидетельства, которые имели по три судимости, были выброшены за борт общества. И эти люди встретились с Евангелием, эти люди встретились со Христом, и Христос переменил их жизнь. Слава Ему! Аминь! Вот сила! Что это за сила? И когда мы имели это собрание, там были представители власти. И они удивляются, что же это за люди, чем они владеют. Да, мы владеем тем, что Бог дал нам. Слава Ему! Дорогая молодежь, я со всей силы бы сказал, сколько во мне силы и энергии. Я знаю, и вы знаете, сколько усилий сатана предпринимает, чтобы вы променяли или продали это наследство. Ни за что не меняйте. Это не подлежит продаже ни обмену. Этот человек на Уфе так хорошо это знал. Царь бы дал ему много больше, чем оно стоит. Так, физически или натурально. Денег, серебра. Но он говорит, это наследство отцов. Наследство Сына Божия, которое он купил своей драгоценной кровью. Аллилуйя! Он был вознесен. И получил от Отца, и то, что излил, что вы видите и слышите, слава Ему. Оно не подлежит продаже, не подлежит обмену ни за какую цену и ни за что иное. На Уфей это ценит. Аллилуйя. Слава Ему, Господь. Я, чтобы обокрасть вас, предлагает вам, о, какие, о, какой. Я помню, когда окончилась война, наполнили Западную Германию советские агенты. И нам такие лозунги представляли. Езжайте назад, Родина ждет. А если вы виноваты, простит вам. За сколько 15 лет там наелся, не хочу. И знаете, как русские говорят, риск – благородное дело. Трудно было, но рискнул остаться. И слава Богу, меня Господь здесь нашел, в этой стране. Спас меня, крестил Духом Святым и еще послал на проповедь. И дал мне написать порядочно книг еще, ему на славу. И благословением для многих. И также много-много проповедей произнести, которые идут во многие страны даже мира. Я никогда это не ожидал. Слава Богу за это. Слава Ему. Я много предлагается. Дорогие, у нас была одна сестра, она армянка, уже старушка. Кажется, уже она почила. Недалеко от нас, они в Лондоне жили. Вони жили в Таганроге, вона з армян. І вона була в юності заручена. Виходить замуж. Вже були заручені, перлобути. І в це время вона услышала проповідь Євангелія. І вона вручила свою життя Господу. Господь її спас, хрестив Святим Духом. И об этом она сказала своему другу, хажору, жениху. И когда она сказала, что с ней произошло, хотела его тоже приобрести. Он ни в какую. Он не хочет. Встретились они второй раз, и она то самое ему говорит. И он говорит, мы встретимся еще раз. Назначили время, и они встретились. И он ей сказал такие слова. Анна, я или Христос? Христос или я? Даю тебе выбор. Избирай. И она говорит, Христос. Христос. И она избрала Христа своим женихом. Вона осталась сама до смерті, сама осталась. Браття втеряла кавалера, сестри, супружську жизнь, но не втеряла Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Я помню, когда Орел Робертс был у нас в Торонто первый раз, кажется, в 51-м году. И он рассказывал, когда в его служении одна девица точно так, как это пришла и отдалась Господу. Не я был кавалер, с которым должны были жениться в скором времени. Она начала ему свидетельствовать о Христе, что она пережила. И он начал сильно противиться. Не знаю, сколько встреч еще они имели, но она твердо уверовала. Она твердо уверовала, а он противится. Когда она увидела, что он не сдается, и она им сказала такие слова. Запишите это, молодые. Если ты не хочешь со мной идти в Царство Божие, я с тобой в пекло не пойду. Once and for all. Раз и навсегда. И разошли. Goodbye. До свидания. Слава Господу. Ты не хочешь со мной идти в Царство Божие, я с тобой в ад не пойду. Благословен Господь. Вот это воля, стремление угодить Господу. Аллилуйя! Мы читаем ниже, я не читал это, но мы читаем ниже. Науфей ложно обвинен, умер, но наследие не продал, не променял. Братья и сестры, и он не один, умерли многие. Я упоминал вам, когда был теперь на конференции в Киеве. Братья с разных концов России, республик бывшего Советского Союза были там. Я был с Канады. И они свидетельствовали. И один брат, который ездит на Магадан, сказал такое изречение. Сегодня на Магадане живет 100 тысяч людей и 19 миллионов могил. Сколько там могил наших братьев. поскольку здесь между нами есть братья, которые лучше знают, чем я. Сколько наших братьев? Я? Сколько на твоих дорогах шпал? Сколько дней

Там християн, благодарю, брат. Я имею металик войск, как говорят, и, может, заглушаю комусь уши. Да, дорогие, Навуфей ложно обвинен. Там явились или представили ложных свидетелей, чтобы овладеть наследием. Но, хотя был он умерщвлен, убит, но наследие не променял и не отдал. Это прекрасный пример для нас и особенно для наших молодых. Пусть Бог благословит у всех, каждого. Стоим твердо, стоим. Я могу смело сказать, вот с братом Тимофилем особенно, брат нам уже меньше осталось, чем прошли. Правда? Я не знаю, сколько вам, но нам уже меньше. Уже мы прошли, осталось меньше. Мы читали, Господь Иисус говорит, будь верный до смерти или аж до смерти, и дам тебе венец жизни. Слава Господу! Будь верен! Благословен Господь! Многие, говорю, пережили великие страдания. Многие между вами есть. Многие пережили. Но, дорогие, почему-то, как уже брат читал, говорил, для Слова Божия нет уз. Почему так? Иногда мы не все понимаем. Но Бог знает. Бог знает. Я сам лично пережил, будучи миссионером, и соглашаюсь, но научился нелегким способом, что Павел сказал, когда я немощен, тогда я силен. Я это уже пережил много раз, и слава Богу за это. Бог употребляет наши немощи, наши неспособности для того, чтобы посрамить сильных и могущих, которые имели над нами власть. Я не раз употреблял или напоминал, в этом мире есть много драгоценностей. Есть золото, есть жемчужин, перлы, диаманты, много чего. И за этим богатством люди охотятся. Но не все понимают, как эти перлы родятся, где они производятся. Мало кто понимает. Но, дорогие, они кому-то стоят. Они рождаются и производятся в таком маленьком животном, как устрица. Мушельн по-немецки. Ракушка. И она ползает очень медленно по дну реки, или в море, или в озерах. И часто попадает в нее песчинка. Ее тело очень нежное тело. И когда песчинка туда попадает, у нее нет рук. Она не может извергнуть. И она старается извергнуть эту песчинку. И выпускает, издает из себя пот. Сильный пот издает. И издает годами, десятилетиями, чтобы избавиться от этой песчинки. Она муляет, ей болит. И в этих болях, издавая этот пот, рождаются эти перлы. Я, дорогие, когда братья наши и сестры запоют песни по тундре, я так смотрю, и те, которые знаете, плачут. Правда? Когда запоют те песни узников, кто это понимает, плачут. Я когда ее запел, услышал и запел по тундре в Америке, и подошла ко мне одна после такая мадам, знаете, нафуфырена, и говорит, под эту песню можно танцевать. А я кажу по-украински, кому шо, а курці просо. Я говорю тебе до танцев у голове, тем братьям, которые там, которых везли на Воркуту, там не было до танцев, правда? Но все же под грохот колес они пели и славили Господа. Да, дорогие?

Эти перлы, которые сегодня очень драгоценные, они кому-то стоили, этому маленькому животному, устрица, они стоили очень много. Очень много. Всю жизнь. Всю жизнь. Чтобы извергнуть ту песчинку, издает пот, мучиться. И в муках, как Павел говорит, я родил вас в муках рождения. Христос родил нас. Был мучен. Слава Ему за это. Я и родил перлы, которые готовы на все ради Христа. Он был на все готов ради нас, слава Ему. Знаете, сегодня люди думают, ну а как тут, а как те, а как братья покидают такую комфортабельную жизнь в Америке, в Канаде, и в Германии, едут к этим диким или полудиким африканцам, или на острова Борнео, где еще людоеды сегодня есть, оставляют. Почему? Они ищут там драгоценные души для Христа, за которых Христос страдал. Я в таком положении был. В ужасном положении. В джунглях Бразилии, когда мы ехали в глушь, иногда едешь только джипом, и не понимаешь, и не можешь познать, едет ли джип вниз колесами или вверх колесами. Такие дороги. Я не раз там плакал и молился, стоял на коленях и говорил, Господи, Ты знаешь, почему я здесь. Если бы ради туризма, я бы никогда там не был. Я бы ни за что Канады не променял. Ни за что. Ни за что Америки бы не променял. Но ради этих драгоценных душ я есть здесь. Господи, и Он награждал нас новыми драгоценными душами для Христа. Слава Ему за это. Аллилуйя! Но я хочу прийти к заключению. Я когда-то упоминал кое-что. Знаете, не раз я говорю, Богу не нужен огонь, но и нужна искра, а огонь будет. Я приехал, сел в Торонто и приехал в Амстердам. И там у моторах есть искра. И искра делает огонь. И вот эта искра нужна. А искра сделает огонь. Хвала Господу. Вы помните, я вам рассказывал, но не все слышали. Приехала в Америке, есть одна безбожница. Эта безбожница хуже Луначарского. И в Советском Союзе таких безбожников, в Америке. Я еврейка, богатомиллионерка. Но она настолько безбожница, что хотела даже, чтобы из американских денег, где написано «In God we trust», «Wir vertrauen auf Gott», чтобы и то сняли. Она заставила президента Кеннеди подписать декрет удаления чтения Библии и молитвы со школ. Мадалина Хейер. И она приехала в университет Колорадо, собрала каких 1200 там студентов, в одной руке она держала Библию, а в другой руке она держала пачку папирос. И закурила папиросу, хулила святое имя Бога Библии и огнем папиросы начала прожигать Библию. И папиросу за папиросой она прижигала, припаливала и прожгла Библию насквозь. Насквозь. Такая безбожница. И эти смотрят 1200 студентов и слышат, что она делает, и видят. И между этими студентами как-то туда попалась девчонка, 15 или 16 летняя, из нашего братства с пятидесятником. Вы знаете, когда она увидела это богохульство, услышала, увидела все это, воспылал дух у ней, она поднялась на ноги и начала петь песню в английском языке «Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross». В русском переводе «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала петь эту песню. Она начала петь и поет, поет. И поднимается один студент и присоединяется к ней. Потом второй. Третий, пятый, десятый, двадцатый, сотый.
И все 1200 встали на ноги и начали петь: «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала бегать, как бешено, по платформе и кричать: «Я больше к вам не приеду, больше не приеду. Езжай, попутней тебе ветерок». Вы знаете, Бог через эту маленькую девчонку посрамил безбожницу. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Искра, а огонь будет. Хвала Господу! И Бог посрамил ее через маленькую девчонку, которая имела в себе то, что Христос сделал для нее. Слава Ему! Я читал свидетельство самого главного русалиста в Америке. Русалисты — это, они называют себя Иегова свидетели, но они русалисты, от Русаля. И он учил студентов, как с кем разговаривать, с всякими религиями. Он был преподаватель, ихний профессор. И однажды на улице встретила его 11-летняя девочка. Остановила и начала говорить с ним, свидетельствовать ему. Он сразу берет, знаете, во внимание, к какой группе ее причислит, чтобы знать, как с ней воевать, ссориться. А она говорит ему: «Мистер, уншульдиген зиме, гер, уншульдиген зиме битте, извините меня, вы меня не поняли, я не хочу с вами скандалить, я только хочу сказать, что Иисус сделал для меня». И она начала рассказывать, что Иисус сделал. И вы знаете, она обезоружила его. И он говорит, никто не мог с ним сговориться. Но эта девчонка, которая знала Иисуса, которую Господь крестил Духом Святым, она сразила его истиною. О, истинное сильное оружие, и Бог дал его нам. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Это не обменивается. Ни за что. Я вам упоминал, братья, не все слышали, сестры, но я кратко скажу, я буду скоро заканчивать. Когда я встретился с этими высокими науковцами на базаре 3 года тому назад, пригласил их, они из Украины, были посланы правительством Украины для лучшего ознакомления с тем знанием, которое они имеют. Я с ними встретился на базаре, пригласил на ужин. И вы знаете, это ученые люди. Это ученые люди, высокоученые. Я с ними беседовал, я уже вам рассказывал, как я пригласил их к молитве и так дальше, потому что они никогда не молились, никогда не слышали молитвы. И я им сказал об Исааке Ньютоне, которого они знают, это высокий ученый был. Этот ученый, высокоученый астроном, когда он употреблял публично имя Божье, то он снимал с себя фуражку и вставал на ноги перед Его Величием. И я говорю, и я попрошу вас перед Его Величием встать на ноги и поблагодарить Бога за эту пищу. И они встали. Мы покушали. И когда я начал беседовать с ними, братья, сестры, когда начал им говорить истину Евангелия, конечно, по науке мне далеко к ним, но когда начал им рассказывать это, я видел своими глазами, как они стали такие маленькие в своих глазах. Да? Такие маленькие в глазах. И когда меня спрашивают, а какое у тебя образование? Я каждому скажу, наивысшее образование. Высшего нет, от свыше. Аллилуйя! Мы образованы свыше. Словом Божьим и Духом Святым. И я им сказал, и каждому говорю, вы знаете, что нам сокрыта тайна раскола атома, но Бог во Христе дал нам знать тайны Царствия Божия. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Итак, дорогие, я прихожу к концу. Это было в Америке. В Америке один молодой человек недавно женился, но имел призвание быть миссионером в Китае. И он, у них был сыночек маленький, 23 года,
Он оставил с матерью и уехал с женою в Китай за миссионера. Когда он там проповедовал, служил, зашли они глубоко, вглубь Китая, и в одном селе, где он проповедовал, китайцы восстали на него и убили его. Жена приехала в Америку, там закопали. Приехала, и тот сыночек рос, подрастал и все спрашивал: «Мама, почему у всех папа есть, а у меня нет папы? Где мой папа?» Пока он был малый, она не говорила. Но когда уже подрос, стал подростком, она рассказала: «Сынок, твой папа был миссионером в Китае. Он был послан, он там служил, проповедовал, и китайцы убили его. Убили, и этот мальчик, подросток, знаете, воспылал гневом к этому народу, китайскому. Когда я вырасту, я отомщу им за это. Я им отомщу за моего отца». И он пылал этой ненавистью к народу китайскому. Когда ему исполнилось 18 лет, он был на собрании, как вот сегодня, и был призыв отдаться Господу. Он вышел наперед, покаялся и вручил себя Господу. И когда вручил себя Господу, в это самое время Дух Святый ему дал знать: «Я тебя посылаю в Китай за миссионера». Да? Вот так. Он прошел некоторую подготовку, Слово Божье, и едет в Китай. Поехал в Китай к народу, к которому он пылал ненавистью, горел ненавистью. К тому народу, который убил его отца. Но теперь уже едет не с тем намерением. Но когда он заехал, Китай — большая страна, многолюдная страна. Мать приблизительно сказала, где то есть. И он начал расспрашивать, где такое-такое место. И все ближе, ближе, ближе. И попал он в то село. И спросил: тут был когда-то миссионер из Америки. Он проповедовал Евангелие. Покажите, где он похоронен. И его повели. Повели и указали, маленькую могилку там есть. Он пришел к той могилке, встал на ней на колени, поднял глаза к небу и говорит: «Иисус, скажи моему папе, что я занял его место. Скажи, что я занял его место». Братья, сестры, особенно братья молодые, я хочу нечто сказать вам от сердца, из любви. Знаете, такие, как вот Дмитрий, и другие есть братья между нами, может быть, наши дни и часы посчитаны. Вы молодые. Если Господь замедлит, вы должны занять наши места. Я вот разъезжаю по Америке каждый день. Уже 6 почти недель, как я приехал на конференцию, и ни одного дня не было. Я каждый день проповедовал, некоторые два раза в день, как и сегодня. Я старый уже. Уже нет тех сил. Мы отдали, сколько могли. И вот я говорю братьям в Америке. Просят: брат, приезжай, приезжай. Но я говорю: братья, уже, может, мои дни считаны. И вот меня спрашивают: а ты нашел Елисея? Спрашивают. Вы знаете, кто Елисей? Нет. А ты уже нашел Елисея? А я говорю: я ищу 1000 Елисеев, которые бы заняли мое место и проповедовали еще лучше, чем Дмитрий проповедовал. Да благословит их Господь. И сегодня, дорогие молодые братья, я не посылаю вас в библейскую школу или где-либо. Но я скажу от имени Господа, хочу с вами помолиться. Кто бы сегодня мог выйти сюда и сказать: если меня Господь пошлет, я займу твое место. Есть такие? Если есть такие, придите сюда, я с вами помолюсь. Не на покаяние.
но вручите себя Господу. И вы знаете, это великая привилегия быть употребляемым Богом. Слава Ему. И Бог хочет употребить вас. Употребить вас. И я бы желал, когда буду жив, увидеть, чтобы Он употреблял еще больше вас, чем употреблял меня. Даниил нам говорит, пророк, в последней главе, те, которые обратили многих к истине, будут сиять, как светило на небе навсегда. Хвала Господу. Да, дорогие? Но для этого надо приложить старание. Надо вручить себя 100%. Если отдаться все цело, так песня, которую вы поете, да? Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Да, горло порывается, но не на футбольных площадках, но за кафедрою, на молитве, слава Богу. Да, дорогие? Пусть порывается. Да благословит Господь каждого, каждую. Я думаю, если кто имеет желание к этому, может искать, у меня нет способности. Дорогие, Бог силен употребить ваши неспособности. Он силен. Если у вас есть желание, ревность, рвение, не бегите сами, но вручите себя. Иисус правит лучше, чем мы думаем. Слава Ему. Я не раз говорю, дорогие, разъезжая, смотря на все, видя все, говорю, сколько есть возможностей, как немцы говорят, Gelegenheit, делать добро. Зачем делать зло? Зачем делать зло? Столько есть возможностей делать добро. Да поможет нам Господь. Амин. Так прожить, чтобы вечность похвалила нас и вечность оправдала нас. Да? Слава Ему. Молодые, перед вами choice или выбор. Да благословит вас Господь. Не меняйте наследство и не продавайте за всякую мелочь. То, что Христос вам дал, дороже всего на свете. Ничто не заменит. Аллилуйя. Оцените это правильно. И Бог мира и любви будет с вами. Если возможно пойти на колени, кто желает из молодых выйти, я не говорю на покаяние. Мы помолимся с вами. Да благословит вас Господь, дорогие. Аллилуйя.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Евгений Гауэр. Это имя стало известным в 1975 году после ареста пункта издательства «Христианин» в его доме в Латвии. Сам Евгений уверовал сравнительно незадолго до ареста, примерно за 2-3 года. До своего уверования это был человек грубой и твердой воли. Но чего хотел добиваться, знал точно. Еще в молодости, когда он впервые попал в тюрьму, Евгений уже проявил себя как очень незаурядная личность. 3000 заключенных, измученных и голодных, в дождь и в слякоть вывозили землю тачками на строительство каналов. В лагерях всегда были группы блатных или воров в законе, которые не работали, живя за счет других. Главный вор в законе этого лагеря лично отбирал паёк у Евгения. Однажды, когда этот здоровенный детина отобрал по обыкновению у него паёк, Евгений посмотрел снизу вверх на бандита, схватил за руку выше локтя, подпрыгнул и откусил его ухо. Потом, выплюнув ухо вместе с кровью, посмотрел на вора в законе и сказал: «Ты понял?» «Понял». «Так вот, смотри у меня», — сказал Гауэр, ставший с того дня авторитетом в лагере. Он был любимым главарем, так как стоял на стороне обиженных и слабых. Такой горячий характер остался у него на всю жизнь. Уже в 70-х годах, когда Гауэр жил в Латвии, работая тракистом, он по утрам, если не заводился трактор, бил по нему кувалдой от злости, так что приходилось его ремонтировать. Но вдруг с ним что-то произошло. Как-то утром он говорит жене перед едой: «Амалия, молись». «Ты что, с ума сошел?» — кинулась она на него. «Я говорю, молись». Тут она поняла, что он всерьез имеет в виду, и стала благодарить Бога за пищу. Вечером, вернувшись с работы, он сказал жене: «Готовься, поедем на богослужение». Она переоделась, сели в трактор, на чем было еще добираться, и отправились на собрание. И, о чудо, на первом служении он обратился в молитве к Богу и получил прощение и очищение, как и его жена Амалия. Совсем неудивительно, что он стал совершенно другим человеком. Если раньше, когда его трактор не заводился, Евгений бил кувалдой, ругался матом, то теперь он стоял возле трактора, сложив руки. Он молился: «Господи, дай, чтобы трактор завелся». И двигатель начинал работать. Все трактористы по очереди получали новые машины. Только он ездил на старом тракторе. Уже после, когда Евгений отсидел 4 года за то, что у него печатали Новый Завет, главный инженер сказал ему: «Знаешь, Гауэр, почему я не давал тебе нового трактора? У тебя старый работал лучше, чем у других новые. В холодные зимние дни никто не мог завести свой трактор, но ты всегда всех выручал. Приедешь утром раньше всех, и каждый трактор брал по очереди на буксир и заводил. Если бы ты получил новый, то на твоем старом уже никто бы и дня не проработал». Евгений стал новым человеком, тихим и трудолюбивым. Даже более того, на старости лет овладел русским и немецким языками и читал Священное Писание. Но однажды он все-таки сорвался. Когда рабочие узнали, что он уверовал, начали его дразнить и издеваться над ним. Так обычно поступают негодяи, которые сами всех боятся и смелеют, когда не сомневаются, что верующие их не ударят. Так было и в этом случае. Один рабочий шумел, смеялся до тех пор, пока брат Гауэр, как он сказал, нечаянно не ударил насмешника по уху. У того побежала кровь, и он со страху помчался домой и 3 дня не показывался. После этого случая Евгений зашел ко мне. Он говорит: «Яков, я согрешил». «Что такое?» И он поведал мне о происшедшем, а затем спросил: «Что делать?»
Я прочитал ему: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И далее: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, но и за грехи всего мира». После беседы мы преклонились, и он излил свою душу в сокрушении перед Господом. Затем я сказал ему: «А теперь мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним». Он ушел, и вдруг видит, навстречу ему идет соперник. Тот, столкнувшись с Гауэром лицом к лицу, испугался, но Евгений умиротворенно сказал: «Прости меня, я не сдержался. Это я сам виноват, сам напоролся, так мне и надо». С того времени среди рабочих был мир. Похоже, что невоздержанность Евгения послужила к воздержанности для всех остальных. Да, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Притчи 16:7. Раз в жизни мне пришлось крестить ночью, и произошло это в Эстонии. Там был филиал нашей общины, и поэтому мне приходилось туда ездить и совершать духовные требы. Когда мы провели поздним вечером членское собрание, все вместе отправились к речке. Днем преследовала милиция, и чтобы нам не мешали, мы в темноте ночи отправились к воде. Но чтобы добраться до речки, надо было как-то преодолеть болото. Была лунная ночь, но облака напрочь закрыли небо. Фонариков не хватало, но все-таки, прыгая с кочки на кочку, мы наконец добрались до берега. Там все встали в круг. Местные братья, которые нашли и выбрали это место, сказали: «Здесь будем крестить». «А где входить?» — спросил я. «А где хочешь?» «А где вы входили?» «Нигде». «Как же вы сказали, что нашли место и проверили его?» «Это место нам понравилось, и мы его проверили. Берег хорош». Обычно, когда мы поручали кому-либо из братьев найти и познакомиться с местом крещения, то братья входили в воду и проверяли грунт. Нет ли в воде обрыва, осколков стекла, как часто случается в России, или толстого слоя ила на дне. Но здесь братья подошли к поручению иначе. Я посмотрел на воду, которая мне показалась могильным одеялом. Я молился про себя: «Господь, это Твой народ, Твоя река, и все, что вокруг, Твое. Помоги нам». После нескольких песен и проповеди мне надлежало войти в воду. К моему утешению и радости грунт оказался твердым, песчаным и чистым, постепенно уходя вглубь. Идеальное место для крещения. И тут я получил еще большее ободрение сверху. Облака расступились, и яркий свет полной луны осветил всех нас. Луна светила до тех пор, пока последний не был крещен. Совершив молитву благодарения, я вышел из воды. Облака вновь затянули небо. Луна исчезла, а мы при свете фонариков, прыгая с кочки на кочку, возвращались домой. Но двигались с радостью и благодарением. Библия учит: в нуждах святых принимайте участие. А насколько приятнее, когда сам Господь принимает участие в наших нуждах. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22:1-6.

Поздней ночью Николай Зигерт и я возвращались домой из Эстонии после евангелизационного служения. Машина, которая у брата Николая всегда содержалась в образцовом порядке, мчалась по дороге. По обеим сторонам стояли высокие стройные сосны. Вдруг вдали что-то замелькало. Мы присмотрелись и по мере приближения вскоре увидели юношу. «Возьмем с собой». «Да, конечно». «Кто Моисей, а кто Аарон? То есть, кто будет вести беседу, а кто молиться?» Коля повел далее машину, как Моисей — израильский народ. А мне досталось служение Аарона — вести беседу. Остановились. «Не подбросите меня до Риги. Хотя бы, насколько возможно». «Садитесь», — ответили мы, и машина тронулась. Началась беседа о вечности, о Боге, о посланничестве Сына Божия Иисуса Христа, а также об амнистии, которую Бог через Сына Своего оказал нам. Его вопросам не было конца. Молодой человек, который оказался студентом Политехнического института в Риге, не переставал удивляться буквально всему. Он не знал, что в Советском Союзе есть еще много сотен тысяч, а может и миллионов верующих. Как когда-то в Израиле пророк Илия жаловался: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Но Илии Бог ответил: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись перед Баалом, и всех сих уста не лобзали его». Так и мы рассказали ему, что и в Риге есть 1000 искренно верующих. При подъезде к городу, где он мог пересесть на поезд, чтобы добраться до Риги, студент сказал: «У меня к вам последний вопрос». Но тут я его перервал и сказал: «Можете вопроса не задавать. Мы готовы ответить на вопрос, который вы хотите задать». «Но я еще не высказал вопроса», — сказал он. «И не надо», — был наш ответ. «Дух Святой открывает тайны своим последователям. Вы хотите спросить или повторить вопрос французского безбожника, который смутил многих ищущих и верующих людей. А вопрос таков: если Бог всемогущ, то пусть создаст камень, который Он сам не сможет поднять. Если он не сможет создать такой камень, то он и не всемогущ. Если же он создаст такой камень, который он не поднимет, то тоже не всемогущ. В любом случае, Бог не всемогущ». «Этот вопрос вы хотели задать?» «Да». «Даем ответ». Казалось, что от удивления он не сможет закрыть и рот. «Как же это возможно? Вы читаете мысли?» «Конечно, нет. Мы обычно ничем не отличаемся от многих других искренних верующих. Просто когда возникает особая обстановка, Бог дает и особое откровение. Так Он и нам для вас открыл то, что вы хотите спросить. Во-первых, Бог Христос создал камень. Скажем только, в 1 тонну. Христос же, который в земной жизни был в образе человека, не мог бы этот камень поднять, не проявив божественности. Но если Христос оставит свою человечность и проявит свою божественность, то Он его поднимет, хотя у Него нет в том нужды. Он создал всю Вселенную и весь космос. Мы люди односторонние и однообразные, и иначе проявить себя не сможем. А Бог может проявить себя как Ему угодно, многообразно, потому что у Него и разрешается с легкостью то, что для нас непостижимо. Мы получили от студента адрес. Впоследствии он много потрудился среди своих товарищей, а литературу, которая была так необходима для раздачи студентам, ему доставляли наши друзья. «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Откровение 15:3. Несколько лет назад, когда мы посетили Болгарию, на обратном пути произошел с нами случай, который, наверное, никогда я не забуду. За рулем был президент Ора International Генрих Флорик,
Рядом с ним Петр Шот. Едет Генрих обычно очень быстро. Если, конечно, позволяет дорога и транспортные правила. Скорость достигала 190-200 километров. Я сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и откинув руки на спинку сиденья. Я размышлял, как велик и милостив наш Бог. Вдруг услышал знакомый голос. «Господь Бог послал своих ангелов, чтобы сохранить служителей своих». Я молчал. Вдруг снова услышал те же слова. И вновь не дал ответа. Третий раз и те же слова. Наконец я сказал. «Господь, я слышу и знаю Твой голос. Но что это значит? Что Ты хочешь мне сказать?» В этот момент машина резко тормознула. Я открыл глаза, и магистраль делала поворот налево, из-за чего поздно заметили, что перед нами открылась ужасная картина. На левой полосе лежал на боку большой грузовик с прицепом, а вокруг него множество чем-то наполненных бочек. Никаких предупредительных знаков, а только планка поперек дороги. По правой полосе шли другие грузовики. Все произошло словно в мгновение ока. Наша машина второй раз тормознула и задела планку, отлетевшую в сторону. Мы мчались навстречу гибели. Впереди лежал грузовик, а справа движущиеся с большой скоростью грузовики. Только после второго торможения Генрих снова дал газ и повернул машину слегка направо, в промежуток, который был между лежащим и приближающимся грузовиком. Мы успели проскочить. Решила ничтожная доля секунды. Если бы Генрих тормознул третий раз, нам бы уже не проскочить. Когда опасность миновала, я спросил Генриха, «О чем ты думал, увидев, что летишь навстречу смерти?» «Знаешь, Яков, я ни о чем не успел подумать. Все свершилось слишком быстро. И только тут я успел заметить, что и смуглый Генрих бывает бледным». «А ты?» — спросил он. «Да ни о чем. Я только наблюдал, как ангелы Господни нас спасут, ибо Господь несколько раз говорил мне, что Он ангелов Своих послал сохранить служителей Своих. К тому я не успел испугаться, ибо знаю, что Господь всегда говорит правду. Я больной сердечник и почти всегда нахожусь под воздействием стресса. Возможно, я умер бы от страха или напугал бы Генриха. Но Господь знал, как нас сохранить в спокойствии и сохранности. Слава Господу!

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Благодарите Господа всегда, и даже в день, когда пришла беда, когда ушедших бесконечно жаль, благодарите Бога за печаль. Бог скорбь дает, чтоб ею нас смиреть, печаль, чтоб радость мы могли ценить, богатство, чтобы научить давать хлеб сиротам и вдов не забывать. Он нищету нам испытать дает, когда гордыня в плоти восстает. Бог бедностью смиряет этот грех, чтоб во Христе имели мы успех. Лишает Он здоровья часто нас, Его благодарите в этот час. Он уложил в постель нас неспроста, чтоб мы наполнили хвалой уста. В момент опасности воздайте вы Ему благодарение уст ваших, хвалу. И не слетят еще слова молитв, как Бог уже от зла вас оградит. Обидел кто тебя, ты не ропщи, и в этом Божий промысел ищи. Прости и позабудь обиду ту, благодари Творца за доброту. Благодари Его всегда за хлеб, за то, что видишь ты, за то, что слеп, за руки и за ноги, что целы. Воздай Творцу ты жертву из хвалы. Бог зрение тебе затем не дал, чтобы путей ты ложных избежал. Увечья многим дал, чтобы они прославить Бога немощью могли. Благодари за ближних, кто в тюрьме. Их Бог приводит узами к себе. Свободой научает дорожить, по заповедям Божьим в мире жить. Благодари, что ты тюрьмы не знал, и Бог путей таких тебе не дал. Не умолкай, благодари всегда, что уберег тебя Он от суда. Когда уныние сердце посетит и червь сомнения душу омрачит, не уставай Творца благодарить, что не дал чаши горшей Он испить.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 16 стих. Давайте и мы будем читать. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Так хотел Павел. Верующие в Колоссах и Лаодикии должны были прочитать два письма. Первое – это то, которое колоссяне держали сейчас в руках и которое Павел адресовал непосредственно им. Оно было вдохновлено Святым Духом. Позже тот же Дух позаботился о том, чтобы его признали частью Божьего Слова. Вот почему оно есть у нас в Библии. Мы, верующие, должны читать Библию, и это самое важное. Это относится ко всем, кто спасен, будь то молодые христиане со всеми своими сложными вопросами или пожилые. Читайте Библию, в том числе послание Павла. Кое-что из того, что он пишет, нельзя найти больше нигде в Слове Бога. Было и второе письмо из Лаодикии. Что оно содержало? Кому было адресовано? Написал ли его Павел? Мы не знаем этого. В этот момент оно было у ладикийцев и было прочитано ими. Вполне возможно, что оно намеренно не было включено Святым Духом во вдохновенное Слово Бога. Если так, то это говорит о том, чтобы мы, помимо Библии, читали хорошую литературу. Это могут быть толкования, христианские календари, книги о практических аспектах жизни веры, вдохновляющие биографии верующих. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Давайте и сами будем читать, в первую очередь Библию, но также и другие книги, которые помогут понимать ее и применять изложенное в своей жизни.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Книга пророка Исаии, глава 41. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы, и пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь, первый, и в последних я тот же». Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтоб было твердо. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки, и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы — ничто. И дело ваше — ничтожество. Мерзость — тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера
и Он придет. От восхода солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону «вот оно» и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их. Я читаю 42 главу из книги пророка Исаии. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все, наполняющие Его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал.
Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого вы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. 43 глава книги пророка Исаии. «Ныне же так, — говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, — не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо Я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого Я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это Я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек, и спас, и возвестил. А иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что Я Бог. От начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев, ради вас Я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так, говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот Я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ Я образовал для себя.
он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. 44 глава книги пророка Исаии. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери, не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею «Я Господень» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта.
а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославился в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожным знамение лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалины его «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои «Я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой», и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму: «Ты будешь основан».

Благодарю Тебя, Господь, благодарю за то, что в жизни мне послал любовь свою, за исцеляющий поток воды живой, который есть во мне Твой Дух Святой. Благодарю Тебя, Господь, благодарю за солнце, свет, тепло, в домах уют, за то, что Ты даешь мне даром все, да будет имя возвеличено Твое. Благодарю, Господь, благодарю. Тебе хвалу по праву я дарю, Тебя хочу я вечно прославлять и волю Твою, Боже, исполнять. Благодарю, Господь, несчетно раз за то, что Ты меня от смерти спас и, взявши за руку, повел вперед по тропам жизненным среди невзгод. Благодарю, Господь, за чудеса, за то, что дал мне уши и глаза, чтоб Тебя слышать, на Тебя смотреть, чтоб жить с Тобой, с Тобою умереть. Благодарю Тебя, Спаситель мой, за подвиг крестный на Голгофе Твой, что и поныне алая струя смывает всякий грех, людей любя. Благодарю Тебя за всякий миг, за близких сердцу милых, дорогих, с кем я по жизни об руку иду. Я знаю, что до вечности дойду. Хвала Тебе, за все Тебе хвала, как много у Тебя для всех тепла, за красоту творений всех Твоих, за церковь, душ, собрание живых. Благодарю Тебя я и хвалю. Живую воду с жаждою я пью, она во мне источником течет, от этого душа моя поет.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Что такое благородство? Что обозначает это звучащее по-старинному слово? И какое оно имеет отношение к нам, живущим в 21 веке? Оно происходит от древнегреческого «eugenes». Первая часть этого слова переводится как «хорошо», а вторая имеет значение «генетика». Таким образом, слово «благородный» в своем первоначальном значении – это рожденный в хорошей семье. В дореволюционной России благородными называли людей, происходящих из знатного рода, из дворян. Но дворян уже давно нет. Да и происхождение больше такого значения не имеет. Значит ли это, что благородство как понятие изжило себя? Для начала давайте вспомним школьный курс русской литературы XIX века. Большинство писателей того времени имели дворянское происхождение. Поэтому они много писали о жизни знатного общества. Из их произведений мы знаем, что в дворянском обществе высоко ценилась честь. У русских офицеров был свой кодекс чести, который был составлен еще в 1804 году. И недаром Пушкин в качестве эпиграфа к своему произведению «Капитанская дочка» взял народную пословицу «Береги честь с молоду». Теперь это все история, но она наложила свой отпечаток на значение слова «благородство». Итак, согласно словарю «благородство», это не только происхождение из знатного рода, это и высокая нравственность, и самоотверженность, и честность. И эти качества всегда ценились не только в сердце дворян, но и в простом народе. И те, которые уже достаточно хорошо знакомы с Библией, знают, что Слово Божье требует от верующих и высокой нравственности, и честности. На страницах Библии можно встретить немало персонажей, которые обладали этими качествами. И тут нельзя не вспомнить Иосифа. Его судьба драматична. Он был продан в рабство своими братьями. Как ему было тяжело на душе, когда его

Никто их не видит, никто не узнает. По крайней мере, все, которые решаются сделать злое дело в тайне, уверены, что никто об этом не узнает. А тут такая возможность. Тем более неизвестно, разрешит ли хозяин своему рабу когда-нибудь вообще жениться. Как можно упустить такую возможность? Примерно так рассуждают рабы без роду и племени. Но Иосиф, хотя и был рабом, но помнил о своем благородном происхождении, поэтому поступил не по-рабски. Он знал о том обетовании, которое получил от Бога его прадед Авраам. Он знал, что Бог всегда присутствовал в жизни его деда, а также в жизни его отца. Иосиф хорошо понимал, что тоже является частью этого обетования. Если бы точно такое же понимание было у его братьев, никогда бы они не поступили так подло и низко. И если русское дворянство понимало, что на него возложена обязанность управления государством и его защита, и выполнение этих обязанностей требует определенных моральных качеств, тем более Иосиф понимал, что он всегда и во всем должен поступать достойно, чтобы не потерять свое призвание. «Как же я сделаю с ее великое зло и согрешу перед Богом?» — ответил Иосиф негодной женщине. В результате жена Потифара оклеветала праведного юношу перед своим мужем, в результате чего Иосиф попал в темницу. Готовность пострадать за свои убеждения всегда идет рядом с высокой нравственностью и тоже является определяющей чертой благородства. Это и называется самоотверженностью. Правда, собственные принципы часто бывают ошибочными, а страдания за них — бесплодными. Мы же, как христиане, должны ставить библейские принципы выше своего комфорта и выше своего «я». Легко быть высоконравственным, когда за это не надо платить. А если тебя за это еще и хвалят, тогда вообще прекрасно. Совсем другое дело, когда за проявленное благородство тебя бьют и даже сажают в тюрьму. В этой ситуации нужно укрепляться словами апостола Петра, ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Для Бога не имеет значения, в какой семье мы родились и к какому классу относится наше общество. Истинное благородство было у Иосифа, потому что, во-первых, он принадлежал к тому роду, через который действовал Бог, а во-вторых, Иосиф всегда поступал благородно. В ранней молодости не поддался сексуальному соблазну. В зрелых годах, когда стал вторым после фараона и имел огромную власть, не стал мстить, но простил своих братьев, которые сначала хотели его убить, а затем пожалели, поэтому не убили, а продали в рабство. Что же тогда можно сказать в отношении того, кто далеко не всегда в жизни поступал благородно, да и родился в семье, в которой в Бога не верили? Библия призывает всех людей, вне зависимости от происхождения и прошлых ошибок, к вере в Иисуса Христа, через которого мы получаем жизнь вечную. Иисус сравнивает спасение с рождением свыше. Апостол Павел говорит об этом же, но использует более простое понятие — усыновление. То есть через усыновление мы стали сынами Божьими. В послании к Ефесянам апостол Павел объясняет, что это значит. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». То есть у нас теперь то же самое гражданство в Царстве Божьем, что и у Иосифа. Согласитесь, это к чему-то обязывает. А вот что пишет апостол Петр о тех, которые получили спасение. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Священники, которые имеют доступ к Царю,

или, выражаясь по-современному, к высшему руководству страны, это уже элита. И вот Библия сравнивает с этой элитой тех, которые приняли Иисуса. Возможно, вы не сберегли честь с молоду. Много лет отсидели в тюрьме, и все ваше тело покрыто татуировками, с которыми вас не пустят и на порог высшего общества, которое считает себя благородным, хотя на деле в нем хватает и подлости, и низости, и предательства, потому что не познали они Христа и не приняли Его как своего Спасителя. Но нас Господь принял в свою семью через рождение свыше, через усыновление. Значит, по духу мы имеем то же самое благородство, которое было у Иосифа. А это значит, что мы должны мыслить не как рабы греха, а как благородные люди, и проявлять в повседневной жизни высокую нравственность, что является частью личной миссии каждого христианина.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, я буду проповедовать сегодня из двух мест Священного Писания. Я прочитаю эти два места и хотел бы иметь проповедь на тему «Зерно пшеничное должно умереть». Тема моей проповеди «Зерно пшеничное должно умереть». Я читаю это место, вы наверняка уже догадались, это Евангелие Иоанна, написано так. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Я читаю еще одно место, друзья. Я думаю, вам оно знакомо, но не, может быть, не так сильно знакомо. Это книга Левит. В книге Левит в 11 главе описывается нечистота. Что запрещено, к чему запрещено прикасаться еврею. Потому что от прикосновения с этими вещами еврей становился нечистым. И я прочитаю один стих только, смотрите. Написано, и если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Там перечисляется много различных способов, как можно стать нечистым. И есть два способа, или вернее две вещи, которые 11 глава книги Левит говорит, что несмотря на то, что нечистое к нему прикасается, оно все равно остается чистым. И одно из этих вещей – это зерно, но не простое зерно, а какое? Которое приготовлено к посеву. Друзья мои, когда наш Господь Иисус Христос ходил по земле, то его проповедь была двоякая. И он сам об этом говорил. Он говорил, если вы не верите моим словам, то обращайте внимание на что? На мои дела, на то, что я делаю. Причем я думал раньше, что он подразумевал только какие-то чудеса, которые он творил. На самом деле, друзья, я верю, что Христос в поступках Иисуса Христа была, его поступки были наполнены Евангелием. То есть это, наверное, была одна единственная личность, которая могла проповедовать 24/7, 24/7. То есть все, что делал наш Господь, это было абсолютное Евангелие в чистом виде, друзья. И вот я специально делаю такое вступление, потому что вы все со мной согласны, правда? Все, что он делал правильно. Вы все согласны со мной? Я думаю, что все согласны. Как бы, что бы он ни поступал, он поступал абсолютно правильно. И вот, друзья, Писание описывает, например, такие вещи, когда наш Господь Иисус Христос впрямую, не косвенно, но впрямую нарушал закон. Вы заметили такие вещи или нет? Я не говорю, друзья, о каких-то толкованиях, как часто, как это делали фарисеи. Я говорю о том, например, что евреям было запрещено прикасаться к чему-либо нечистому. Иначе ты оставался нечист, тебе надо делать массу омовей, ты не можешь идти в храм. И это все было связано. Когда вы будете читать евангельские тексты, вы увидите, друзья, что Христос делал это не случайно, но он делал это намеренно. Выходит процессия, друзья, из Навина. Там лежит труп, мертвец. По закону еврейскому к этому человеку прикасаться еврею что? Нельзя. Но ведь мог же он сказать слово и не прикасаться к этому юноше. И он бы тоже воскрес, мы так же верим. Но он подходит к нему и что? И прикасается. Почитайте евангельский текст. Подходит к нему прокаженный, просит «очисти меня». Но может же он сказать слово, и прокаженный будет очищен. Но он не говорит слово, он подходит к нему и что? И прикасается, друзья. И знаете, что самое интересное во всех этих моментах, друзья? Самое интересное то, что от прикосновения с нечистым Христос не становился нечистым. Все происходило с точностью наоборот. Если обыкновенный человек касается к трупу, он сам встает нечистым, как труп. Но если наш Господь Иисус Христос прикасался к трупу, друзья, то труп становился живым, а Христос оставался чистым. Аллилуйя! И это многие не понимали, друзья. И вообще, если вам честно сказать, то как бы не есть, но вроде как нарушал он закон. И я начал исследовать эти места Священного Писания. Думаю, где-то в законе должен быть намек, должна быть лазейка. Я должен понять, почему он так поступал, друзья. И я нашел, как я уже сказал, вот это место из Левит, которое описывает две вещи, которые никогда не становились нечистыми. Например, это источник. Но наоборот, для того, чтобы нечистоту удалить из еврея, еврей должен был идти к источнику и что делать? И помыться. И источник никогда не становился нечистым. И поэтому, друзья, я хочу сегодня очень коротко объяснить вам то, что говорил Христос. На мой взгляд, это очень важный вопрос. Это его проповедь, это то, что он делал. Он дал намек нам на это. Он сказал, когда вы будете читать у Левит про зерно, приготовленное к посеву, то вот вам намек. Если зерно не умрет, то оно не принесет никакого плода. Друзья мои, я хочу вам сказать, что можно прожить свою христианскую жизнь по-разному. И наша христианская жизнь может быть очень скучной, неинтересной и такой, знаете, рутинной и однообразной. С другой стороны, если вы поймете суть евангельского текста, ваша жизнь будет наполнена очень интересными происшествиями, приключениями. Я могу так даже сказать. И вот смотрите, друзья. Но для того, чтобы нам пережить то, что переживали апостолы, и то, что переживал Христос, друзья, нам надо понять несколько вещей. Первое, на что я хочу сделать ударение, это то, что мы можем быть зерном или посеянным, или мы можем быть зерном каким? Непосеянным. И если вы не посеянное зерно, друзья, то мир на вас влияет. Вся нечистота мира, с которой вы соприкасаетесь, она обязательно будет на вас отражаться. То есть есть две категории христиан. Непосеянное зерно – это те люди, которые стараются жить чисто, которые исповедуются, которые что-то делают, потом опять соприкасаются с миром, опять становятся нечистыми, опять идут омываются и так дальше. И это идет все по кругу. И некоторые люди проживают 70 лет и сражаются и страдают, и так никогда не доходят до того состояния, которым был наш Господь, и я верю, и апостолы. Потому что на самом деле зерно, которое родилось в этот мир, я говорю о христианине, его приговор, или его цель, или его назначение, или его destination, как говорят американцы, это быть посеянным, друзья. Зерно должно быть посеянным. Оно не имеет права остаться непосеянным. Иначе, друзья, на это зерно всегда будет влиять мир. Если у вас есть дети, знакомые, близкие, и вы боитесь за них, это значит, что эти люди не перешли во второе состояние. Они как непосеянное зерно, потому что на непосеянное зерно вся нечистота влияла. И оно становилось нечистым, если соприкасалось с нечистым и так дальше. Это значит, что когда, например, молодой человек, его влечет мир, ему нравится то, что в мире, его влечет внешняя сторона вот этого греха, но он все-таки понимает, что надо служить Богу, и он метается между этими двумя положениями, то его влечет мир, а потом его судит сердце, он приходит каяться, опять его влечет мир, он опять немножко погрешил, посмотрел, еще что-то. Конечно, некоторые укатываются вообще совсем в мир, но я говорю, друзья, что есть состояние, о котором Христос сказал, тот, кто пьет воду, которую я даю, тот не будет жаждать вовек. Когда мы правильно идем за Господом, друзья, Он вкладывает внутрь нашего сердца нечто такое. Я раньше этого не понимал, потому что написано, друзья, что мы должны грех с вами что делать? А? Как мы должны это? Какое чувство у нас должно быть к греху? Мы должны его ненавидеть. Друзья мои, скажите, кто из нас ненавидит грех? Ну, давайте так скажем, это смотря какой грех. Да? Ну, например, я блуд я ненавижу, да. Ну, а вот лень, я с ней дружу. Я не могу сказать, что я ее люблю, но и ненавидеть я ее тоже не сильно. Потому что она приносит какие-то дивиденды для меня. для меня. Друзья мои, я не буду углубляться в это все. Я считаю, что когда мы служим Богу усилием, есть мера любого усилия. То есть, когда ты стараешься идти за Господом, и ты стараешься быть праведным, быть честным, это все правильно, это хорошо, но все равно мера любого усилия рано или поздно у нас что? Кончается. Нас кончается. Вот почему часто люди, которые ходят через усилия в собрание, они себя смиряют, смиряют, а потом наступает такой момент, и ты смотришь на человека, был нормальный человек, потом что-то случилось, как, куда его понесло? И мы даже не понимаем порой, что причина этому всему, что он просто смирялся, смирялся, а потом сказал, да сколько можно уже смиряться? Расслаблюсь. И пошел, потому что внутренность его сердца всегда была зерном, не готовым к посеву, друзья. Но мы должны понять, что если ты станешь зерном, готовым к посеву, то нечто сверхъестественное и чудесное начнет происходить в твоей жизни, друзья. Первое, что мне нравится в этой проповеди, друзья, можно на самом деле ненавидеть грех. Можно чувствовать это отвращение ко всему нечистому, ко всему, что противоречит Евангелию. Можно иметь это внутри своего сердца. И только на основании этого, друзья, мы сможем служить Богу искренно. Только на основании нашего внутреннего чувства. Но здесь, друзья, секрет. Здесь большой секрет. Знаете какой? Временами, когда мы понимаем эту истину, я когда Дух Божий говорил со мной и начал объяснять мне эти вещи, я говорю, Господи, это выглядит очень красиво, я хотел бы быть внутренним сердцем, вот таким христианином, я хотел бы любить все, что твое, и ненавидеть все, что от мира, даже самое-самое маленькое, но у меня так на практике, Господи, не получается, на практике у меня получается, что, конечно, большинство, что исходит от тебя, я люблю, но есть вещи этого мира, которые, ну, я не скажу, что я люблю, но они мне нравятся. Я закрываю на них глаза и отставляю дальше и дальше, потому что это не грехи. Это просто, знаете, такое общение с миром этим. Да? Я не хочу приводить пример. Вы скажете, Саша, ты, может быть, сильно высоко планку заносишь. Но я верю, что с кем Дух Святой работает, тот знает, что есть вещи, которые нас как-то так, знаете, ну, беспокоят нас. Ну, не то, что это грех, но ты чувствуешь, что, ну, вот когда идет собрание, а ты уехал на отдых, то все равно какой-то остается у тебя дискомфорт. Ну, вроде как, отдыхать же тоже надо, и ты думаешь, да не, ну и как с этой ситуацией выходить? Друзья мои, я скажу вам, я верю, что Дух Божий работает сегодня с нами, с нашей церковью. Знаете, что мне нравится? Мне нравится, друзья, что благодать Господня приходит на эти собрания. И я верю, что когда приходит Господня благодать, она не приходит только для того, чтобы мы с вами поплакали, покричали, помолились, чтобы мы просто вышли отсюда и сказали, вау, какое было хорошее собрание. Но я верю, что Божья благодать приходит на это место, чтобы что-то делать и изменять наше сердце. И вот здесь проблема, друзья, потому что пшеничное зерно, во-первых, которое должно быть посеяно, друзья, оно временами должно остаться не временами, но остается одно. Переживали ли вы такие ситуации в своей жизни, когда ты идешь, тебе кажется правильно, и вдруг ты оказываешься один на один перед проблемами? Вдруг те, кто вчера были с тобой вместе, тебя понимали, перестают тебя поддерживать. Вдруг ты оказываешься в полном одиночестве. Вдруг среди христианского общества ты высказываешь какое-то мнение, и оно вроде правильное, и оно вроде библейское, но ты не находишь абсолютно никакой поддержки. Знаете, друзья, я когда-то попал, я был еще молодым, моя жена помнит это все, я попал в среду молодежи. У нас молодежи не было в церкви, потому что у нас в церкви была одна молодежь, нас стариков не было. Нас покаялись все с мира, пришли молодые. А потом я попал в такую церковь, где, знаете, была молодежь, там, она была с детства верующая, и они ведут дискуссию, да, они говорят о чем-то. И я включился в эту беседу, начинаю с ними беседовать, и смотрю, они так все на меня поглядывают, ну, как-то так непонятно, да. Потом оказалось, что человек, рассказчик, который рассказывал, что он это все выдумал. Просто, извините за выражение, брехал. И все стояли и понимали, что он брехал. И один я, лопух, там стоял и верил всему, чему, что он там брехал. Я, честно говоря, человек, вышедший с мира, я только покаялся. Я на то время, ну, они сказали, он не брехал, он шутил. Да? Вот. И я попал в такое глупое положение. И я понял, друзья, что если ты идешь путем евангельским, ты не застрахован, идя за истиной, ты не застрахован. Это одно дело, когда ты попадаешь в глупое положение, а другое дело, когда временами ты попадаешь в абсолютно такое положение, когда тебе надо встать за истину, и ты понимаешь, но это трудно сделать, потому что вокруг тебя, окружающая тебя среда, они по-другому понимают. Я могу приводить сейчас примеры, но, знаете, мне не хочется, потому что можно перейти на личности здесь. И вот когда они начали меня смеяться, мне, конечно, задело. Может быть, это была моя гордость. Я тогда его спросил, говорю, ты в какую церковь ходишь? А какая? Он спрашивает, а какое дело? Я говорю, я буду говорить с твоим пастором. Ты сейчас грешил, говорю, грехом к смерти. Ты должен быть наказан. Ты христианин? Да. Ты член церкви? Да. Я говорю, ты должен быть наказан за это. Ты сейчас просто лгал. А лжецов участь в озере Вонина, надо сейчас цитировать места Писания. Эта молодежь быстренько ретировалась, там они рассыпались. Он, конечно, он не сказал, в какую церковь он ходит и так дальше. Но вот, друзья, состояние христианина, который идет за Господом. Мы временами попадаем в такие положения, когда ты думаешь, ну это же написано, это же нормально, но в среде нашей культуры христианской что-то сложилось, что ты не переменяешь. И ты начинаешь говорить, и ты оказываешься в одиночестве, друзья. И часто, когда, знаете, общее мнение превалирует на основании, вы видите, как сейчас сатана меняет общее мнение. Сейчас попробуйте в больших церквях, заикнитесь, например, о том, что надо покрываться, что надо ходить в целомудренной одежде. Это то, что было всегда. Но сегодня это непопулярная абсолютно проповедь, друзья. И получается, что ты должен или встать и сказать, вот так я понимаю, вот в этом истина. И в конечном итоге ты остаешься временами один. Так как было с Господом, с нашим. Потому что, чтобы тебе быть посеянным, чтобы в твоем сердце вызрело вот это состояние духа, Бог тебя обязательно проверит. Бог скажет, покажет тебе истину и скажет, ты должен стоять за истину. А потом сделай так, что вокруг тебя никого не будет, потому что ты должен стать зерном посеянным, друзья. Не просто пшеничным зерном. И если вы останетесь завтра за истину одни, если даже мы, как служителя, встанем и будем говорить не так, стойте, друзья, на истине евангельской. Стойте на этом слове, потому что рано или поздно Бог соберет этот урожай, эти посеянные зерна. И Библия говорит, они дадут обильный плод для царства, друзья. Стоит за истину стоять. Если написано, написано, друзья. Если, знаете, даже и ошибаетесь, ошибайтесь искренно. Ошибайтесь искренно. Я тоже, знаете, как Павел, был гонителем, но искренно. Он шел за истину, но искренно, друзья. Потому что зерно должно быть посеяно. Следующее, знаете, когда зерно попадает в землю, оно попадает в абсолютную темноту. Вы переживали такие моменты? Когда ты идешь по жизни, поступаешь вроде правильно, делаешь все, как написано, но Бог как будто ночь привел в твою жизнь. Ты ничего не можешь понять, почему это происходит. Почему так случается? Почему вот это пришло в мою жизнь? Почему это пришло в мою жизнь? Зачем вот это все? И Бог скрывает это все, и ты не понимаешь, друзья, что это время твоего посева, что ты там вызреваешь для Царствия Божия, что по-другому быть не может. Бог обязательно ввел тебя в трудности и покрыл тебя своей дланью, и ты как бы в темноте, и ты просишь. И ты умоляй, Господи, открой, Господи, скажи, Господи, еще что? А он молчит. И ты как будто в темноте, друзья. И часто мы не понимаем, что именно вот это состояние, когда мы оставлены, когда мы в темноте, когда нам трудно, именно вот это состояние, оно в нашей душе производит перемены. Когда вы приходите сюда на молитву, друзья, черпайте от Господа силу. Потому что молитва, молитвенное время – это место, где мы с вами сможем получить подкрепление. Для чего? Для того, чтобы когда Бог начнет с нами работать, когда Бог будет работать и превращать тебя в зерно, готовое для посева. Знаете, друзья, когда Бог закончит свою работу, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, если эти процессы проходят в вашей жизни, если вы хотя бы один раз оказывались за истину в одиночестве, или хотя бы один раз вы переживали моменты, когда тебе хотелось кричать, сказать: «Боже, что это такое? Зачем?» Это значит, что ты проходишь эти процессы. И рано или поздно Бог что-то перевернет в твоем сердце. И ты станешь как зерно, готовое к посеву, к которому нечистота уже не клеится. Да, мы соприкасаемся, да, мы как другие люди, да, мы живем в этом мире, но совсем по-другому мы это все воспринимаем, друзья, совсем по-другому. Третье и последнее, друзья, и мы с вами идем к молитве. Вы знаете, зачем сеется зерно или нет? Да, но прежде чем оно получит урожай, прежде всего того прекрасного, друзья, написано в Слове Божьем так. Христос сказал, если оно в этой земле не умрет, то оно останется одно, без плода. Знаете, друзья, что самое тяжелое в этом процессе? В этом процессе перемены твоего сердца, перемены тебя в образ Христов, перемены тебя для царствия, перемены твоего духа, самое тяжелое, друзья, это нам умирать для того, что есть наше природное. Очень тяжело временами, когда Бог начинает идти по-живому, когда Бог начинает вынимать изнутри твой. Знаете, часто, когда мы встречаемся с христианами, я вижу, если кого-то Бог берет в работу, знаете, что случается с этим человеком? Угадайте, что? Начинает вылазить все его недостатки. Вы не видели таких людей? Кто только начинает приближаться к Богу, он с ужасом обнаруживает, что все кругом полезло наверх. И часто люди просто, знаете, пугаются этого. На самом деле пугаться этого не надо, друзья. Бог намеренно сделает так, что все, что скрыто у нас на дне, оно поднимется наверх, чтобы мы могли с этим работать и сражаться, друзья. Чтобы мы могли для этого умирать. Знаете, друзья, как часто бывает, когда мы приехали с братьями к одному брату верующему, и он нас принял. И у него, мы приехали, я не думаю, что вы такой дом видели когда-нибудь. У него дом 6 гаражей, на территории у него корт, теннисный, баскетбольный корт. Отдельно у него парилка сухая, парилка мокрая, массажный салон, бассейн. Это все у него на территории. И, конечно, мы с братьями, мы приехали на Братскую, там конференция должна быть, все. Но когда мы попали к нему на территорию, угадайте, о чем мы говорили. Нетрудно предположить, да? Мы говорили об этом доме, об этом, вот заработал брат и так дальше, все. И это не то, что друзья, не то, что зависть. Но я смотрел на это все, и у меня пришла такая мысль. И на определенном этапе Дух Святой сказал мне одно слово. Остановись. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что на самом деле есть вещи, которые в этом мире очень пленительны. Очень пленительны. И мы должны научиться для этих вещей умирать. Если Бог от тебя требует, я же прекрасно понимаю, это не то, что как бы скрытое, потому что когда я был молодым верующим, я еще думал как-то по-другому. Ну, у меня был бизнес, и я знаю, что такое бизнес, и когда я был в бизнесе, жена не даст соврать, то у меня не было в церкви. Меня не было в церкви, я был ответственный за церковь, но меня в церкви не было, потому что у меня был бизнес, и у меня было 15 человек, им надо платить зарплату, им надо то, им надо все. У меня машина на границе, у меня там перевернулся автобус, у меня то, и у меня были все время у меня куча проблем. И когда меня спрашивали, что тебя нет у нас в собрании, то я вам мог представить не одну причину, но целых 15. Но это ничего не изменяло, друзья. Бизнес меня убрал от церкви. И когда я в Америке задумал сделать бизнес, я понял, что здесь на весах стоит или бизнес, большой дом с кортом и все остальное, или служение Богу. И вы знаете, друзья, что временами для этих вещей очень тяжело нам умирать. Нам очень тяжело. Мы хотим быть как все. Мы хотим тоже быть, мы и дом хотим, и это хотим, и это хотим. И потом, друзья, когда человек ударяется и бежит за этим всем земным, вроде как бы и греха нету, потому что никого еще не отлучили за то, что у человека две работы, правда? Никого еще не наказали в церкви за то, что он, я не знаю, проводит больше времени вне церкви, нежели в церкви, хотя он и член церкви. За это не наказывают, сейчас вообще толерантно относятся до многих вещей. Друзья, но вы поймите, что сам человек подвергает себя многим скорбям, потому что это путь зерна непосеянного. Этот мир, он будет крепчать и крепчать в твоей жизни. И ты будешь чувствовать, как узы, связывающие тебя с Господом, ослабевают, а узы, связывающие с миром, становятся как стальные канаты. Этот процесс временами незаметный. Он проходит годами. Но посмотрите на каждого отступника, который сегодня в мире. Все они прошли этот процесс, друзья. Давайте научимся умирать для кое-чего. Сегодня молодежь, вас этому не учат. Но старшее поколение знало, что для того, чтобы остаться верным Господу, жертвовали карьерами, жертвовали учебами, несли не в институт, и потому что, чтобы идти в институт, тебе надо было отказаться от Бога. Может быть, не совсем отказаться, правда? Но принять комсомол, принять эту идеологию, да. И я знаю, что некоторые верующие шли этим путем. Шли этим путем, друзья. Но они печально заканчивали, потому что, чтобы идти за Богом, нам надо научиться умирать для некоторых вещей. Как я уже сказал, в Америке этого не учат. И не говорят сегодня, что церковь на первом месте. Учеба, правильно. Но учеба никогда не должна мешать служению. Правильно ли иметь сегодня образование? Правильно. Правильно ли иметь сегодня хорошую работу? Правильно. Но вы знаете, что временами Бог просто намеренно берет и проверяет нас через работы, через учебы, через все, что мы сегодня имеем здесь в Америке. И Он смотрит, готовы ли мы сегодня пожертвовать ради нашего Господа, друзья. И если мы готовы пожертвовать чем бы то ни было, я вам гарантирую, вы придете сюда, начнете молиться, и Бог будет вам отвечать. Вы увидите Его действие, Его благодать. Вы увидите, что Он Бог живой. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное, друзья, что Иосиф без великого образования, без протекции, без взяток, без папы в правительстве оказался вторым после фараона. И кто его туда поставил? Как он достиг такой высоты? Я вам скажу, друзья, служить для Господа, оно окупается с любой стороны. Гарантия, с любой стороны. Если это надо, Бог может сегодня и сделать так, что и президенты поклонятся рядовому христианину. Потому что мы служим великому Господу. Я хотел бы, чтобы мы помолились с вами, друзья. Я хотел бы, чтобы мы начали служить Богу по-настоящему. В последнее время очень много в церквях то, что мы называем, это игра в церковь, знаете, такая, как выразиться, театральность или что. Мы как будто исполняем какой-то обряд, который Богу не нужен. Богу не нужен обряд, Богу нужно наше сердце. Богу нужно, чтобы мы сегодня ходили искренно, чтобы мы искренно признавали, что правильно, что неправильно, чтобы мы могли сегодня служить Богу так, чтобы все это видели, что мы служим живому Богу. Аминь. Аминь. Помолимся. Ава Отче.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Бог, ты тоскуешь по мне, когда я душой не с тобой, и когда на моей стезе ты снова не главный герой. Бог, тебя ранит, когда я опять увлеклась суетой, и ненужная вовсе звезда мне затмила вдруг образ твой. Бог, твое сердце болит, когда снова в груди у меня сильно-сильно сердце стучит, но только не из-за тебя. И когда я не влюблена, и когда подступает мороз, и живу я будто б одна, мол, у нас все с тобой не всерьез. За меня ты готов умирать, за тебя я готова что? Ты любовь мне свою, чтобы дать, километры страданий прошел. И теперь я, ну, как бы твоя, и невестой твоей зовусь, но заманчивый мне мое я, чем твое будь со мною, Иисус. Бог, чтоб сердце твое разбивать, мне не надо стараться ничуть. Я прекрасно умею ломать. Помоги же любить хоть чуть, чтобы сердцем к тебе пламенеть, чтобы самый желанный и близкий. Не должно твое сердце болеть. Не любить тебя — это низко.

Момент творения. Кит не джентльмен. Киты, подобно динозаврам, огромные и удивительные создания. Их грандиозные размеры прославляют Творца. Некоторые киты величиной превосходят всех когда-либо живших на Земле динозавров. На китов охотились испокон веков, из них добывали всевозможные продукты. И лишь когда киты оказались на грани исчезновения, разные страны стали предпринимать усилия по их охране. В прошлом истребление китов оправдывали тем, что киты – это якобы безжалостные убийцы. Когда этот миф был развенчан, общественное мнение впало в другую крайность. В итоге не только далекие от науки люди, но и многие ученые окружили китов романтическим ореолом. Китов стали изображать этакими нежными и благородными гигантами. Стало модно говорить, что интеллект кита, возможно, даже превосходит человеческий. Но тщательное и объективное изучение поведения китов показало, эти восхитительные создания всего лишь дикие животные. Нрав у китов в основном мирный, но им не чужда агрессия. Известно, что самцы иногда затевают жесточайшие бои за внимание самки. Порой в такой стычке участвуют до 10 самцов, которые на полной скорости таранят друг друга 40-тонными телами. Китам не свойственна супружеская верность. Самцы часто спариваются с несколькими самками и, хуже того, силой принуждают самок к сожительству. В отличие от нас, киты просто животные. Только люди были созданы для близких отношений с Творцом. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Сегодня вы можете приехать к нам», — сказала Аня однажды воскресным утром после богослужения. «Отец уехал».
1: «Куда?»
0: — спросил Иосиф. «Куда-то на запад».
1: «И зачем?»
0: «Он ищет место приложения своим деньгам».
1: «А у него их что, так много?»
0: На лице Иосифа отразилось удивление. «Конечно, у отца были деньги». Он сказал, прежде чем появится кто-то, кто захочет у него денег одолжить, он лучше купит ферму, которую можно сдать в аренду.
1: «Я бы хотел, чтобы у отца было столько доверия ко мне, и он мог доверить бы мне ферму».
0: Голос Иосифа звучал почти саркастически, но в следующую минуту он пожалел, что так сказал. «Может, у отца больше к тебе доверия, чем он внешне выражает? Подождем, увидим», — сказала Анни.
1: «Но свою ферму он бы мне никогда не доверил. Я вчера встретился в городе с Макракином, и мы долго с ним беседовали. Но сегодня воскресенье, и не следует нам вести такие разговоры. Слишком много мирских забот».
0: «Но вы приедете к нам?»
1: «Да, мы приедем».
0: Когда Иосиф зашел в кухню, повесил свою шляпу на крючок позади печки, а потом прошелся по дому, сердце его болезненно сжалось от воспоминаний о своем детстве. Цветущие бегонии на подоконнике жилой комнаты перенесли его на 20 лет назад в его прошлое. Но не хватало желтой кошки между горшками, да и окошко не было угловым. Это был другой дом. Но опять он увидел кресло-качалку, очень похожее на то, в котором мама сидела, когда она брала его на колени и рассказывала библейские истории. Чистый свежий запах ее накрахмаленного фартука он, наверное, никогда не забудет. А вот стоит новый письменный стол и книжный шкаф, который он еще не видел, а рядом маленький сейф для денег. Ковер в спальне был чужой, незнакомый, как и сервант столовой. Все устройство дома не было исключительно модным, но от него исходил определенный комфорт, который Иосифу нравился. Если бы только хозяева были немного более расположены к общительности, и ей дали бы больше места в доме. Но холодная натура Бенета со всеми его негативными чертами, несмотря на его отсутствие, оставляла на нем свой отпечаток. Бенета не было ровно 10 дней. Он приехал с новостью, что купил ферму в 160 моргенов земли на расстоянии 6 миль на север от Адморы и на год ее отдал в аренду. Когда Иосиф об этом услышал, он вначале был очень расстроен. Его огорчило то, что отец ни единого раза не сделал ему предложение поселиться на купленной им ферме. Но у Бога и для него Долорес был свой план. В этом Иосиф был твердо убежден. Разве не молились они каждое утро и каждый вечер, чтобы он руководил их жизнью? Разве Бог даст им споткнуться и упасть? Нет, и никогда. Что беспокоило Иосифа, это то, что он не слышал голоса Божьего, который бы звал его изменить что-то в своем образовании. Год был на исходе. Иосиф работал так тяжело, как он еще никогда не работал. Он зарабатывал, рассчитывал и экономил с той единственной целью, чтобы своей семье, которая теперь уже состояла из 3 человек, создать сносный семейный уют. Малышу Дэнни Дженни было ровно неделю, когда новое известие круто изменило его сложившийся жизненный уклад. Аня приехала к ним одна, ей очень хотелось увидеть своего внука. «Ой, какой он хорошенький! Лучше не бывает, Долорес!» Вся лучилась Аня, беря на руки маленького Дэнни Дженни. «А знаешь, что сегодня отец сказал?»
1: «Не могу себе даже представить».
0: «Я вас могу обрадовать. Он сказал, что хочет Иосифу отдать в аренду ферму. Если он хочет, может ее взять себе хоть завтра».
1: «Неужели?»
0: — удивилась Долорес. «Ты ему, наверное, говорила, что мы бы ее хотели взять».
1: «Да, как-то давно я ему намекала, что вы в нем заинтересованы. В нашей местности фермы очень дорогие, об этом он прекрасно знает».
0: «И что он тогда сказал?» Он на меня тогда взглянул несколько удивленно. По его выражению лица я больше ничего прочитать не могла. До сегодняшнего дня, по крайней мере, он к этому разговору не возвращался. Думаю, что первый год, на который ферма была отдана, скоро истекает. Договор был заключен лишь на короткий срок. Я поговорю с Иосифом, когда он придет.
1: А где он?
0: Повез молоко в город. Он вернется где-то через час. Ты еще подождешь его приезда?
1: Наверное, нет, Долорес. Пока я доберусь домой, будет уже обед. Я еще сегодня хочу хлеб испечь. Тебе моя помощь не нужна?
0: Нет, мама, я управлюсь. Жена Гавкерса изредка забегает, и если что-нибудь нужно помочь, то она остается. Она очень славная женщина.
1: «Мое ты сокровище!» — нежно гладила своего первого внучика Ани Амстронг. По дороге домой она рассуждала сама с собою. Как это обычно делают все бабушки? Она сравнивала маленького внука со своим сыном, которого она более чем 20 лет тому назад вот так же носила на руках. От всего сердца Ани благодарила Бога за то, что отношение к рождению первенца в этой семье было совсем другое. Отец ее сына не хотел его появления на свет, а Дэнни Дженни был желанным ребенком. Она была твердо убеждена, что Иосиф будет любящим и заботливым отцом. Дэнни Дженни никогда не будет жестко и несправедливо наказан. Он избежит тех детских забот и разочарований, которые достались на долю Иосифа. Он будет любим отцом. У него будет совсем другая судьба. Ей было от этого так легко и свободно на душе, что хотелось петь. Такое настроение приходило к ней нечасто, хотя она иногда и напевала тихонько, чтобы разогнать печальные мысли. Как добр всегда к ней Бог! Он услышал ее молитвы и сохранил ей жизнь. Он дал ей увидеть, как Иосиф пришел к вере и как он счастливо женился. А вот и родился у него первый ребенок, и все ее боли и горечи уходили в прошлое, становились маленькими и незаметными. Анни туже стягивала кофту на плечах и уверенней шагала вперед, предоставляя лицо холодному встречному ветру. В ее сердце жило теплое счастливое чувство, что жизнь прожита не совсем зря. Иосиф обговорил с отцом все условия договора по телефону. Беннет был немногословен, да и вопрос был прост. Беннет отдавал сыну ферму в аренду только на один год и хотел получить деньги вперед.
0: «Долорес, через месяц мы переедем».
1: «Неужели так скоро, Иосиф? А ты уверен, что нам там понравится?»
0: «Думаю, что понравится. Конечно, там многое будет совсем по-другому, но...»
1: «Мы же вместе», — с любовью сказала Долорес. Она счастливо ему улыбнулась.
0: «Да, Долорес, мы вместе. У нас есть Дэнни и хороший пастор Мильтон Коллинз».
1: «А что на это мои родители скажут?»
0: «Ты думаешь, что они будут что-то иметь против?»
1: Долорес пожала плечами и положила Дэнни обратно в его плетеную тележку. «Они, конечно, не будут в восторге, что мы так далеко от них уедем, но я думаю, что они нас поймут».
0: Первое лето на ферме было для Иосифа совершенно неудачным. Почти весь урожай у него пропал, а на остатки своих средств он приобрел 4 лошадей, плуг, телегу, корову и подержанную автомашину. К осени они оказались без продуктов и денег, чтобы на них себе что-нибудь купить. После многих бессонных ночей и бесконечных споров с Долорес Иосиф решил написать отцу письмо.
1: «Дорогой отец, в этом году почти не было дождей, и урожай был совсем низким. Наши запасы мы совсем исчерпали. Сад и огород тоже не принесли дохода. Долорес практически не смогла ничего заготовить на зиму. Но нам здесь очень нравится. Если на следующий год будет больше осадков, мы из этой ситуации вылезем. Мне страшновато просить тебя о чем-либо, но я не вижу иного выхода, отец. Я хотел тебя спросить, не одолжишь ли ты мне на ближайшие 6 месяцев $200? В остальном у нас все хорошо, и я надеюсь, что у вас с матерью тоже. Дэнни растет и развивается, как на дрожжах. Твой сын Иосиф».
0: Прошла неделя, пока пришел ответ. Иосиф забежал в дом, посмотрел письмо на свет и вскрыл конверт. «Иосиф», — читал он, — «случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне». Руки Иосифа начали мелко дрожать. «И попросишь кусок хлеба, если ты моего совета не примешь». Иосиф побрел к ближнему стулу и опустился на него. Слова в письме расплывались перед его глазами. «Иосиф», — позвала Долорес из кухни, — «что случилось? Читай же громче, что твой отец ответил?» «Он ответил...» Руки Иосифа опустились, и письмо упало на пол. Долорес его подняла и читала дальше. «Иосиф», — бормотала она, — «он же даже не пишет, дорогой Иосиф. Случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне и попросишь кусок хлеба, если ты не послушаешь моего совета». «Когда это он тебе такое говорил?» — выдавила из себя Долорес. «Ах, однажды вечером, когда я начинал с тобой дружить. А почему он так сказал? Читай дальше, я тебе потом скажу». «Я тебя довольно часто предупреждал», — читала Долорес. «А теперь почему ты не попросишь Джейди Бейса? Или ты уже попросил, да у него тоже ничего нет?» «Не сомневаюсь, что именно так. У меня нет лишних денег, которые я мог бы дать займы. Бинет Амстронг М». Долорес кончила чтение, давясь слезами. Она оперлась о стену. «Когда это он тебе сказал о куске хлеба?» Иосиф соскочил. «Это случилось в тот один вечер, который я уже годы стараюсь забыть», — взволнованно сказал он. «Он требовал от меня, чтобы я никогда больше с тобой не встречался, и лишь потому, что твой отец, на его взгляд, недостаточно богат. Деньги, деньги и деньги — это единственная любовь, хотя у него их больше, чем предостаточно. Я это точно знаю». «Но он отказывается мне помочь. Я не хочу просить у твоего отца ни в коем случае, и даже если я траву буду есть. Тогда я его попрошу, Иосиф. Нет, пожалуйста, не надо. Я напишу письмо». «Кому?» «Я попробую попросить у Арта. Напишу и попрошу никому об этом не говорить. Я уверен, что он меня поймет. Господин Макракин мне бы эту сумму тоже одолжил, но я лучше займу у кого-нибудь из членов общины. Возьми письмо и брось его в печку, чтобы я его никогда не видел снова». «Забудь свое зло, Иосиф», — сказала Долорес спокойно, но настойчиво. «Я не сержусь, Долорес». Иосиф обнял жену и крепко прижал ее к себе. «Нет, моя любимая», — шептал он ей, — «я действительно не сержусь, но я жалею, что написал ему. Я же помню, он ни разу тебе ничего не предложил, когда ты помогал ему во время уборки урожая винограда в ту осень, когда мы только что поженились. Ах, давай не будем об этом вспоминать, я же тогда не из-за денег ему помогал. Я знаю, он тогда думал, что я просто дурак, потому что ему помогаю, даже не договорившись об оплате, и что мне на ферме Джона просто делать нечего. Вообще-то мне это все действительно хочется забыть. Постарайся, Иосиф». Несколькими днями позже пришло письмо с чеком от Арта. Он писал: «Дорогой Иосиф, я рад, что могу тебе немного помочь выбраться из тяжелой ситуации. К сожалению, это на сегодня всего $85. Но я надеюсь, что в конце месяца я смогу тебе оставшиеся $15 тоже прислать. Я молюсь о вас и прошу Бога отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал. Благодарю тебя за тот день, когда ты привел меня к Иисусу. Если бы не ты, не знаю, где бы я сегодня был. С любовью Иисуса Христа к тебе, Арт». Иосиф, задумавшись, сложил письмо и положил его на стол. «Долорес», — сказал он серьезным голосом, — «я обещаю Богу, что с сегодняшнего дня от всего, что я буду зарабатывать, отдавать десятую часть церкви». «Ты так решил?» «Да, так именно я поступлю. Я вообще-то уже давно об этом думал, но с этого момента мое решение твердо». Иосиф имел право еще на кредит в банке Адмора, и через несколько месяцев десятая доля, которую он отдавал Богу, была почти равна сумме, которую он одолжил. Начиная с того дня, когда он давал обещание Богу, работа его была благословенна. Урожай приносил ему вдвое, в четверо, в десять, даже в 40 раз больше. Иосиф иной раз был просто удивлен, когда подводил итоги своих подсчетов. В жизни Ани Амстронг было много тяжелых разочарований, но такого еще не было. Письмо, которое она сейчас держала в руках, ударило ее невыносимо больно. Ее морозило. Она чувствовала, как судорожно сжималось ее сердце. Все ли она правильно в нем поняла? Боясь что-то пропустить, она перечитывала письмо еще раз. «Дорогая мама, я обычно писал тебе каждую неделю, а это письмо ты получишь с некоторым опозданием. То, что произошло, меня страшно расстроило. Жить не хочется». У Ани потемнело в глазах. Ей казалось, все в доме закружилось. Она, спотыкаясь, добрела до первого встретившегося на пути стула. «В последнюю неделю мне пришлось услышать от одного брата в церкви резкое осуждение в мой адрес. Это страшно огорчило меня и выбило из равновесия. Я ведь был твердо убежден, что исполняю волю Божью, но его критика меня заставляла в этом очень усомниться. Ты одна знаешь, как я всю жизнь боролся с чувством неполноценности в себе. Моя жизнь до сих пор была борьбой с самим собой, борьбой с сомнениями, борьбой с чувством, что я нежеланный сын своего отца. Я счастлив в своей семейной жизни, мама. Долорес, которую мне дал Бог, удивительная женщина, и материально нас Господь щедро благословил, так что мы сейчас в состоянии купить себе свою собственную ферму. Но почему я должен был получить этот удар, понять я не могу. Я совершенно убит, если сказать тебе честно. В последние дни я почти не в состоянии был по-настоящему молиться. Пожалуйста, мама, помолись ты за меня». Аня плакала. Что только опять пришлось пережить ее сыну. Из этого, так не похожего на Иосифа письма, ничего не было ясно. Он оставил вопрос открытым. Она с таким нетерпением ждала его письма. В доме никого не было, и она могла бы без всякой помехи его читать. Только разве такое письмо могло ее обрадовать? Прежние его письма были бодрые, полные любовью к ней, а в этом она читала об унынии и разочаровании. Что же все-таки случилось? Больше всего Ане хотелось бежать на вокзал и сесть на первый же поезд направлением на Адморе. Но разве она могла себе такое позволить? Если бы это письмо прочитал Бенет, он бы от души посмеялся. Он сказал бы: «Вот он, твой хваленый сынок, которого ты избаловала и испортила». А кроме того, у нее не было денег. У Ани никогда не было в кармане ни гроша. Как же ей ехать к сыну, не рассказав Бенету, почему она едет? Аня упала на колени и, закрыв заплаканное лицо обеими руками, начала молиться. «Боже!» — шептала она. «Где бы сейчас Иосиф ни находился, помоги ему снова найти путь к тебе, не дай ему пропасть, верни ему мужество. Я не знаю, что такое страшное с ним произошло, что его так разочаровало, но если ты когда-либо услышал крик материнской души, то услышь и мой. Он мой сын, и я многие годы тому назад доверила его тебе. Ты сохранил его и спас от смерти. Ты знаешь, Иисус, он твой голос услышал еще совсем маленьким, молясь в сарае в одиночестве. Как часто я с мольбой просила о том, чтобы мой сын вел жизнь, приносящую добрые плоды. Теперь, когда он задет за самое больное, огорчен до глубины души и не может больше молиться к тебе, укрепи ты его. Дай почувствовать, что ты с ним рядом. Господь мой, я верю, ты вернешь его к себе. Дай ему, пожалуйста, почувствовать, что его мать за него молится. Дай ему понять, что вопреки всем искушениям и соблазнам он твой сын. Напомни ему обещание. Я просто не могу поверить, что он хочет отойти от тебя и отвернуться. Ведь ты призвал его к себе на службу, ты спас его. Может, я это воспринимала как само собой разумеющееся, думала, что он сам крепок и непоколебим в вере. Может, я слишком им гордилась. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, прости мне. Ты видишь мое сердце и мою печаль. Тебе доверяю себя и своих детей и молю о помощи». Анни Амстронг в то же мгновение почувствовала, как в ее сердце поселились спокойствие и мир. Она села на маленький диван, откинулась на его спинку и расслабилась. Когда Бинет вошел, он думал, что она заснула. На поле, рядом с амбаром, сосна тянулась в вечернее небо, которое становилось все темнее из-за надвигающейся непогоды. Иосиф сидел на веранде и громко читал из газеты. Долорес на кухне готовила ужин, и он повысил голос, чтобы ей тоже было слышно. Поэтому он не заметил приближавшегося к веранде человека. Когда Иосиф поднял взгляд, тот стоял от него на расстоянии 2 шагов. «С таким голосом, — сказал незнакомец, — вам бы надо было стать проповедником». Это прозвучало для Иосифа так неожиданно, что он растерялся. «Кем?» — протянул он. Газета упала на пол. «Я сказал проповедникам, у вас доходчивый и приятный голос. Вы выговариваете каждое слово четко и необыкновенно впечатляюще. Я еще издали слышал и понимал все, что вы читали». Иосиф не знал, что ему на это отвечать. Он молча смотрел на него, потом сказал непосредственно. «Меня зовут Амстронг, а вы кто такой?» «Я Генри Гефс, живу в 3 километрах от Гринтопа. Я уже был здесь как-то. У вас очень хорошая ферма, я правильно определил?» «Да, но весной мы хотим уехать отсюда и поселиться в своей собственной ферме». «Ну что ж, мне пора. Хочу еще успеть в город».
1: «Пешком?»
0: «Да, пешком. Я свою тачанку отправил на ремонт. Теперь мне надо ее оттуда забрать».
1: «Вы можете попасть под ливень», — сказал Иосиф.
0: «Это не страшно. Дождь нам сейчас будет очень кстати».
1: Вот оно снова, то самое чувство, которое его посетило и тогда, много лет назад. Служить, служить ему. Но для этого надо учиться. Желание учиться давно владело им. Теперь оно напоминало о себе с новой силой. Верхние ветви сосны шуршали на ветру. Дерево стояло совсем одиноко в поле, но корни его ушли глубоко в землю и держались крепко, так что ветер ничем не мог ему повредить. «Куда ты смотришь?» Долорес остановилась в открытой двери, но Иосиф был так погружен в свои мысли, что ее не слышал. «Он нашел его в пустыне», — сказал он сам себе, «в одинокой, пустой и голодной степи». Он задержал дыхание. Он оберегал его, следил за ним и хранил, как зеницу глаза своего. «Иосиф!» Иосиф съежился. «Да?» — повернулся он на зов. «Что с тобой случилось?» «Ничего, Долорес. Я слышала, что этот человек тебе сказал». Иосиф ничего не отвечал. «Может, он прав, Иосиф?» Ничего не говоря, Иосиф собрал газеты и вошел в дом.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений и ждем вас у наших радиоприемников в это же самое время завтра.

0: Дорогие друзья, в Библии мы находим очень много мест, которые говорят нам о блаженстве.
1: Но что значит слово «блаженство»?
0: Словарь Даля характеризует это слово так. Блаженство – это счастье, благополучие, благоденствие, высшая степень духовного наслаждения.
1: А каждый христианин знает, что блаженство – это сам Бог.
0: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Откровение 22:14.
1: Блажен, кто брату все прощает и все обиды забывает, и в каждом хочет разбудить способность верить и любить. Блажен, в ком горе и страдания обогащают его знания, и кто в беде, забыв себя, спешит спасти других, любя. Блажен, кто вечно сердцем молод, кому не страшен смерть и холод, в ком есть негаснущее пламя, и кто любовь несет, как знамя.

Отложи чертежи новых зданий. Мы построим их как-то потом. Погрузись в суть библейских посланий. Наш фундамент — они, не бетон. Мы так заняты тем, что снаружи, совершенствуем тленный муляж. А ведь к Богу придут только души. Им нельзя нанести макияж. Важно быть, а не просто казаться. Блеск искусственных лиц правит бал. Мы привыкли фасадам равняться, а пора бы проветрить подвал. Чистота помышлений сердечных нам сегодня важней, согласись. Осознание ценностей вечных нам нужней, чем успешная жизнь. Не волнуйся о росте служений, о количестве занятых мест. Толку нет от провозглашений, если сдвинут из фокуса крест. Даже в мудрости слов мало толку, если дел соответственных нет. Убери свои планы на полку, и не важно, что ждет интернет, что ты гость конференции и студий, что задумал и слет, и ретрит. Если цель — впечатленные люди, это все на показ, просто вид. Бог не лайками мерит духовность и не тем, кто в друзьях у кого. Он иначе проверит готовность проходить через сито его. Пусть подписчика ходит полмира. Помни, что не признанье людей и не рейтинг прямого эфира показатель натуры твоей. Что с того, что построишь приюты, если в сердце есть тайный грешок? Что с того, что весь день до минуты ты отдашь, сочиняя стишок? Если даже отдашь сбережения, что с того, если ты не сумел в суете распознать откровения? Если сердцем совсем огрубел? Нам нет смысла вершить Божье дело, если будут мотивы не те. Сбавь свой бег и давай, пусть не смело, но мы снова пойдем по воде за святым, чтобы вновь освещаться, чтоб фундамент успеть укрепить. Нам дано еще время меняться, чтобы не просто казаться, а быть. Аминь.

Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Пятилетний мальчик глядел в окно и хныкал. Третий день подряд шел проливной дождь. О том, чтобы идти погулять, не могло быть и речи. Мальчик поделился своим горем с 12-летним братом. Брат обнял его и сказал: «Не горюй. Вся погода на земле подчиняется Богу, а ему лучше знать, что нам нужно». «Ну а почему же он шлет дождь, когда я хочу так погулять?» — спросил младший брат. «Потому что он помнит не только о твоих желаниях, но и о растениях, которые надо поливать, и о воде, которая пригодится нам для питья. Но у него есть план и для тебя. Давай помолимся и спросим у Бога, что именно он хочет от тебя». И мальчики отошли от окна. Вскоре они уже весело играли вдвоем. В комнату заглянула мать. «Я вижу, слезы просохли. Что случилось с твоим настроением?» И младший сын ответил: «Нет причины для огорчения, мама. Обо всем заботится Бог». И действительно, мальчики пришли к правильному выводу о верховной власти Бога. Малыш был совершенно прав, утверждая: «Нет причин для огорчения. Обо всем заботится Бог». Да, Бог действительно управляет вселенной. Ни малейшего изменения не может произойти без его ведома. Когда история вселенной подойдет к концу, окажется, что его план, его цель исполнены до малейших деталей. О владычестве Бога говорили ветхозаветные пророки. Например, Даниил говорит так в 4 главе 32 стихе: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: „Что ты делаешь?“» О высшем авторитете Бога много раз говорится у пророка Исаии. Вот два стиха, которые особенно запомнились мне. Я читаю из 14 главы, стих 24 и 27. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». И 27 стих: «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратить ее?» Эти два стиха много говорят нам, потому что они четко указывают, что весь мир, вся история, все обстоятельства моей жизни и твоей жизни, все это находится под его Божьим контролем. Это приносит большое ободрение знать, что тот самый Бог, который полновластно владеет вселенной, который следит за ходом всей истории, тот же самый Бог сотворил и каждого из нас, вдохнул в нас жизнь, а главное, в знак своей глубочайшей любви послал своего Сына, чтобы через Него вернуть нас к себе. Он великий всемогущий Бог, и нет силы, нет власти выше Его. Об этом говорит пророк Иеремия в 32 главе и 37 стихе. Слушайте: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Иов, говоря с Богом, сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это мы читаем в 42 главе и во 2 стихе книги Иова. И вот сегодня мне хотелось бы побеседовать на тему о верховной власти Бога, о его высшем авторитете. Моя молитва, чтобы эта беседа послужила подкреплением и благословением для каждого моего слушателя. Прекрасный пример того, как власть Бога проявляется в истории и в человеческой жизни, мы находим в жизни Иосифа. Раскроем книгу Бытия. Начнем с 37 главы. Многим из нас история Иосифа хорошо знакома, поэтому я только вкратце ее напомню. Иосиф родился в семье Иакова по линии Авраама. У него было 11 братьев, которые его буквально ненавидели. А почему? Потому что Иосифа очень любил отец его, В знак своей любви он даже подарил Иосифу особую, многоцветную, яркую одежду. И братья прекрасно видели, что Иаков любит Иосифа больше, чем их всех. И вот однажды Иосифу приснилось два сна. И оба сна говорили о том, что настанет день, когда вся семья поклонится ему. И за это братья возненавидели его еще больше. И однажды они сговорились убить Иосифа. Отец послал его проведать братьев на пастбище. Там они схватили его, сорвали с него одежду, а самого бросили в яму. Сперва они хотели его убить, но как раз в это время мимо проходил в Египет караван измаильтян. И братья решили продать его в рабство. Сказано, сделано. И купцы повели Иосифа в Египет. А отцу братья дали понять, что Иосиф был растерзан дикими зверями, принеся ему окровавленную одежду. В Египте Иосиф был продан Потифару, начальнику стражи при фараоне, очень влиятельному человеку. Усердно работая и во всем уповая на Бога, Иосиф вскоре заслужил уважение своего хозяина. Все, за что он ни брался, получалось прекрасно. И Потифар доверил Иосифу управление всем своим домом. Но в Иосифа приглянулась жена Потифара, и она захотела возвлечь его в греховную связь. Но Иосиф воспротивился и убежал от нее. Однажды женщина нажаловалась мужу, будто Иосиф хотел напасть на нее. И Потифар бросил Иосифа в тюрьму. Но и тут Иосиф продолжал надеяться на Бога и усердно трудиться. Очень скоро начальник тюрьмы назначил его распорядителем, поручив управление заключенными. 40-я глава книги «Бытие» рассказывает о том, как в ту же тюрьму попали двое особых узников. Один служил при фараоне виночерпием, другой — пекарем. И обоим приснились сны. Иосиф растолковал им значение этих снов. Это истолкование было от Бога, поэтому все исполнилось точь в точь. Виночерпий снова попал в милость к фараону и был возвращен во дворец. Про Иосифа он, естественно, забыл. Через 2 года самому фараону приснился странный сон. Тогда-то его виночерпий и вспомнил об Иосифе. И вот по приказу фараона Иосифа привели из темницы, чтобы истолковать его сон. Прежде чем это сделать, Иосиф сказал, что ответ придет не от него, а от Бога. И действительно, сам Бог открыл Иосифу значение сна, и тот передал фараону. Фараон был настолько поражен Иосифом, что отдал в руки его правление всей страны. И сказал, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И фараону Иосиф служил с тем же усердием и верностью, как и в доме Потифара, и в тюрьме. Ни при каких обстоятельствах он не удалялся от Бога. И Бог благословлял Иосифа, и в результате вся египетская земля процветала. И когда по всей окрестности наступили голодные годы, только в Египте было что есть. И вот настал день, когда братья Иосифа отправились в Египет в поисках пропитания для своих семей. Об этом мы читаем в главах 42 по 49 книги Бытия. Они не знали, что правитель, которому они поклонились, умоляя о пище, был их же родной брат Иосиф. Далеко не сразу, но Иосиф открылся им, наконец. Конечно, братья раскаялись и обрадовались, что Иосиф жив и даже может спасти их от голода. Знал ли кто-нибудь об этом заранее? Нет, конечно. Но Бог, безусловно, был хозяином всех обстоятельств, какими бы трудными они ни казались. Иосиф разъяснил это своим братьям такими словами. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Окидывая взором жизнь Иосифа, мы приходим к 2 несомненным выводам. Во-первых, никакие обстоятельства, никакие люди не могут помешать Богу осуществить Его совершенный план, касающийся нас. Мы видим, что братья хотели убить Иосифа, а затем продали его в рабство. Жена Потифара сделала все, чтобы склонить Иосифа ко греху. Сам Потифар бросил его в тюрьму. Хотя виночерпий по предсказанию Иосифа был освобожден, он тут же забыл о нем. Сколько людей пыталось причинить Иосифу зло, и все было напрасно. Положение, в которое попадал Иосиф, часто казались безвыходными. Если бы это все планировал человек, вряд ли путь к правлению всем Египтом начался бы с рабства. Иосифу пришлось страдать по ложному обвинению. Некоторые знатоки Священного Писания считают, что он провел в тюрьме 17 лет. Казалось, все обстоятельства должны были работать против него, но нет. За всем следил всемогущий Бог. Таким образом, Божьему плану помешать не может ничто. Но мы обязаны откровенно спросить себя, а может ли что-то повлиять на исполнение воли Божьей в моей жизни? Ответ мы снова найдем в истории Иосифа. Мы заметили, что Иосиф непрестанно, что бы ни случилось бы, уповал на Бога. Когда мы забываем о Боге и не уповаем на Него, пытаемся осуществить наши планы самостоятельно, не ищем Его руководства, не ожидаем Его времени, тогда мы уклоняемся от Его совершенного плана для нас. Его план, касающийся всего мира, от этого не перестает исполняться. Но мы уже не являемся участниками этого плана, если перестаем доверять и повиноваться Ему. Второй вывод, к которому нас приводит история Иосифа, таков, что обещано Богом исполнится непременно. В юности Бог открыл Иосифу, что когда-нибудь вся семья поклонится ему. Вряд ли в это можно было поверить, глядя на все, что с ним происходило. И тем не менее, Иосиф был верен Богу непрестанно. Он знал, что сказанное Богом рано или поздно исполнится. Как мы можем эти два вывода или два урока применить в нашей жизни? Может быть, нам никогда не придется столкнуться с такими тяжелыми обстоятельствами или с такими плохими людьми, как пришлось Иосифу. Но тот же самый Бог, который вел Иосифа, следит и за жизнью каждого из нас. И для каждого из нас у него есть план, цель которого – принести ему славу. Вспомним годы рабства Иосифа. Разве знал он сам, как именно Бог собирался осуществить свой план, выполнить свои обещания? Я уверен, что часто Иосиф просто терялся в догадках. Но как этот поворот судьбы может послужить для славы Божьей? Но мы видим, что Иосиф не уставал с верой делать все, что ему приходилось делать. Даже если это было и тяжело, и с ним обращались несправедливо. Он не терял веры в Бога и надежды на Него. Иосиф просто знал, что все в руках Божьих и все обещанное Богом исполнено будет. Из своего жизненного опыта я знаю, что часто непосредственная цель того или иного поворота судьбы бывает неясна. В таких случаях мы просто должны доверять могуществу и власти Бога, как это делал Иосиф. Мы бываем смущены, когда, например, видим, как хорошо живется злым людям, и как для нас становится иногда все хуже и хуже. Но в таких случаях надо просто следовать примеру псалмопевца, который говорит, это мы читаем в 72-м псалме, «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не пришел я в святилище Божие и не уразумел конца их». Дорогие мои, когда мы смущены, когда мы не можем чего-то понять, мы должны войти в общение с Богом, встать на Его точку зрения, и Он укрепит и утвердит наши сердца. Разрешите вам сделать такое предложение на наступающую неделю. Во-первых, заучить наизусть те два места, которые мы упомянули из книги пророка Исаии. Это 14 глава, 24 и 27 стихи. Чтобы они могли остаться в вашей памяти и в нужную минуту ободрить вас. Я повторю их. Исаия 14, 24. И гласит этот стих так. «С клятвою, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет. «Как я определил, так и состоится». И 27 стих той же главы. «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Второе предложение – это попробовать сделать то, что сделал псалмопевец в 72-м псалме. То есть вдуматься еще раз, окинуть взором те истины и обещания Божии, о которых мы говорили. Затем поручить Богу все обстоятельства вашей жизни, всех людей, от которых ваша жизнь зависит. Когда мы не жалеем времени для общения с Богом, то Он открывает нам свой взгляд на все, что окружает нас. Я молюсь, чтобы наше сегодняшнее общение с вами укрепило бы вашу жизнь и было бы вам на пользу. Подумайте только, никто и ничто не в силах отлучить мою жизнь от Божьего плана. То, что обещано Богом, исполнится непременно. Чего же еще мне желать? Ведь это значит, что мы без боязни можем строить свою жизнь на основании того, что нам обещал сам Бог в Своем Слове. В заключение позвольте мне поделиться с вами одним местом из Библии, которое часто придавало мне уверенность и спокойствие. Эту историю мы читаем в 14 главе книги «Исход». И я особенно хочу обратить ваше внимание на 13 и 14 стихи. Обстоятельства здесь таковы. Моисей только что вывел свой народ из египетского рабства. И вот вся толпа стоит перед Черным морем, и египетская армия вот-вот их настигнет. И тогда смерть всему израильскому народу. Но Моисей верит в могущество Бога, верит в его обещание. Он знает, что Бог обещал вывести народ из рабства в землю обетованную. И вот Моисей обращается к народу и говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И Бог, конечно, не замедлил исполнить обещанное. Воды моря расступились, и народ прошел среди них по суше. А над преследователями воды моря сомкнулись, погубив всю армию. Народ был спасен. Я верю, что и в вашей жизни Бог явит свою верховную власть, как Он являл ее Иосифу, Моисею и многим другим мужам веры. Пусть Господь благословит вас, соблюдая вашу жизнь в своей воле и постоянно являя в ней свой совершенный план. А для тебя, мой дорогой, еще неверующий друг, у Бога тоже есть совершенный план. Слушай, что говорит Слово Божие. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Божий план для тебя, чтобы ты покаялся и принял Его благодать. Когда ты это сделаешь, тогда и для тебя все в твоей жизни будет содействовать ко благу. Ты обнаружишь цель и значение жизни. Ты будешь включен в благой, угодный и совершенный план всемогущего Бога.
2: У Библии записаны Божьи слова. Дни у человека словно трава. Цвел, отцвел, засох он, цвет тот полевой. Был когда-то молод, а теперь седой. Первый крик младенца и последний звук. Тают наши годы, слабнет сила рук. Исчезает время, бьют куранты бой. Был когда-то молод, а теперь седой. 20, 30, 40 или сотню лет. Сколько жить осталось для людей секрет. Только Бог всеведущ знает возраст твой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Светлый луч улыбки, школа, первый класс, институт, работа, сеть морщин у глаз. Другу не до дружбы, шибко деловой. Был когда-то другом, а теперь чужой. Столько книг исписано, тьма библиотек, что есть жизнь, ответа ищет человек. Рано станет поздно, отгорит свечой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Там за гранью смерти вечности простор. Не дано исправить Божий приговор. Понял ли ты, друг мой, не шути с душой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Есть одна задача, всех задач важней. Разрешить дилемму надо срочно в ней. Шанс еще дает Бог. Выбор роковой. Был когда-то молод, а теперь седой. Через жизнь земную пролетает путь. К радости небесной или ада жуть. К вечности готовься, думай головой. Ты сегодня молод, завтра ты седой. Ты доволен жизнью, молод и здоров. В каждом нежном слове грезится любовь. План и желание, смело рвешься в бой. Ты такой зеленый, как трава весной. Пролетает ветер там, где был вчера. С кем гулял, не помнишь с ночи до утра. Не узнать то место вербы над водой. Был когда-то молод, а теперь седой. Возвратиться в землю прах твой, чем и был. А душа Создателю как бы и не жил. Черточка на кладбище, тишина, покой. Ты уже не молод, ты уж никакой. Божий дар – жить вечно, только во Христе. Если сораспялся с Ним ты на кресте, ад, где твое жало? Бог мой, пастырь мой, был когда-то грешник, а теперь святой.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи 14.27. У доктора богословия Тори есть проповедь под названием «Бойтесь откладывать спасение вашей души». В ней он говорит: «Кто-нибудь скажет тебе, не будь трусом, он, проповедник, хочет страхом принудить тебя к покаянию. Разве это трусость – быть руководимым разумным страхом и избегать опасностей? Разве это геройство – бросаться в опасность без необходимости?» Представьте себе охваченное пламенем здание. На верхнем этаже у окна сидит человек, беспечно читающий книгу. Вы видите всю опасность его положения,

15:23. Страх Господен – источник жизни. Он просвещает душу, истребляет лукавство и умерщвляет всякие греховные желания. Окружаемая и хранимая страхом Божиим душа бывает не способна ни на какое зло. И если какое искушение бесовское и злая мысль приходит ей, сразу ужасается и взывает к Богу: «Господи, помоги мне!» И так против зла стоит и борется. Потому страх Божий — корень всех благ. Начало мудрости — страх Господен. Псалом 110:10. Ибо кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно поступает и невидимого Бога видит перед собой. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Ефесянам 5:15. Начало этой премудрости есть страх Господен. Страху же Господню человека научает Божья благодать. Нет богатства, сравнимого с тем, которое приходит через страх Господень.

Духовные размышления на каждый день. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладики, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 16 стих. Давайте и мы будем читать. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Так хотел Павел. Верующие в Колоссах и

А дикие должны были прочитать два письма. Первое – это то, которое колоссяне держали сейчас в руках и которое Павел адресовал непосредственно им. Оно было вдохновлено Святым Духом. Позже тот же Дух позаботился о том, чтобы его признали частью Божьего Слова. Вот почему оно есть у нас в Библии. Мы, верующие, должны читать Библию, и это самое важное. Это относится ко всем, кто спасен, будь то молодые христиане со всеми своими сложными вопросами или пожилые. Читайте Библию, в том числе послание Павла. Кое-что из того, что он пишет, нельзя найти больше нигде в Слове Бога. Было и второе письмо из Лаодикии. Что оно содержало? Кому было адресовано? Написал ли его Павел? Мы не знаем этого. В этот момент оно было у лаодикийцев и было прочитано ими. Вполне возможно, что оно намеренно не было включено Святым Духом во вдохновенное Слово Бога. Если так, то это говорит о том, чтобы мы, помимо Библии, читали хорошую литературу. Это могут быть толкования, христианские календари, книги о практических аспектах жизни веры, вдохновляющие биографии верующих. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Давайте и сами будем читать, в первую очередь Библию, но также и другие книги, которые помогут понимать ее и применять изложенное в своей жизни.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа – детский час, в 5 часов – передача «Христианская семья», в 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Второе послание к Коринфянам, глава 8. «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским». Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и этой добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтоб была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтоб была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром, не только перед Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Второе послание Коринфянам, глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такою уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим». Правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Второе послание Коринфянам, глава 10. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.

Вот проповедь Евангелия звучит по всей земле. Церковь свет во тьме, вот уже утро

После потопа Бог установил на небе радугу в знак того, что больше никогда не разрушит землю водой. Каждый раз, наблюдая на небе это явление, мы можем быть уверены, что так это и будет. Чтобы образовалась полная радуга всех семи цветов, необходимы определенные условия, что случается нечасто. Во-первых, нужны дождь и солнце. Во-вторых, ветер не должен изменять форму капель. Французский философ и ученый Рене Декарт в 1637 году вычислил угол радуги. Если капли дождя шарообразные и лучи солнца переломляются в них под углом 138 градусов, то капли отражают этот свет и разделяют его на 7 цветов. Если угол сильно отличается от этого значения, радуги не будет. Интенсивность цветов радуги зависит от размера капель дождя. Когда они маленькие, радуга бледная, а когда большие, яркая и четкая. Бог, как это солнце, Он посылает нам лучи своей праведности. Если мы преломляем эти лучи под нужным углом, то свет проходит через нас, и наша жизнь сияет в этом мире цветами Божьей праведности, подобно радуге после дождя. Есть люди, которые совсем не отражают праведность и любовь Христа. Но ты никогда не отходи от Бога. Наоборот, приближайся к Нему, и пусть твоя жизнь приносит радость и благополучие окружающим. Пусть люди видят, что ты находишься под нужным углом к Иисусу Христу. Как только радуга явится на небе, я, увидев ее, вспомню о вечном союзе между мною, Богом и всеми живущими творениями всякого вида на земле. Бытие 9:16.

Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего, знаки стоп или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом. С ним ушли поступки и дела, всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути закончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули б, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, кто где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли б на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, что бы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час и миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем был бы этот стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших мирных светлых днях, даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок, принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в его любви. Год еще, чтоб лучше приготовились среди тьмы, разврата этих мутных вод, чтоб с зеркальной чистой совестью ожидали Господа приход. Аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Так благодать и милость да сопровождает меня во все дни моей жизни, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

тех пор, как Кондрат Эденуар приехал в сентябре 1955 года в Россию, мы ходатайствовали о выезде в Германию. Прошло 20 лет, и я уже почти потерял надежду когда-нибудь увидеть своего отца. Но в это время приехал к нам мой дядя Андрей Яковлевич Левин. Это был благословенный и очень опытный служитель Божий. В моей жизни он служил идеальным образцом. Последние годы своей жизни дядя жил в Пунктштате, где нес пасторское служение. Я еще никогда не видел столько людей на похоронах, как при его погребении, и никогда не слышал столько добрых свидетельств на прощальном служении. Даже в нашей общине, когда мы принимали одного брата в члены церкви, то на вопрос, как он уверовал, тот ответил, что у них был один человек, и он был для него как мама, Андрей Яковлевич. И вот он приехал ко мне домой и говорит: «Я слышал, что ты уже несколько месяцев не обращался в органы власти». «Я просто устал. Все равно все время отказы и отказы. Ты должен еще раз написать в АВИР, и я не поеду домой, пока ты не пообещаешь мне, что напишешь им письмо», — сказал он. Я обещал. Ну что писать? Укорять их бесполезно. Указать им на Декларацию прав человека, на Хельсинкское соглашение или на основной закон СССР? Подумав, я пришел к решению не писать им как охраняющим и исполняющим закон, но как людям, которые тоже испытывают горести в жизни. Написал я следующее. «Я помню 1 сентября 1944 года, когда моего отца забрали в немецкую армию. На тачанке мы приехали на вокзал. Кучер остался у лошади, а мама со мной стояла на перроне. Обняв и поцеловав нас, он вошел в товарный вагон. Было много людей и очень шумно. Солдаты взяли свинью и на пол туловища высунули из окна товарного вагона. Свинья визжала, хрюкала и дрыгалась, а народ заливался смехом. Только моя мама не смеялась. Она плакала. Тут отец выглянул из окна своего вагона, затем крикнул: «Не плачьте, я скоро вернусь». Поезд тронулся. Отец еще долго махал нам рукой. Поезд, набирая скорость, удалялся от нас, постепенно поворачивая направо, из-за чего отца вскоре не стало видно. Мы видели только еще его руку, но затем и она исчезла за поворотом. А мама все стояла и не двигалась. Она плакала. Мне было в то время меньше 5 лет. Прошло более 30 лет. Мама так и не дождалась встречи с отцом, хотя всю жизнь ждала и молилась за него. А у меня и сегодня, после стольких лет, все еще звучат в памяти и сердце его слова: «Не плачьте, я скоро вернусь». Боюсь, что и меня постигнет та же участь, что и мою маму. Если возможно, отпустите нас к отцу, пока он еще жив. Вот такое письмо я написал. Не знаю, что произошло, кто читал мою просьбу. Может, люди, которые испытывали нечто похожее. Но нас вызвали через 2 недели в АВИР и дали разрешение на выезд в Германию. Это было в октябре 1975 года. Отцовские слова «Я скоро вернусь» растянулись более чем на 30 лет. В октябре 1945 года советские войска увезли нас на Урал, а в октябре 1975 года мы вернулись в Германию. И опять я убедился, что дядя был прав, советуя непрестанно продолжать ходатайство. Долго мы ждали, но все же дождались.

был у нас на богослужении 9 ноября 1997 года гость из Украины, из города Черкассы, евангелист Александр Агличев. Он припомнил времена пробуждения на Украине. Немцы, переселившиеся из Германии на Украину, имели свои богослужения. Местные жители рассказывали всякие небылицы о их служениях, что у некоторых вызывало любопытство. И вот во время служения местные жители пришли к дверям дома, где оно проходило. Один из них пробуравил двери и через дыру наблюдал за служением. Другие толкали его, желая тоже посмотреть. Но он всех отталкивал и никак не мог оторваться. Так его захватила проповедь говорящего брата. Наконец он открыл дверь дома и вошел. Подойдя к проповеднику, он сказал: «Я пробуравил двери дома, чтобы видеть, что вы тут делаете, а ты евангельской вестью пробуравил мне сердце». Затем, упав на пол, он начал громко молиться. Из молитвенного дома он вышел новым человеком.

Очередной визит. На этот раз директор местной школы и участковый милиционер. С директором мы встретились впервые, так как наши дети учились в другой школе. Но с участковым милиционером в чине то ли старшего лейтенанта, то ли капитана я был знаком давно. Более того, это был добродушный и честный человек. Сколько я не слышал, но о нем всегда отзывались положительно. И вот они в нашем доме. Зачем они пришли, я так и не узнал. Может, им поручено было проверить, дома ли я. Потому что власти всегда были на страже. Если, например, кто-то приезжал из Германии в Москву, то сразу за немцами-служителями устанавливалась слежка. А может, и какая другая причина, не знаю. Но они были теперь в гостях. Не успели начать свои расспросы, как из соседней комнаты, в которой были открыты двери, полилась призывная песня. «Почему ты не хочешь принять дар бесценный его благодать? Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». На аккордеоне играл старший сын Давид, кому было тогда 9 лет. Он пел дисконтом, а второй сынишка Виктор пел басом. И когда Давид пел высоко «Спеши теперь», бас повторял «Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Я очень любил слушать детей, но так как они на сей раз пели, я еще никогда не слышал. «Ты на акца святого взгляни, за тебя он страдал без вины». И опять припел спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Гости спросили, где они учатся, в какой музыкальной школе? «Нигде», — ответил я, — «просто сами поют». Гости заговорили о том, как хорошо поют дети, а они уже другую песню запели. В Латвии еще со старых времен сохранилась хуторная система. Дома строили далеко друг от друга, и когда затихала работа, и на землю ложилась тьма и тишь, тогда дети сами выходили и пели старые христианские песни. Латыши любили их слушать, а многие плакали, вспоминая старое христианское время. Гости ушли. Зачем приходили, я так и не узнал. Когда мы остались одни, я спросил: «Дети, как же вы пришли к идее играть и петь для милиции?» А нас дух побудил спеть для погибающих призывные песни. Только тогда я понял, почему они на этот раз так необыкновенно пели. Кто знает, может, посев и даст свои всходы. Тем более, если учесть, что у милиционера мать была верующей. Может, по ее молитвам дети провели служение.

От усталости я валился с ног, а тут еще надо лететь в Корею. К тому же я только что вернулся из Америки. Большая разница во времени, постоянный стресс. Каждый день надо готовить 30-минутную радиопрограмму, готовить и выпускать ежеквартальный журнал. Ежедневно приходило около 100 писем. Их нужно было читать и на самые необходимые давать ответ. Счастье, что помогала жена. Она печатала статьи, правда, одним пальцем, но все же дело двигалось вперед, что для меня являлось огромной помощью. С другой стороны, боялся подвести под стресс и жену. Ей хватало работы и без печатания. На плечах Ирмы постоянные гости и свои 12 детей. К тому же мы ежедневно отправляли по 20-30 бандеролей с литературой в Россию. Из Франкфурта самолет летел в Париж, а из Парижа в Сеул. Прилетев в Париж, я начал молиться. «Господи, нет больше сил. Я так устал. Засыпаю». Я не думал о другом. Хотел только одного — спать. Но вот по радио объявили, что по техническим причинам вылет самолета задерживается. Затем сообщили, чтобы все пассажиры данного рейса сели в автобус. Нас повезли в прекрасную гостиницу «Конкорд». Так как я был один, то получил номер на одного человека. Ох, как я благодарил Господа за то, что рейс отложен на утро. Принял душ и всю ночь проспал мертвым сном. Утром после завтрака нас отвезли в аэропорт. Вскоре мы были в воздухе. И я опять благодарил Господа, что дал мне отлично отдохнуть, накормил меня, и притом все бесплатно. А днем прилетаем к цели. Все прекрасно. В Сеуле меня встретил мой шеф и несколько христиан, из которых один был миллиардером, а другой врачом. На мой вопрос, почему меня встречают такие люди, дали ответ, что они несут службу как диаконы церкви. Я был приятно поражен их скромностью и верностью Господу. А вечером, по их приглашению и их желанию, мы сидели в ресторане в самом высоком доме всей Азии. И опять я был поражен, потому что уже с самого начала я внимательно прислушивался к хору и музыке, которая звучала по радио. И вдруг услышал наши российские христианские гимны, которые обычно поют у нас на вечерю. Я был поражен и только потом узнал, что это ресторан без алкоголя и без мирской музыки. Здесь всегда идет евангелизация. И в городе, когда мы входили в автобусы, звучали евангелизационные гимны. И в такси было то же самое. Наконец зашли в магазины, и там гимны. Кажется, даже в будни весь город занят евангелизацией. Общим усердием всех христиан, наверное, и объясняется, что в некогда буддистской стране сегодня миллионы христиан. Самое большое впечатление произвели на меня ночные молитвы. Как-то я вдруг проснулся от плача и звуков молитв, посмотрел в окно вниз и ахнул. Люди расстилают прямо на асфальте одеяло, встают на колени и усердно молятся. Притом все это происходило недалеко от президентского дворца. Никто не преследует молящихся, и полиция не мешает. Тогда молились об объединении Кореи. Многие родственники до сих пор разделены преступной границей между северной и южной частями страны. Единственный раз в жизни я видел, как на стадионе молились 200 тысяч человек. У нас зачастую стыдятся молиться вслух, даже старшие верующие и в тесном кругу. Но там и стар, и мал молятся вслух. Поэтому корейцы обильно и пожинают благословения Божьи. Теперь, когда я увидел все благословения, мне стало жалко, что я так стремился ко сну, и что я упросил шефа сократить поездку на одну неделю. Как много я ошибаюсь в жизни, и, кажется, никогда от этого не освобожусь. И я всегда способен много говорить и мыслить, когда это поздно, и в этом нет никакой пользы. Кто знает, может, и наберусь опыта.
1 Фессалоникийцам 5:17 говорится: «Непрестанно молитесь».

Когда Дух Святой начал работать с большой очевидностью над моей душою, я стал вслух молиться на молодежном общении и даже на собрании. Многие подходили и поздравляли меня, а я никак не мог понять, с чем поздравляют. Люди полагали, что я покаялся, но я искал мира с Богом. И вот однажды ранним утром я шел на работу. Звезды ярко сверкали в небе, а луна еще не заступила на свое дежурство. Я же по обыкновению брел к своей шахте и размышлял о Боге, о том, как мне найти мир и дорогу к Богу. Вдруг меня осенила мысль, и я сказал: «Господи, может, Ты хочешь меня привести через болезнь?» «Я и на это согласен». Едва успел я это вымолвить, как оказался в больнице на целых 6 недель. Диагноз — ревматизм сердца. Так и болею до сих пор. Потом прибавились заболевания внутренних органов. Был 4 года на инвалидности, а в военкомате по болезни был снят с учета навсегда. Когда я приехал в Германию, мне было противно и стыдно оформлять инвалидность, и я решил, будь что будет, пойду работать. Когда же биржа труда послала меня на медицинскую комиссию, врач меня спросил: «Жалобы?» Я сказал: «Никаких». Он недоверчиво посмотрел на меня и еще раз проверил, и еще раз спросил: «Никаких?» «Никаких. Ну, одевайтесь». Он дал мне запечатанный конверт, который я сдал чиновнику на бирже труда. Тот открыл письмо, прочитал медицинское заключение и сказал: «Не работать по сменам, не работать стоя, работать только полсмены». Уже не помню, что еще он сказал, но в заключении добавил, что такой работы они для меня найти не могут. На работу все же я пошел и работаю уже 20 лет в Германии, хотя и кажется иногда, что вот-вот моя душа улетит, а тело упадет на землю. Моя мама говорила, что человек умирает не от болезни, а когда Бог велит. Наверное, так оно и есть, хотя и не всегда. Иногда человек уходит раньше зова вечности, например, самоубийца или слишком предающийся греху. Они умерли, как говорит Библия, не в свое время, потому что сказано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Екклезиаста 7:17. Но я отвлекся. Лежал я в очередной раз в Латвии в больнице. В маленьких поселковых лечебницах разрешалось днем в любое время посещать больных. Открываются двери. В палату входит моя Ирмушка. «Ну что ты, милая, пришла? Работа ведь дома, дети малые, а ты идешь 8 километров, чтобы меня посетить». Она улыбается и говорит: «Я только хочу тебя увидеть и сама зарядиться, потом я и пойду». А у меня почти разрывается сердце от жалости. Что за ангела мне Бог подарил в жены? Если бы я сам избрал себе жену, наверняка бы ошибся. А Бог точно знает, кто лучше всех подойдет в семье, в жизни, в служении, да и во всем. Когда меня выписали из больницы, я тихо брел домой через лес. Когда кончался лес, за пригорком метров через 100 стоял наш дом. Слева дом, а справа совхозный коровник и большой амбар. Поднявшись на пригорок, я ахнул. Перед тем, как мне ложиться в больницу, мой друг привез 2 грузовика горбыля. Доски были свалены в кучу. Теперь же они все были распилены, поколоты и аккуратно сложены в ряды под навесной крышей амбара. На встречу выбежали жена и дети. Мы обнялись. «Что ты сделала?» — спросил я. «Знаешь», — сказала она, — «я так хотела тебя обрадовать». Конечно, я обрадовался, ведь был осенний месяц. Но с каким трудом она справилась с этой работой? Хотя друзья и приезжали, и все распилили, но расколола и уложила она сама. Если бы я умел быть для нее таким мужем. Да, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:7-8.

Десять дев. Не дай нам Бог с тобой услышать слова Христа: «Не знаю вас», но дай нам Бог быть среди мудрых, светильник их в ночи не гас. Так было 10 дев, из них же 5 было мудрых, 5 других. Их имена 5 неразумных, ведь масла не было у них. Уснули все в борьбе житейской, как в Гефсимании тогда. Ученики уснули в искушении, а как проснулись, то беда. И сделать ничего не могут, не в силах что-то изменить. Молиться нужно было раньше, чтоб в искушении не угодить. Вот так все 10 дев уснули, а как проснулись, вот беда. У неразумных нету масла, светильник гаснул их тогда. Просили мудрых: «Дайте масло», а те в ответ сказали им: «Чтоб недостатка не случилось, пойдите и купите вы». Пока купить они ходили, «Жених идет», — раздался крик. И кто готов был, те 5 мудрых на свадьбу запустили их. А неразумные вернулись, ни масла и ни света в них, ведь слишком поздно оказалось, на пир не запустили их. Пришел жених, стучит к нам в сердце, а отворить и силы нет, и нет желания, нет и мира, и тьма вокруг, и света нет. Друг, поспеши к Иисусу с просьбой зажечь светильник твой в тебе, чтоб сердце для Христа горело, чтоб не остался ты во тьме. Христос возьмет к себе всех мудрых, которых свет в ночи не гас, которые не ждали чуда, а лишь молились каждый час. И ждали жениха прихода, и ждали зов: «Жених идет». Они войдут на пир небесный, но и тебя Христос все ждет. Пока Он ждет, то есть надежда, пока зовет, то есть и свет. Пока к тебе Он руку тянет, не откажи Ему в ответ. Встань среди мудрых, взяв светильник, и масло ты в него залей. Иисус придет, и Он не медлит, Он ждет тебя. Приди скорее.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой, то есть четвертой недели, мы продолжим и закончим рассмотрение нашей обширной темы «Божье изобилие». В прошлых радиобеседах мы видели, что Божье изобилие Бог сделал доступным для нас, верующих, только на одном основании – на кресте. Там, на кресте Голгофы, Иисус Христос выпил до дна наше проклятие убожества и нищеты, чтобы мы могли получить взамен Божье изобилие. Результаты этого представлены в двух положениях, то есть в двух стихах второго послания к Коринфянам. Первое положение записано во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе. Цитирую. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Этот текст говорит нам о происшедшей замене. Иисус Христос стал бедным, нищим, принял на Себя проклятие нищеты, чтобы взамен мы могли наследовать Его несметные богатства. И затем, во втором послании к Коринфянам, 9 главе 8 стихе, апостол Павел объясняет, каким образом это стало реальностью. Цитирую. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Речь здесь идет о благодати. Она обильна, обильна даже в финансовой области. И как результат Божьей благодати, изобилующей в нас, мы можем жить так, что во всех вещах всегда у нас есть все, в чем у нас есть потребность, чтобы быть богатым на всякое доброе дело. Есть два очень важных пункта в данном тексте, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, все через благодать. Мы не можем ее заслужить, но можем получить только посредством веры. Это неизменная истина. Благодатью через веру. Между ними существует прямая зависимость. Благодать невозможно заработать. Ее возможно только получить через веру. И дальше следует цель Божьего изобилия. А это и есть то, что я желаю подчеркнуть. Чтобы были богаты на всякое доброе дело. В наших радиобеседах за эту неделю мы желаем говорить на тему «На всякое доброе дело». Не для каких-либо эгоистических целей, не для нашего личного удовлетворения или прославления, но для всякого доброго дела. Мы будем рассматривать с вами различные виды добрых дел, которые продуцирует Божье изобилие. Но сегодня мы остановимся на мотивах и отношениях, которые мы должны развивать для того, чтобы быть в состоянии получить у Бога Его изобилие. Очень легко желать получить у Бога Его изобилие, но многие люди имеют неверные мотивы и неверные отношения. Мотивы и отношения представляют собой перед Богом первично важную вещь. Бог не смотрит на человека так, как человек смотрит на себя, или как мы смотрим друг на друга. В первой книге Царств, 16 главе, 7 стихе, Господь сказал нечто Самуилу, когда тот прибыл в дом Иессея помазать одного из его сыновей на будущего царя Израиля. Иессей посмотрел на своего первого сына, который был высокого роста, симпатичен и производящий хорошие впечатления, и подумал, что это он является Божьим помазанником. Но Господь сказал ему нечто, представляющее собой большую важность и имеющее последствия во всех наших взаимоотношениях с людьми. Цитирую. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек,
Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Это и есть самое главное ядро в нашей радиобеседе. Бог отнюдь не смотрит на человека так, как смотрит человек. Человек обращает внимание на внешность человека. Он слушает его слова, видит его внешний вид и формирует о нем свое впечатление и заключение. Но Бог смотрит гораздо глубже. Он смотрит на мотивы человека и его сердце. Небольшой пример. Перед нами два бизнесмена или дельца. Их занятие такое же самое, то есть общее. С внешней стороны между ними как будто бы нет никакого различия. Они преследуют ту же цель, употребляют те же самые методы и так дальше. Но когда мы рассматриваем их с внутренней стороны, то видим, что мотивом действий одного из них есть эгоизм, тогда как мотивом другого является расширение дела Божьего Царства на земле. Вот почему Бог удерживает изобилие от первого, то есть бизнесмена с эгоистическими мотивами, а наделит изобилием второго, того, кто искренне желает расширения дела Божьего Царства на земле. Нет ничего на поверхности, что объясняло бы, почему Бог делает нечто подобное. Но Бог смотрит глубже, ниже поверхностного уровня. Он смотрит на мотивы и состояние нашего сердца. В Библии мы находим много предупреждений против приобретения богатства по эгоистическим мотивам. Мы должны взять близко к сердцу эту идею. В книге Притчей, 23 главе, в стихах 4 и 5 сказано следующее. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». Речь идет о личности, которая смотрит на богатство с неверным мотивом, взглядом на богатство, с мотивом эгоистичным. Иногда мне приходится присутствовать на конференциях миллионеров. Они беседуют о своих планах на будущее. Некоторые из них, которые еще не достигнули 1 миллиона, говорят охотно о том, что бы они сделали, или вернее сделают, когда будут иметь 2 миллион. Я заметил, что таким людям обычно редко удается приобрести даже 1 миллион. Таким образом, все их разговоры о 2 миллионе были пустой болтовней. «Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». Это жизненный опыт многих людей. В первом послании к Тимофею, 6 главе, в стихах 9 и 10, апостол Павел делает серьезные предупреждения, особенно христианам. Цитирую. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Увы, таких людей видел и я. Жажда денег свела их в сторону, и они уклонились от пути веры. Их мотив изменился. Дорогие друзья, не желайте обогащения. Лучше живите желанием служить Богу, жить для распространения Его Царства на земле». И дальше в Евангелии от Луки, 12 главе, имеется притча о богатом человеке, у которого как никогда зародило поле. Цитирую. «И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
21 стих говорит, что так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Проблема, как мы это видим, состоит не в самом богатстве. Здесь проблема заключалась в неверных мотивах и неверном отношении к богатству. Этот богач собирал сокровища для себя, но не думал даже об обогащении Божьим богатством у Бога. В этом и заключалось его безумие. Библия – прямая книга. Ее речь также пряма и понятна. Бог говорит этому богачу «безумный». И если Бог сказал это, то он не ошибся. Жизнь без Бога – это настоящее безумие. Мой друг, как бы ты прореагировал, если бы Бог и тебе сказал «в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Кому же достанется все это? Дорогой мой радиослушатель, проверь свои мотивы приобретения богатства. И второе. Не желай богатства во имя богатства, но проси у Бога, чтобы Он сам обогащал тебя своим способом в свое время. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Песни песней 2.10. Я слышу голос моего возлюбленного. Он обращается ко мне. Прекрасная погода установилась на земле, и он не дает мне пребывать в духовной спячке, когда окружающая природа пробуждается от зимнего сна. Он говорит мне: «Встань, ибо слишком долго душа моя поглощена была земными интересами». Он восстал, в нем восстаю и я. К чему тогда оставаться мне в прахе? От измененных страстей, желаний, целей и устремлений я возношусь к Нему. Он сладостно величает меня, возлюбленный мой, и считает меня прекрасным. Это изумительный стимул для моего пробуждения. Если Он таким образом меня возвеличил, если считает меня красивым, то как оставаться мне у шатров кидарских и иметь близких по духу среди сынов человеческих? Он побуждает меня: «Выйди! Удаляйся от всего мирского, эгоистичного, раболепствующего и греховного». Он зовет меня из внешне религиозного мира, который не знает его и не имеет ничего общего с таинством Царства Небесного. Когда он говорит «выйди», он не говорит это резким тоном. Казалось бы, что может удержать меня в этой пустыне суеты и греха? Господи, я вышел бы, но запутался в тернях и не в состоянии выбраться сам. Будь это возможным, я не согрешил бы ни очами, ни словом, ни сердцем. Ты зовешь, выйди, и это звучит как музыка. Прийти к тебе — это вернуться домой из изгнания, высадиться на берег во время шторма, прилечь на отдых после долгого труда. Прийти к тебе — это увидеть осуществление своих желаний и надежд. Но, Господи, как подняться к камню? Как комку глины оторваться от дна котлована? Подними меня, привлеки к себе. Это может сделать только Твоя благодать. Пошли Духа Святого, чтобы Он зажег священный пламень любви в моем сердце. И я продолжу свой подъем, покуда жизнь и время не канут в небытие. И тогда я воистину выйду.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу. 1 Петра, 4 глава, 7 по 9 стих. Горячая любовь. Мы, христиане, должны помнить, что подошли к концу всего. Ясно, что Петр, написав это в первом столетии, имел в виду последнее время. Суд готов, он стоит у дверей, чтобы войти, занять свое место и начать суд. Уже тогда, в самом начале эпохи, все было готово к этому, и только долготерпение Бога сдерживает этот суд. 2 Петра 3:9. Поэтому мы должны бодрствовать, пребывая в молитве. Более того, нас должна характеризовать горячая любовь друг к другу. Мы должны использовать свои дары и способности во славу Бога, от которого исходит все. Этот мир холодный, христианство же должно быть отмечено горячей любовью. Когда такая любовь имеет место, она покрывает множество грехов и проявляется в гостеприимстве. Увы, даже у истинных верующих бывает немало грехов. Враждебный мир с удовольствием говорит об этих грехах, возвещая о них с крыш домов. Любовь в христианском кругу ощущает их как свои собственные и покрывает. Когда христианин распространяется о грехах другого христианина, он тем самым рекламирует свое собственное плотское состояние. Многие из нас весьма осторожны в том, чтобы афишировать грехи тех, с кем мы бываем в своих собраниях. Так ли мы осторожны в отношении верующих, с которыми мы встречаемся?

погоне за счастьем. Жизнь летит, проходит год за годом, и все спешит, бежит все скороходом, и день, кончаясь солнечным закатом, невозвратимо мчится все куда-то. На смену дню приходит ночь и тень, за ней опять приходит новый день. Он полный тайн, загадок неизвестных, порою радостный, порой и тесный. И человек, живя здесь на земле, все суетится, все мечтает, он ищет благо, счастье себе, и так всю жизнь свою блуждает. Проходит жизнь так быстротечно, оставив в волосах седой свой след, ведь на земле она не вечна, она не повторится, нет. И что ж, напрасно гнался ты за счастьем, напрасно жил, добро копил, ведь жизнь была порою и несчастьем, пришел ты к финишу без сил. Душа вся мечется, не находя покоя, она ведь скоро расстанется с землей, а там придется ей предстать перед судьею и дать отчет за доброе и злое. Но ты пустой, обременен грехами, которые копил ты многими годами. И что тогда? Что скажешь в оправдание? Подвергнешься ты вечным наказаниям. Но есть иной путь, путь к вечной жизни. Тебя сейчас Господь туда зовет. Путь этот прям, и нет на нем кривизны. Прими Христа, и тяжесть с плеч уйдет. Скажи ему: «Господь, я много сделал зла, пришел к тебе с измученной душою, и в этот час прошу, прости меня, омой своей пречистой кровью». Приди к нему, он ждет тебя, склони пред ним колени, ты будешь счастлив навсегда и обретешь спасение.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, а сейчас мы рады вновь приветствовать вас за чтением книги «Свет с небес». Да благословит Господь каждого слушающего.

Анни вытирала пыль с письменного стола Беннета, когда она увидела у стены на полу что-то белое. Платок не платок, бумажка не бумажка. Она наклонилась и подняла находку, которая оказалась адресованным Беннету письмом. Фамилия была написана непривычно крупными буквами. Письмо было отправлено из Чикаго 12 октября 4 года тому назад. С любопытством вынула Анни письмо из конверта. На белом листе бумаги было несколько слов. Место встречи – пиццерия, 78-я улица, пятница в 10:30, СМ. Анни вложила листочек обратно в конверт и положила его на письменный стол. Когда она закончила уборку, еще раз взяла в руки конверт и с интересом посмотрела на надпись – письмо ее насторожило. Как и каждый вечер, Беннет сегодня тоже сидел за своим столом, пересчитывал что-то и делал записи в своей книге. Это происходило с таким обязательным постоянством, что Анне порой это казалось странным. Точно так же он каждый субботний вечер готовился к занятиям в воскресной школе. Он заучивал стихи из Библии, которые оставались для него лишь словами. Они не волновали его и не задевали его сердце. Сегодня Беннет вдруг насторожился. Он забыл на несколько секунд про свои банковские дела. Его глаза остановились на письме, которое лежало на столе. Он схватил его и некоторое время подержал в руках. Потом побежал в спальню, где Аня готовилась ложиться спать. Она чувствовала себя совершенно усталой. «Что ты искала в моем письменном столе?» — закричал он угрожающе. «На твоем письменном столе я ничего не брала, Беннет». «Как не брала? Откуда тогда это письмо?» — в сердцах продолжал Беннет. «Я его нашла сегодня утром, когда комнату убирала», — отвечала Анни. «Я не верю тебе», — кричал Беннет. «Ты открывала ящик». «Как бы я это могла сделать, не имея ключа?» «Отверткой? Или ты использовала шпильку? Кто тебя знает?» «Нет, Беннет, поверь мне», — устало отозвалась Анни. «Я на твоем письменном столе ничего не трогала. Никогда и ни разу. Я даже не знаю, где ты хранишь от него ключи. И вообще, чего ты так рассердился? Только из-за этого письма, которое каким-то образом оказалось на полу?» «Где оно лежало?» — съязвил Беннет. «Идем со мной, я тебе покажу». Анни направилась обратно в жилую комнату и показала ему, где она утром нашла это злосчастное письмо. «И сколько писем, кроме этого, ты уже там находила?» — спросил Беннет язвительно. «Нисколько», — ответила Анни. «Это первое и единственное. Что оно тебя так взволновало, Беннет? Кто этот С.М.?» «С.М.?» Беннет помедлил немного, потом сказал с усмешкой. «Это написано для Симпсона Макракена, а ты что думала?» Молча они смотрели друг на друга. «Что ты думала?» Беннет недобро засмеялся. «Ты, наверное, решила, что меня поймала, да?» И, не дождавшись ее ответа, он порвал письмо на мелкие кусочки и выбросил в мусорницу. Уже лежа в постели, Анни слышала, как Беннет возился на письменном столе, выдвигал ящики, шуршал бумагами, а полчаса спустя он отворил входную дверь, чиркнул спичкой, потом все стихло. Любовь матери относится к самым большим силам на этой земле, но материнские молитвы еще сильнее. Еще прежде, чем письмо достигло Анни, Иосиф знал, что он ее очень огорчил. В субботу, среди прочих, было и письмо от матери. Сердце его забилось от волнения и страха. Он нетерпеливо вскрыл конверт и дрожащими руками вынул листок со следами материнских слез. «Мой любимый, любимый Иосиф!» Еще никогда мать так не обращалась к нему. «Читай вслух, Иосиф!» — попросила с некоторым удивлением Долорес. До сих пор он не отказывался читать свои письма вслух. Почему сегодня он читает молча? «Может, мне сначала надо его прочитать про себя?» — медленно отвечал Иосиф. «Почему, Иосиф?»
Долорес растерянно смотрела на него. Не ослышалась ли она? Между ними никогда не было секретов. Они же обещали друг другу всем делиться. Долорес знала, что кто-то из братьев в церкви своими критическими замечаниями в адрес Иосифа сильно его обидел. Она также знала, что он об этом написал матери, но этого письма она не читала. Это она делала редко. Они всегда читали друг другу письма вслух, которые получали из дому. Что же теперь случилось и что его сдерживало? Она направилась к нему, он не поднял головы. «Иосиф», — тихо повторила Долорес немного обиженно, — «ты что-то от меня скрываешь?» Какая-то незнакомая усмешка появилась на лице Иосифа. Так он еще никогда ей не улыбался. «У тебя разве есть от меня тайны?» — сказала она, теперь уже немного с вызовом. «Даже если бы я этого хотел, то это невозможно, Долорес», — ответил Иосиф, немного погодя. «Вот, возьми письмо и сама читай вслух». «Мой любимый, любимый Иосиф», — читала Долорес, — «твое письмо привело меня в отчаяние. Я просто не могу поверить, что ты в состоянии духовно умереть». «Иосиф!» — прервалась Долорес и посмотрела на мужа, который нервно покусывал нижнюю губу. «Читай дальше», — сказал Иосиф. «Духовно умереть?» — не понимая, переспросила Долорес. «Ты разве в состоянии перестать верить в Бога? Я надеюсь, ты не написал что-то такое матери». «Читай дальше», — хрипло сказал Иосиф. «Иосиф, твоя бедная мать, подумай только, что ты наделал. Ты же не мог такое написать всерьез». «Читай, Долорес», — повторил Иосиф. Долорес нашла место, где она остановилась. «Подумай только обо всем, что ты уже пережил. Неужели один человек может так выбить тебя из колеи? Ведь Бог сделал для тебя столько хорошего. Мысль, что ты можешь отойти от Бога, мне не дает покоя. Ты знаешь, и в Библии Иосиф переживал много испытаний от своих собственных братьев. Вспомни, что ты сказал тогда вечером, когда твой отец тебе...» Иосиф закрыл лицо руками. «Перестань», — бормотал он, — «перестань, я этого больше не вынесу. Господи, прости мне, прости мне!» «Иосиф», — Долорес встала позади его стула, — «ты, наверное, написал матери всякую всячину». «Я написал ей слишком много», — сказал Иосиф озабоченно, — «но, наверное, так должно было случиться, чтобы я, наконец, со всем этим мог справиться». «Она меня знает лучше, чем кто-либо другой». Кто-то стоял там у двери. «Открой ты, пожалуйста, Долорес, я сейчас не могу». «Господин Амстронг дома?» Перед дверью стоял высокий худощавый мужчина. «Да, он дома, господин Корнштальк». «Да вы заходите, садитесь, пожалуйста, он сейчас к вам выйдет». Иосиф по голосу услышал, кто пришел, и в нем поднялось раздражение. Может, он пришел, чтобы снова его обидеть? «Добрый вечер, Иосиф!» — приветливо поздоровался Корнштальк. «Вот квитанция, что вы отдали десятую часть церкви». «Но из-за этого вам не надо было обязательно приходить», — сказал Иосиф. «Я все равно как раз проходил здесь мимо». «Мы решили расходовать $100 на южноамериканскую миссию, $100 пожертвовать одному индийскому дому сирот, 75 расходовать на литературную работу и $75 дать на устройство дома для престарелых в Балфорде. Вы с этим согласны?» «Я же сказал, что братья сами могут решать, что с этими деньгами делать. Пожертвования принадлежат Богу, ему я их и отдаю». Господин Корнштальк почесал затылок, потом надел шляпу, собираясь уходить. «Об этом я еще ни разу ничего не слышал, но спокойной ночи, сегодня чудесный вечер», — сказал он и вышел. Иосиф смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду, потом он тихонько закрыл дверь. «Где письмо, Долорес?»
— спросил он. «Я хочу его дочитать». «Ты не думал о том, что он, может быть, приходил, чтобы извиниться перед тобой? Ты думаешь, он хотел за свои слова извиниться?» «Я не совсем уверена, но, может, он этого хотел сделать, только не знал, с чего начать». «Может быть, но в этом нет надобности. Я буду стараться свое обещание выполнять и давать десятую часть церкви. За это я был уже много раз благословлен Богом. Мне этого достаточно. И еще сегодня же я напишу письмо матери». Иосиф сидел за столом, подперев голову руками. Перед ним лежал лист бумаги. Долорес изредка бросала на него взгляд и видела, что он все еще сидит, погруженный в свои мысли, и смотрит перед собой в пространство. «Что с тобой, Иосиф?» — спросила она сочувственно. «Написать матери письмо тебе так тяжело?» «Я не знаю, куда мне от стыда деваться. Ты это письмо хорошенько сохрани, и если я когда-нибудь из-за того, что Конштальк или кто-то другой меня осудит, приду в сомнение, служить мне Богу или отойти, то я его отыщу и снова прочитаю». Было уже совсем поздно, когда Иосиф наконец закончил писать и заклеил конверт. Письмо получилось длинным. На следующей неделе Иосифу было поручено вести в воскресной школе мужскую группу. И вдруг эта телеграмма. «Сегодня утром умерла мама. Похороны в пятницу. Б. Амстронг М.» Иосиф словно окаменел. Через некоторое время он взял себя в руки, обнял Долорес и сказал сквозь слезы: «Я рад, что успел написать это письмо». Иосифу казалось, что поезд никогда не доберется до цели. Так бесконечно долгой была эта дорога. «Ты хочешь сразу идти к вам домой, или мы сначала зайдем к нашим?» «Отец нас даже не приглашал. Но я думаю, это было выражено телеграммой». «Я тоже так думаю, и с вокзала я ему позвоню». Но в этом не было необходимости, потому что Джеди Бейс уже ожидал их на перроне. «Откуда ты знал, что мы прибудем этим поездом?» — спросила Долорес. «Я так подумал. Уже так поздно, а вы с дороги, конечно, сильно устали. Лучше вам не идти туда, а эту ночь провести у нас. Я сегодня утром говорил с твоим отцом, Иосиф, и он с моим предложением был согласен. Идемте и дайте мне Дэнни». «Нет? Ты не хочешь идти к своему дедушке? Ты меня уже не узнаешь, разве?» Как он изменился, стал совсем взрослым парнем. Голос Джеди Бейса звучал несколько разочарованно. Старший внук его сторонился. «Ты знаешь подробности, как мама умерла?» — спросил Иосиф, когда они вышли из здания вокзала. В горле его застрял комок, мешавший ему говорить. «Насколько я знаю, у нее случился инфаркт», — сказал Джеди сочувственно. «Она до этого болела?» «Думаю, что нет, Иосиф. Воскресным утром она еще была в церкви, но, видимо, чувствовала себя уже нехорошо, потому что Мэри заметила, как она несколько раз словно хватала воздух, будто ей тяжело было дышать». На следующее утро, сразу после завтрака, Иосиф с Долорес отправились в дом его родителей. «Отец!» Бинет им сам открыл дверь. Иосиф протянул ему руку, и отец ему ответил крепким рукопожатием. В кресло-качалке, неподвижно съежившись комок, стянув плечи серой шалью, сидела тетя Гепси. Ее огромный фартук свисал почти до пола. Она была все такая же неизменная тетя Гепси, только ее седые волосы теперь стали совсем белыми. Виргиния и Лавелл подошли к Иосифу и поцеловали его. Оба плакали. Потом зашла тетя Зара. В соседней комнате были в сборе Том Брэдли, Лотти Ажелфорд, жена Леньерда, Кэти Бантум, Бесси Виккерс, дядя Тимоти и Луис Дван. Присутствие лучших друзей как-то укрепило Иосифа. Он так боялся приехать домой, а мать уже не выйдет к нему навстречу, как прежде. Мысль об этом заставляла его вздрагивать. «Хочешь посмотреть свою маму?
— осторожно спросила тетя Зара и пошла вперед него в жилую комнату. Глаза Иосифа наполнились слезами, и он как сквозь пелену смотрел на спокойное, как будто улыбающееся лицо своей матери. «Разве она не похожа на ангела?» — шептал он и положил свои теплые руки на ее маленькие холодные. «Да, ты прав», — шепотом отвечала ему Долорес. «Как она должна быть счастлива, что достигла цели!» Все гости вышли из комнаты, только Иосиф оставался долго стоять возле гроба матери. Он не мог оторвать взгляда от счастливого ее лица и вел с ней немой разговор, который понять мог только Бог. Сотни людей, кто знал Анни Амстронг и кто у нее учился любить, пришли в церковь, чтобы отдать ей последние почести. Брат Гризли Стеварт, теперь уже тоже совсем седой и сильно постаревший, начал чтение Псалма 117. Каждое слово он произносил медленно и ясно, оно проникало в душу и запечатлевалось там. Дочитав до стиха 15, он помедлил и повторил его еще раз. «Голос радости и спасения в жилищах праведников». За ним проповедовал Гельберт Леньерт, в только ему одному свойственной манере говорить вдохновенно и открыто. Это чувствовал каждый присутствующий здесь. Иосиф никогда не забудет этих слов. В конце своей проповеди он прочитал: «Когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с ним пребывать и вечно славу его созерцать». Иосиф закрыл лицо платком. Бинет неподвижно смотрел прямо перед собой. «Место даровано в доме Отца мне беспредельной любовью Христа. Ах, что за радость его увидать и вечно славу его созерцать». Иосиф безутешно плакал. Его отец скрестил руки на груди и слегка наклонился вперед. Он смотрел вперед себя в пространство. На лице его нельзя было прочесть ни озабоченности, ни страданий. «Так многих встречу любимых друзей, чудно свидание вдали от скорбей. Благость Христа будет всем воспевать и вечно славу Его созерцать. Славу свою даст мне узреть, буду на лик Его дивный смотреть». Бинет поднял голову, но глаза его, казалось, никого не замечали. «Скоро все это кончится», — говорило его выражение. Людей пришло очень много, и все, уходя, пожимали Иосифу и Долорес руки, выражая этим свое соболезнование и желание разделить горе и напомнить Иосифу, какая чудесная мама у него была. За сочувствие Иосиф был им очень благодарен, но напоминать, что у него была прекрасная мама, ему не надо было, он это и сам знал. Никогда он этого не чувствовал так остро, как сейчас, если ее губы и были плотно сжаты смертью, а ее руки лежали неподвижные и холодные, то все же ее любовь продолжала жить в его сердце, и все ее письма, полные материнской озабоченности и напоминаний, лежали у него дома в укромном месте в сохранности. Их всегда можно было читать и перечитывать. Как мечтал Иосиф такое же письмо хоть раз получить от отца. Гельберт Леньерт ожидал Иосифа у входа из церкви. «Я надеюсь, вы на воскресенье останетесь здесь?» «Да, останемся». «Я был бы рад, если бы после занятий в воскресной школе ты сказал слово, если, конечно, хочешь». «Гельберт, не подумай, что мне этого не хочется, но боюсь, что я не смогу удержать свои чувства под контролем». «Я тебя понимаю, Иосиф, не беспокойся, все в порядке. Моя мать тоже уже умерла, поэтому я знаю, как ты себя чувствуешь. Я только подумал, может, тебе захочется поделиться воспоминаниями». «А что, вы что-то слышали?» Иосиф отступил шаг назад. Может, его мать говорила с Гельбертом Леньертом, сердце его охватило тревога.
Толорес схватила его руку и сжала ее. «Ничего особенного я не слышал. Написано же, Господь, кого любит, того наказывает. И еще, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И чтобы мы радовались, когда нас из-за него преследуют. Все, кто несет испытания, его возлюбленные дети, Божии избранники». «И ты один из них. Разве не так, Иосиф?» Иосифу вдруг не стало хватать воздуха. Ему словно перехватило горло. Он не мог выговорить ни слова. Но Гельберт Леньерт все еще держал его руку и ждал ответа. «Почему Гельберт сказал именно эти слова?» «Можешь мне ничего не отвечать, Иосиф?» Сочувственно сказал Гельберт Леньерт. «Мы хотим вас пригласить в воскресенье на обед. Твой отец, Виргиния и Лавел тоже будут у нас. Спасибо за приглашение. Ты согласна, Долорес?» «Твои родители тоже приглашены», — сказал Гельберт. «Я очень рада. Большое спасибо. Мама боялась, что мы так мало будем видеться, что мы слишком скоро уезжаем».

этом я прощаюсь с вами, а продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: больничной палате, куда не пускают родных, лежали, томясь на кроватях, два очень тяжелых больных. Один у окна, седовласый, все время дышал тяжело. Вчера, выходя из сберкассы, вдруг сердце его подвело. Другой помоложе, у входа, на стройке упал с высоты, и видеть он мог от прохода до двери в проеме стены. Не густо, но что тут поделать, когда неподвижна спина? Просил пожилого поведать, что видно ему из окна. Услышал: «Я вижу березы и с чистыми видами пруд. Там стайками кружат стрекозы, и лилии пышно цветут. А в синем просторе небесном плывут корабли, облака. О, как же природу чудесно создателя пишет рука!» И тот, что у двери, соседу завидовал: «Мне бы там лечь, смотрел бы на прелесть эту, чтоб боли уныне отвлечь». Уставившись на половице, мечтал он теперь о другом, о жизни за дверью больницы, и мысли окутались сном. А ночью от хрипа проснулся, старик стал прерывно дышать и только рукой потянулся тревожную кнопку нажать, но вдруг передумал: «Не стану, я лучше покрепче засну, а утром, быть может, по плану меня переложат к окну». Нетрудно о том догадаться, судьба улыбнулась ему. Ценою умершего старца он смог переехать к окну. И, лежа на новой кровати, просил занавески раскрыть. Но девушка в белом халате вдруг стала ему говорить: «Там нет живописного вида, не стоит вам даже смотреть». «И все же у вас инвалида хочу я на мир поглядеть». Сестричка, хотя удивилась, отдернула шторы окна. И взору бедняги открылась сплошная глухая стена. «А где же березки и лилии? Что видел старик тот больной? Где пышных цветов изобилие и небо простор голубой?» «Не хочется мне вас обидеть», — сказала сестричка в ответ. «Не мог он все это увидеть, вам, видно, пригрезилось».
1: «Нет, такой в бреду не приснится. Я даже как будто окреп».
0: «Больной тот, — прервала сестричка, — был отроду полностью слеп. Иное духовное зрение имел тот усопший старик. Он видел красоты творения, где все остальные — тупик. Как важно открыть сердце Богу, поверить в победу креста, чтоб серую жизни дорогу увидеть глазами Христа.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Евреям 2:14. Дитя Божье, смерть лишилась своей силы, ибо имеющий державу смерти сокрушен. Поэтому перестань ее бояться. Проси милости у Духа Святого, чтобы через личное знание и твердую веру в смерть твоего Искупителя ты был приготовлен к тому неотвратимому часу. Живя вблизи Голгофского креста, ты вправе думать о смерти с легким сердцем и принять ее, когда она явится, с чувством радости. Приятно умереть в Господе, уснуть в Иисусе — благословение завета. Смерть является теперь не изгнанием, а возвращением из ссылки, возвращением домой, к обителям, где проживают твои возлюбленные. Расстояние между прославленными душами на небе и странствующими святыми на земле кажется огромным, но это не так. Мы недалеко от дома, мгновение, и мы там. Поднят парус, и душа готова к отплытию. Сколько времени это займет? Сколько мятежных ветров обрушится на судно до прибытия в гавань покоя? Сколько душе качаться на волнах до прибытия в бухту тишины? А вот и ответ —

выйти из тела и водвориться у Господа. Твое судно только что отплыло, а душа уже дома. Едва ветром наполнился парус, как судно пришвартовалось. Когда волны били в лодку на море Галилейском, Иисус приказал: «Умолкни, перестань». И тот час лодка пристала к берегу. Не думай, что между смертным часом и вечностью длительный срок. Едва глаза закрылись на земле, они открываются на небе. Огненные кони домчат до небес во мгновение. О, Божие дитя, не пугайся и не тревожься на смертном одре. Благодаря смерти твоего Спасителя смерть лишилась жала своего. Она теперь не что иное, как лестница Иакова, поставленная в темную могилу, но вершиной своей уходящая в вечность.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Уверуем, в 91 году это были очень благодатные время для всех церквей. Церкви были на тот момент малочисленными, протестантские церкви, но они очень сильно умножались. Первые с 91 по 94 год церковь выросла примерно с 25 человек до 500 человек. Мы преподавали крещение там 100, 120 человек, 80 человек ежегодно, по несколько раз в год. Вот. И мы были, я был рукоположен служителем уже в 93 году. Тогда было молодежи мало, мы были просто безумны Христа ради, это, наверное, на всех можно сказать. У нас перед глазами были очень хорошие примеры, были старцы такие, которые были верны Богу в гонениях и в тесноте. Они прошли гонения, за Слово Божие их сажали в тюрьмы, они имели многодетные семьи, от 6 детей до 20 детей. Я видел семью, где один муж, одна жена и 20 родных детей. То есть женщина родила до 45 лет 20 человек детей. И все эти дети служат Господу, они живут в Воронежской области. А 14-15 детей – это была норма. Вот нам Бог дал двоих, у нас два сына, пока трое внуков у нас. Вот, надеемся, что дети нас благословят еще внуками. Я так шуткой говорю, мы в детях не добрали, хотим во внуках перебрать. Вот, детей очень любим. И, в общем-то, что могу сказать? Когда церковь развивалась, и мы... Зовут меня Сергей, да, пропустил на очень важный момент, и жена Ирина. Развивалась церковь, строились служения, появилась молодежь, подростки, организовали воскресную школу. Я был несколько лет директором воскресной школы. Была молодежь, я стал пастором молодежного служения. Был хор, мы пели в хоре. На протяжении 30 лет у нас было, вот у меня было от 4 до 5 служений только официально в неделю. Без, можно сказать, выходных, а все остальное время, это да, это сейчас немножко, может быть, это странно, и как, так нельзя, может быть, жить, но так жили все. Вот такие вот, мы делали ремонты все вместе. Если у кого-то был ремонт, это было, знаете, я сейчас вспоминаю, это было самое святое время, потому что деньги не имели значения, это было 90-е годы. Мы ремонт двухкомнатной квартиры делали за 2 дня. Мы просто обдирали все. И когда приходила хозяйка, мы говорили: слушай, твое время, дело посидеть, и найди, пожалуйста, чайник во всем вот том, что мы тут сотворили. И вот поставь нам чайку. Вот. И там, знаете, кто-то делает ванный ремонт. Я помню, я там что-то вешаю, прикручиваю, и тут у меня из ванны сверло вылазит. Кто-то не рассчитал, что стенка тоненькая, и он просверлил насквозь. Но мы все это быстренько замазывали. Вот так вот жили. Встречались. После собрания, воскресенье, знаете, такое было. Мы очень часто собирались еще. Мы приходили, и у нас там было несколько семей, где мы жили. И мы спускались в детский садик, и в садике продолжали петь песни. Это ему нельзя заставить. У человека это был неподдельный интерес. И наши вот эти старцы, которым мы очень благодарны, они дали нам очень хороший пример. Сейчас этого очень много не хватает. Этого не хватает, потому что... Давайте так, ну, субъективно. Очень много в протестантских церквях и вообще очень много наносного. Очень много человеческого внесено. Очень много такого, я называю такого, ну, ухарства. Ах, ух, ах, мы возьмем, возьмем на абордаж, все будет хорошо. Что будет? Кто любит Господа, тот, ну, соблюди Писание. Пусть в твоей семье будет мир, пусть Бог будет в твоей семье. Вот когда лично я принял Христа, когда пришел, я негативно относился к протестантам, и когда пришел в семью к служителям, ну вот они буквально меня купили. Я увидел, как у них устроен быт, как они любят своих детей, как дети любят уважать своих родителей. И вот это все привлекло. Ну, вот так немножко. И мы с женой посоветовались. Мы хотели уже, мы были в Грузии. Первый раз нас пригласили в Грузию, и мы уже как бы ехали домой. Давайте я немножко про Грузию расскажу, и потом познакомимся. Мы первый же день приезда в Грузию, мы познакомились с архимандритом Габриэлом. Это грузинская православная церковь. И мы настолько, мы не, практически за всю жизнь, вот с 91 года, мы не пропускали служение по воскресеньям. Думали, что в Грузии мы пропустим. Не прокатило. Вот, мы были на служении в православной церкви в храме 12 века, высоко-высоко в горах. И мы туда ночью ехали, не особо было видно, то есть было уже так темно. И мы ехали, только вот было ощущение, что мы едем куда-то в гору. А утром, конечно, мы вышли, там облака, там вот это все... Туда приезжают люди, там спускаться, друзья мои, страшно с этой горы, потому что дождь прошел. Но вот спускались мы очень аккуратно. То есть мы были в православной церкви на служении, это для нас было диковинное дело. И этот православный человек, вот он нас неделю решил нам показать Грузию, возил нам, показывал места. Так что вот Бог нас благословил, не оставил нас там на распутье одних, не зная языка. Вот, и знаете, что мы хотели о себе рассказать в качестве знакомства? Мы были с служителями, как бы делали все, что могли. И когда я стал пастором молодежного служения, у нас появилось в Пензенской области 8 церквей. То есть появлялись верующие люди в областях, и мы туда ездили, посещали. И постепенно образовались маленькие собрания, домашние церкви. И я как бы за это отвечал, и мы ездили вот так, веруем. То есть в год я мог быть в родной церкви, ну, 3 раза, 4 раза. То есть всегда мы были в разъездах. Вот так получилось, по кругу, по разным церквам. Потом один из старших пасторов говорит, пусть каждый возьмет свою церковь, это будет более эффективно. И вот мы взяли церковь в районном центре, недалеко, 80 километров от Пензы, и мы там служили. По сути, мы служили там 20 лет. Построен был молитвенный дом, достаточно большой, 11 на 11. И за 12 лет, в общем, за 20 лет в сумме было крещено 42 человека. Это деревня. То есть это районный центр, где живет где-то, может быть, 5,5 тысяч человек. Бы жило больше, но потом люди разъезжаются. Вот, и мы там служили, у нас была и воскресная школа, 18 ребятишек. Собрание было, ну, человек, наверное, 50, вот так вот, плюс дети. И когда мы построили молитвенный дом, я стал молиться и говорю, Господь, что дальше делать? И было такое было побуждение внутри. Вот как Бог, родные мои, говорит. Если Бог тебе говорит, как гром с неба, то ты дошел до точки. То ты, значит, дошел, ты, значит, не слушал его в доброе время, потому что кнут для осла, палка для дурака. Если ты не понимал по-доброму, когда Бог тебе говорит ласково, через друзей, через Писание, через молитву, то, знаете, ну, значит, ты дождешься, когда Бог тебе как гром с ясного неба. Вот у нас было это тихо. Было очень сильное побуждение встать и идти проповедовать. Вот к неверующим людям Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, да? А церкви Бог говорит, идите. И научите. Это Матфея, 28 глава. Идите, научите все народы. И я приехал в большую нашу церковь и говорю, братья, я не миссионер по своей сущности, но Бог побуждает на год уйти в миссионерство. Я говорю, я ухожу с работы. Моя семья меня благословила, отпустила. Я буду на печенье семьи. Я говорю, если вы нас будете поддерживать материально, там, на бензин хотя бы давать, то мы согласны. Если нет, то никто не сопротивлялся. Вот, и было небольшое собрание, одобрили, было очень много желающих. Мы отобрали человек 20 молодых. Я вам сейчас коротенько. Первые полгода ничего особенного. Вот от Пензы до вот этого районного центра ровно 25 деревень. А почему был Калышевский район? Потому что мы жили, мои родители оттуда родом. И вот мы едем, дорога, и мы едем туда. Я даже не знал, что по этой дороге не одна деревня, а две, или иногда три. И мы проповедовали, знаете, лазили по снегам, ездили 3-4 раза в неделю. С утра уезжали и до вечера. Собаки, вот идешь по деревне, большой деревне осталось там несколько домов. Вот где собака лает, там люди. И мы набирались постепенно опыта. У нас было куча таких интересных историй, когда мы едем, у нас были ребята и были девчонки, и мы вот заезжаем в деревню. Она такая длинная деревня, там река Хопер. Две деревни в одну слились. Я говорю, ребята, вы на одной машине туда, вы сюда, а я по центру, как Наполеон. Или как Чапаев, а я по центру. И потом мы собираемся и просто рассказываем друг другу, как прошли евангелизации. Теперь представьте картину. Заезжаем мы в одну из деревень, и у нас в одной машине в приоре тонированные стекла, и там 4 молодых человека, сколько их было, 4 или 5 они ездили. Там они 3 брата, они на голову выше меня или на полголовы. И еще один, все высокие. В деревню, куда машина продуктовая приезжает один раз в неделю привозить продукты. И там сходятся бабушки, они привозят продукты. И тут приезжает приора с тонированными стеклами. Вылазят молодые люди, здоровые, высокие, молодые, и ходят по дворам. Там народ исчез. Даже те, кто были, они все спрятались, все куда-то залезли. И наши братья рассказывают. Говорят, знаешь, брат, что было? Мы, говорит, подходим. Ну, видим, что люди живут. Я говорю, а как видите? Ну, собака лает, поросята хрюкают, значит, тот живет. Мы, говорит, стучим, дома есть кто, а тут никого нет. Ну, вы же разговариваете. Он говорит, вам что надо? Нет никого, идите отсюда. Мы идем дальше. И потом они смотрят, там старичок один не успел ретироваться. Он, то есть, шел, он там с палочкой старенький, шмыгал и не успел скрыться за свой забор. И они его в кольцо взяли. Ну, говорит, дед, мы христиане, сейчас за тебя молиться будем. Он, что ждать? Он говорит, у тебя что, ведь болит? А тот старичок, он говорит, дети, у меня все болит. Мне уже там девятый десяток. Дед говорит, закрывай глаза, сейчас будем за тебя молиться. И вот они, наши, закрыли глаза, руки на него возлагают и молятся так харизматично. Один из наших братьев открывает глаза и смотрит, а дед не закрыл. Дед смотрит на них, чего ждать? Что дадут? По голове там, по карманам, не знаю, что от них ждать. Они за него помолились, и вот мы собираемся, рассказываем друг другу эти истории и смеемся. Я говорю, братья, так нельзя делать, пожалуйста. Нашли простое решение. С ребятами едут девчонки. Если вы будете двигаться, два молодых человека, одна девчонка. И улыбайтесь получше. Вот. Ну, вот так вот. Приведите себя в порядок. Приезжали в деревню, знаете, Божьего человека видно. Вот идем, помню, там октябрь, ноябрь месяц, у нас слякоть уже такая, у нас чернозем. И заезжаем в деревню. Мало где люди живут, и такая тропиночка, она выстелана картонными коробочками. Заходим, там бабушки, вот знаете, 90 или под 100 лет. Она еле шмыгает, у нее иконостас, то есть она там молится на иконке, она набожный человек. И мы ей говорим за Бога, она говорит, я Богу, я уже хочу к Богу. Он говорит, у меня сын от туберкулеза умирает. То есть, пожалуйста, вот этот дом на две части разделен, идите к нему. Я девчонок оставил, сам пошел, еще взял двоих. И представьте картину, там как блатхата. Окна желтого цвета от того, что там все курят. Все более-менее живые мужчины собираются в этом доме, они курят, они пьют. И вот мы заходим, и там было пару человек достаточно молодых. А я взял с собой девчонок, одна такая маленькая, симпатичная. И один на столе вот так лежал, глаза открывает, о, девчонка. И я приезд прошел, он ее хватит за руку. И она таким блеющим голоском, дядя Сережа. И я его, ты что делаешь? Я ее оттягиваю, говорю, это она тебе кто? Я говорю, дочь, руки убрал. То есть, там надо быть смелым. В церкви мы милые, в церкви мы можем себе позволить там быть самыми лучшими. Когда туда приходишь, надо быть смелым. И они, нельзя лезть в драку, но они должны понимать, что ты пришел, у тебя есть что-то, у тебя какая-то сила есть, да? И вот тут еще один, помню, так зашел, и один еще на столе так вот прислонился. Я рассказываю за Бога, а ее сын лежит, он уже буквально харкал кровью. И он просто лежал, он не вставал, он лежал на диване. И вот эта вся братва была вокруг него. И стали когда разговаривать, один вот так глаза поднимает и говорит, а вы из какой церкви? Я говорю, ну из какой, мы из Пензы приехали. Я, говорит, всех православных тут знаю, вы не православные. Я взял от него так, отвернулся. Он взял, пересел, опять на меня смотрит, говорит, я знаю, кто вы. Ну, иногда можно позволить себе, по крайней мере, я позволял. Я говорю, вы самый умный здесь? Он говорит, да. Я говорю, были бы умны, заработали бы денег, переехали бы в город. Может быть, я его унизил в таки, ну, такой, таким моментом. Но на тот момент я понял, что он, я вам не все могу рассказать, он выламывал служение, он не давал общаться с людьми. Он обиделся на меня. И притом быстро. Взял и ушел. Я поблагодарил Бога, если честно говоря, что он ушел, потому что остальные люди согласились помолиться молитвой покаяния. Мы молились за туберкулезного больного. И вот христианство, оно в том, чтобы идти и молиться даже за этих людей. Может быть страшно, может быть ты сам заболеешь, неважно, но христианство в том, чтобы предложить спасение этим людям. Он не мог уже пойти. И тут заходят еще у меня девчонки и говорят, эта бабушка хочет исповедоваться. Я говорю, исповедуйте ее. Она говорит, мы не служители. Я говорю, а кто тут служители? Вы тут видели православных, вы видели евангелистов, вы тут еще кого-то видели? Они говорят, нам 18 лет. Я говорю, идите и исповедуйте. Ей через два дня может умереть. Она уже очень была старенькая, очень. И мы исповедовали. Странное христианство? Странное. Христианство за кафедрой – это одно христианство. Христианство на улице – другое христианство. Я, ну, как сказать, такой совет давал и нашим, то есть выбираться за пределы кафедры, потому что жизнь немножко отличается. Христианская жизнь там. Она более реальная, более открытая, что ли, да, и ведь если вы живете только в церкви, там, 2, 3, 5, 10 лет, у вас формируется христианский образ мышления. Чем больше вы христианин, тем меньше вас понимают люди. У вас определенный сленг. Вы говорите на языке, который никто, кроме вас, не понимает. Вы инопланетяне для всего мира. Они смотрят на вас и говорят: о, это религиозный человек. О, как он здорово говорит, да, вот почту его. А потом он отвернулся и сказал: да, странный, мне это не надо. Почему? Потому, нам нечем дать. Христиане забывают такую вещь, что мир сегодня предлагает. Почему он манит наших детей? Они предлагают сегодня интернет, они предлагают какие-то там развлечения, путешествия по миру. Они обкрадывают сегодня нас, они завоевывают наших детей. Почему сегодня церковь, имея мир и благодать? У этого мира есть мир? Благодать есть? Да нет. Посмотрите, сколько суицида. Посмотрите, сколько недовольных. Люди имеют деньги, богатство, машины. Им постоянно рубля до счастья не хватает. Постоянно чего-то не хватает. Царствие Божие. Не пища и питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. К нам, кстати, в нашу церковь недавно пришел молодой человек. У нас уже несколько человек таких пришло. Мы проповедовали Иисуса Христа на улицах, пели песни. Прошли годы. Ему было там 14-15 лет. Он пришел, 35 лет. Он пришел, и через 20 лет, когда у него была машина, жена, дети, отличная работа, он состоялся. У него под коркой осталось, что когда-то на улице Московской он несколько раз слышал, как пела какая-то молодежь. Он запомнил их имя и фамилию одного из наших детей, и он искал. И он по интернету нашел. Он нашел, отследил, пришел в одну церковь, где они были. Он говорит: не, они сейчас вот с родителями. И пришел молодой человек. 20 лет, но он пришел. Был еще у меня такой случай. Вот эти евангелизации мы делали. И зашли мы в одну школу, и там проповедовали, раздавали Евангелие. И прошло я так бегленько. Прошли годы, когда пришел к нам в церковь один человек молодой и говорит: я вас знаю. Это для пензенских, от Сашханов. Он зашел в церковь и говорит: о, я вас знаю, я вас нет. А вы были у нас тогда-то, я был в 10 классе, вы мне дали Евангелие. И когда, говорит, я уходил вот в это дело, и когда я хотел выбраться, я выбирал с помощью Евангелия. Он говорит: я доставал эту вашу Евангелие, начинал читать, и приходило ко мне, говорит, такое состояние, что мне жить захотелось, и я воскресал как бы. Вот такие случаи, они, друзья мои, они одобряют, ну, то есть ободряют. Но я сейчас вот дальше хотел в качестве знакомства. В общем, мы были вот в этой большой церкви, которую любили и любим эту церковь. Были частью этой церкви. Но вот эта евангелизация, мы не знали, что она нам даст. И полгода мы ходили, просто проповедовали. Везде получалось? Нет. Ребят, нас где-то нас выгоняли. Нас травили собаками. Я девчонкам говорю, я за них боялся. Говорю: девчонки, если вот как вот собака или еще неадекватный человек, пожалуйста, извиняйтесь и ретируйтесь оттуда. Вот, потому что иногда собачки были вот такие. То есть ты идешь так, а можно, улыбаешься. Он говорит: еще шаг, и вот это туда побежит. Я говорю: не-не, спасибо, спасибо. Я не трус, но я боюсь. Иногда разумнее ретироваться. Ну, там, закрыты двери. Христос, он никогда не ломился в двери, в закрытые. Он входил там, куда можно войти. Павел делал то же самое. И Иисус давал: если вас не принимают, Евангелие от Луки, 9, там, 10, 11 глава. Он когда посылал учеников по два, он им простые наставления давал. Где принимают вас, там оставайтесь, кушайте, проповедуйте, спасайте людей. Не принимают, значит, пока еще семени, не созрела почва. Идите дальше. Вот, мы делали примерно то же самое. И какое-то время в одну из деревень приезжаем. Мы, кстати, поняли, что там в эти деревни, мы когда заезжаем, мы говорим: вам когда приезжает продуктовая машина? Вот в такой-то день. А во сколько? Ну, в обед. И вот мы приходим, там вся деревня собирается, все бабульки, все дедульки, все там собираются. Мы начинаем им говорить за Бога, предлагать им помолиться. А там одна стоит вот так вот с полушалкой. И мы говорим: давайте за вас помолимся. Всегда в толпе найдется пару человек, таких правоборцев. Машка, не слушай их, это бахтисты. Не слушай их. Она говорит: голова болит, девчонки, сил нет, давайте помолимся. Здесь не надо слушать то, что порой дьявол шепчет тебе со стороны. Какие-то там работники у него есть, у Бога свои работники, у дьявола свои соработники. Вот в этом вот служении надо слушать Бога. Не надо слушать. Пугают вас там, страшат, там, угрожают, еще в уши свистят. Не обращайте внимания. Если что, я вам по Писанию объясню. Так все делали святые люди, кто шел и проповедовал. И тут один из наших братьев, прям не глядя ни на что, руку возлагает на нее и молится. В общем, друзья мои, то, что мы не могли позволить себе в церкви, мы там борзели. Мы молились, возлагали руки, а нам говорили: нельзя возлагать руки, только служители. Да у меня там все возлагали. Я внушил молодежи, что вы и есть служители. Служители, кто служит. Извините, кто должен проповедовать, сидят ровно. А вы идете, вы приехали, вы вот как они еще институты заканчивали, я не знаю. Он молится, там косынку снимает и говорит: что хочешь говори, а голова прошла. Когда я потом начал пересчитывать Евангелие, оно мне стало немножко по-другому открываться. Обратите внимание, Евангелие от Луки, там, по-моему, 10-11 глава. В первом случае Иисус 70 учеников по два разделил и послал по городам и селениям. В другом случае, в 11 главе, он послал, прям с первых стихов, он послал апостолов по два. И написано, и дал им дары. Вот Бог обещал дары церкви, пророчество, там, пророчество, учительство там, и так далее. Да? Но он обещал им, я такую вещь понял, друзья, что дары даются как сопровождение служения. Если церковь ничего не делает, если она просто сидит на месте, никуда не идет, ничего не совершает, вопрос, зачем вам дары? Зачем вам покупать перфоратор, если вы им не работаете? У Бога есть дары, которые Он хочет дать церкви, но при условии, что церковь будет что-то с этим делать. Церковь, которая ничего не делает, вы можете обмолиться, головой пол пробить, там, креститься, что угодно делать, поститься, ничего не получится. Я вам могу это по своей жизни вот доказать, потому что, когда мы двигались, реальные вещи делали, вот имея от Бога какое-то направление, мы двигались. Вы знаете, дары появлялись, мы об этом не молились. Они появлялись само по себе. И я это давно понял, я нашим молодежи говорил, если мы закончим, как только закончим евангелизацию, прямое движение, закончится дарование. Друзья мои, так и было. Так и было. Хотя мы перестали молиться, нет. Мы перестали служить, нет. Мы перестали песни петь, нет. Мы все это делали, но мы не выполняли волю Божию. Мы просто тупо собирались. Это маленькая часть христианства. Собраться здесь – это поделиться. Христианство – это вне воскресного служения. Когда мы, 1 Коринфянам написано, вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, откровение, все сие да будет к общему назиданию. Но если в течение недели христианин не жил христианской жизнью, он приходит в воскресенье, он, извините, на полспучных приехал, подкачайте мне колеса, бампер поправьте, там стекла протрите, у меня глаз замутнел. Вот такое христианство, оно не живое христианство. Я вам больше скажу, оно мучительное христианство, потому что ты живешь... Как у меня один друг, он такой, еврей, он говорит, христиане – самые лукавые люди в мире. Почему? Верующие, неверующие хоть не врут, они идут в нужную сторону, получают от жизни все. Он говорит, христиане хотят быть с Богом, но взять от мира все. И он это сравнивал, говорит, есть, говорит, поезд, вот один идет к Богу, а второй идет против Бога. Вот, говорит, христиане, говорит, ловкачи, они хотят в двух поездах, они берут, говорит, билеты в оба поезда. Но это, говорит, нереально так. Почему у нас внутренние мучения? Потому что у нас не хватает веры довериться Богу. Ну, по себе могу сказать, я не ангел, не идеал. И даже понимая эти истины простые, мне нужно было время, годы, чтобы учиться доверять себе Богу. Бог любит нас, долготерпеливый, Он нам все прощает. И мы сейчас вот едем, и мы говорим, с Ириной едем, мы отдаем в руки Божьи и поездку, и не поездку, вот все туда-сюда. Как Бог устроит, так и будет. Влад позвонил, принимаем как от Господа. Ребята, так классно жить с Богом, просто доверяешь. Обычная простая молитва, не хочу ничего принимать сам, Господи, сам веди. Все, все устраивается, поверьте. Просто у нас, знаете как, раз, а ты сам оглядываешься, а все ли там Бог устроит, там держишься рукой за что-то. Вот первые полгода еще раз у нас... Мы вот ходили, где принимали, проповедовали, где не принимали, мы шли дальше. Потом произошел курьезный случай. Я наступил на простой гвоздь ногой и проткнул себе ногу. И через 3 часа, прям буквально 3 часа, может быть 4, у меня отекла нога. Я не мог уже в сланец ногу одеть. Я работаю на стройке и всю жизнь я режусь. Я не очень соблюдаю технику безопасности, не боюсь как бы режущих, ударяющих инструментов, поэтому швов у меня достаточно, хотя операции не было официальных. То есть я резался постоянно. У меня даже напарник, он любит поговорить, мой хороший друг и брат. Но у меня была шутка, мы когда начинаем работать, мы делаем ремонт помещений, и он обязательно меня или полипропиленовым аппаратом прижгет, или чем болгарками чиркнет по руке, и потом, ой, у тебя опять кровь течет. Вот. И у меня быстро заживало, я к этому привык. А вот я ему еще шутил, у меня с утра, часов 8-9 сразу чиркнет по руке или прижгет, я говорю, Валера, не переживай, теперь весь день работаем спокойно. Потому что это будет или утром, или вечером. Он обязательно у меня пришпарит чем-то. Вот, но я люблю его очень, он мой друг, это очень большой мой друг. Вот, и до сих пор мы вместе. И через несколько времени, вот у меня вот такая нога, она у меня стала очень сильно отекать. У меня 43-й размер, а это прям, я был вынужден надевать ботинки, какие-то я там нашел ботинки. расшнуренные, да. В общем, я занес себе золотистый стафилококк, если покороче. Пошли в больницу, меня назначили антибиотики совершенно неправильно, не взяли кровь на анализ, ничего не взяли. Месяца через полтора, наверное, мы пришли опять в больницу, у меня нога была вот до колена серого цвета, вот как вот эти стулья. Страшно ныло, я почти не спал, и она, особенно ночью, она ноет и тянет. Нам назначили другие антибиотики, группу, опять не угадали. Я врачу говорю: давайте кровь возьмем на анализ. Но антибиотики не работают, нельзя колотить. Я был уверен, что как бы организм поборет. Но я привык резаться, привык, что мне тут что-то я порезал, там прижглось. Не думал, что так оно случится. И мы сдаем кровь на анализ. Я сейчас не помню, у меня уже было очень сильное заражение крови. Вот этим. У меня открылся свищ на пальце вот здесь, постоянно шел гной. У меня кости стали расти, расширяться вот в разные места. Страшная боль, я не мог сесть, встать. И я дошел до того, что когда у меня были вопросы, я начал молиться и говорю: Господи, а это было середина евангелизации, представляете? И я встал дома и говорю: Господи, что такое? Я не понимаю, я был один. И я стал молиться и говорю: Господь, иногда люди открывают Библию. Вот когда мы эмоционально накручены, мы, по сути, не способны понять волю Божию. Почему? Мы не способны, только в спокойном, в мирном состоянии человек может слышать Бога. А у меня эмоции зашкаливали, я не мог понять. Я кидаю Богу вопросы. И я говорю: я видел, что ты открываешь. И я прям открываю Библию, молюсь, так открываю, пальцем ткнул, открываю глаза. Исайя 52, по-моему, 7 стих. Благословенны ноги благовествующих мир. У меня такая эмоция вышла. Я говорю: Господь, какие ноги? И я ждал этого, мне разрешили, и ты хочешь, чтобы я на коляске, что ли, на костылях по деревням ходил? У меня вот прям эмоции вышло. Да, мне сказали, что мы вам предлагаем ампутацию части правой ноги. Сделали нам снимки, уже было так, серьезное заболевание. Нам сказали 2 недели вам подумать и согласиться на ампутацию. Это чтобы было, да, понятно. И я когда вот это вот прочитал, знаете, я внутренне успокоился, и я понял свои причины, друзья мои. Я понял, что все-таки, несмотря на опыт, на желание, ты стараешься быть искренним, но где-то человеческое у тебя есть. И я вам сейчас скажу, Бог предусмотрел великие вещи во вторые полгода. И чтобы мы не повесили орденов на свою грудь, чтобы у нас не выросли крылья, и нимфа не появилась, не надо было двери прорубать, потому что гордые люди, они сгибаться не способны, и это надо, что им особые условия создавать. Бог эту штуку допустил. И в общем, я приезжаю с этой миссии, у нас совет служителей, мне надо было подняться на 3-й этаж. И представляете, там церковь, у нас 2 собрания, по 350 человек примерно. И вот эта толпа, она в фойе крутится, я увидел своего одного друга, подозвал его: Володь, мне надо исповедаться, просто выслушай и благослови меня. Это не служитель, просто член церкви, мой друг, один из друзей. И я говорю: Господи, я каюсь пред Тобой за гордость, за тщеславие. Я думал, что мой организм поборет это тщеславие, вот. Я все даю в Твои руки. И свое состояние, и свою ногу, все в твои руки, и служение в твои руки. Прости меня. Это было вот прямо буквально слово в слово. Минута, там, 30 секунд. Он на меня руку вот так на плечо положил. Я понял по глазам, он ничего не понял. Он положил мне руку на плечо и говорит: Господи, дай ему, что он хочет. И он говорит: я пошел. Он ушел. Я поднимаюсь на 3-й этаж. У нас вот такие же стулья. Братья знали, что у меня эта проблема с ногой. И я садился на стул, и стул клал, и я был в сторонке. И ногу я кидал на стул, потом со стула, потом вправо, влево. Если у кого-то было что-то подобное, вы понимаете, что нельзя в этом состоянии ногу держать. То есть она тебе не даст. Там очень сильно тянет, она болит, ноет. И ты меняешь положение. В определенный момент я ногу скидываю со стула, и у меня падает ботинок. И я вам сейчас скажу, я ничего не почувствовал, физически ничего, ни покалывания, ни холодного, ни горячего. Я посмотрел на ногу, она уменьшилась в размерах. И я перешнуровал ботинок и засунул ногу. И тут прям Бог свидетель, моя жена. Я был уверен, что меня Бог исцелил. Я приезжаю домой, прям с порога Ирине говорю: Ирина, меня Бог исцелил. Она: как? Я говорю: я понятия не имею. Она снимает ботинок, и она стягивает носок. Кому интересно, можем показать. У меня была дырка, с копеечную монету. И было неприятно то, что на нее давишь вот целый день, и целый день гной идет оттуда. Вот. Она зарубцевалась. Вот за эти там, 3 часа она зарубцевалась, у меня сейчас там осталось темное место, и в больницу мы больше не пошли, снимки у нас остались дома, но мы ходим. Это был 2016 год. Во вторые полгода, вот после вот этого случая, у нас появились пророчества, исцеление. Люди пошли буквально толпой. к нам приходили православные священники. Наравне с этим нас проклинали всех вместе поименно. Если вы не жили в деревне глухой, то вы не понимаете, что это такое. Не в обиду вам, да? Когда ты приезжаешь, у нас уверовал смотрящий над этим районом, смотрящий. Его мама, она диакониса церкви. И там хульные слова. Когда идут люди, и говорят, мы ваш дом спалим, тебя повесим, машину твою раскатаем. Это угрозы конкретные. Я никогда не боялся, живя в Пензе. А там я реально, я боялся. Потому что из-за себя, из-за других, там угрозы были реальные угрозы. Когда тебя угрожают, когда тебя проклинают. Написали статью «Осторожно, секта». Разбабахали нас так в пух и прах. И мы взяли пост и пошли в православную церковь. Я говорю, Господь, дай Бог, чтобы защити нас, Господи. И мы пошли. Приходим, они, понимая свое превосходство, просто разговаривали. Они еще все православные, выше меня ростом. Они большие такие все. Вот он разговаривает. И вот эта женщина, которая написала статью, написала статью очень. Она была когда-то членом протестантской церкви. Она знала, как писать. Она написала очень. Она ударила вглубь. И она не могла сидеть. Она выкрикивала. Она там стала директором воскресной школы. Она выкрикивала и постоянно обзывала меня прямо в церкви. И я говорю, как вас зовут? А Маша? Я говорю, сколько вам лет? Она, вот столько. Я говорю, у меня дети старше вас. Я говорю, я же с миром пришел, мы с миром уйду. И вот мы разговариваем, и, в общем-то, она допускает обзывание. Но там народ Божий, знаете, православный, они понимают, где чего. В общем, я много о себе чего услышал там. Были шутки, может быть, всего записывать не буду. Но там в храме я много чего о себе услышал. Что свет мы выключаем. Я думал, что это вообще байка уже, ее не должно существовать, но там люди в это верят. И этой Маше я просто сказал, говорю, Маш, мы с миром, я ухожу, православные бабушки подходят к двери, крестятся, молятся, спаси Христос, спаси Христос. И мы уходим, и она кричит, я уже на пороге говорю, Маш, мы с миром пришли, с миром идем, а тебе да запретит Господь. И мы выходим. Где-то через час, когда мы ехали уже в Пензу, звонят наши диаконисы, она была в страхе. Она говорит, вы ушли, и у нее произошел отек корня языка, ни руки, ни головы, языка. И там до больницы всего 3 километра. И приехала скорая, ее интубировали. И она 4 дня была с трубкой во рту, в горле. Через 4 дня я приехал туда на служение. И мы пришли, и говорю, Господь, освободи ее. Потому что уже хватит, уже все поняли, иначе на нас будут гонения. Просто освободи ее. И она раздышалась. После этого нас уверовали люди. Наркоман, который за 45 лет 24,5 года просидел в тюрьме. Умудрился жениться, еще дитё родить. Он пришел через неделю, он проповедовал, как будто он 100 лет в церкви, как будто он Библию 20 раз прочитал. Он шел и просто молился за людей. Вот он идет, видит наркомана, он подходит. Я за тебя помолюсь, вот молись. Он прям кидает сумку в грязь и молится. Бог исцелял. Он не был отформатирован. Он сразу крестил свою тещу в ванной. Первое, что он сделал, он крестил свою тещу. Он крестил тещу, там жена его пришли в церковь. И, знаете, у нас форматированное христианство, оно какое-то по правилам. А когда там вот это приходит, я не успевал за ними вообще. Я не успевал проверять ничего. Был смешной случай. Пришел один человек, он тоже был, так православный, скажем. У него в голове полный винегрет. Он очень много читал, метр под два ростом. Он приходит, его коснулось слово, и он покаялся. Смотрите. Он всю жизнь жил, как он жил. Понимаете, как жил человек в деревне, да? Строит дом дочери. Проходит одна неделя после покаяния. Я приезжаю, он сидит. А он такой эмоциональный. У него большой мужик, на слезях. Он говорит, пастор, у меня такое дело. Я говорю, что? Ты знаешь, гоню я самогонку. Я говорю, в смысле? Он говорит, я гоню самогонку, у меня загорается самогонный аппарат. Он говорит, слава Богу, я был дома. Я говорю, Костя, мы не гоним самогонку. А я не успел ему ничего рассказать. Вы поймите, жизнь, она вот так там закручивается очень быстро по спирали. Я говорю, Костя, мы не гоним самогонку, и мы этого не делаем. Все, баста, сказал. Я баста, не пью больше. Друзья, проходит вторая неделя. Приезжаю. Он говорит, слушай, пастор, прости. Короче, гоню я самогонку. Я говорю, ты же сказал, я же дом дочери строю. Короче, у него кухня загорелась. В этом случае у него загорелась, я приехал, не вся кухня, а вот рабочая стена, как стоял вот этот аппарат на газовый, вот это все у него сгорело, там шторки, он успел потушить. Я говорю, Костя, вот таким образом точно не достроишь дом. Я говорю, давай я тебе предлагаю, у тебя сколько самогонных? Он, 2 аппарата. Давай их киянкой разобьем и просто в чермет, цвет мед сдадим. Вот, ребят, Бог начал вот так действовать. У него уверовала дочка, вышла замуж, сейчас у него 4 детей. И мама, сестра, алкоголичка, которую Бог освободил. То есть пошло благословение. Что еще? Молились за раковых больных. Я? Нет. Друзья мои, через меня Бог почти ничего не делал. Вообще ничего. Вот эти ребята, которые были, как вам сказать, ну, бандиты, да? Представляете, вот этот бандит, нет, у него статус такой, что когда ты идешь, все машины останавливаются и с ним братуются. А когда заходишь в администрацию, он мне говорит, нам нужно было инвентаризацию в ДК провести. Он говорит, вот заходим там какой-то, Олег какой-то, Сергей что ли. Вот ты, говорит, аккуратно вот. То есть вот так его зовут, вот так. Я говорю, Леш, все понял. Мы заходим, я аккуратно. Открывается дверь, они так друг другом раз. Выходим с администрации. Я говорю, слушай, никакой разницы между братвой на улице и в администрации. Я, значит, здесь по струнке, по стойке смирно. Ты с этими и с этими одинаково. И вот он идет там бабушка каким-нибудь. Алексей Александрович, нам там, извините, там, ну, не буду нацию говорить, они нам орехи грецкие продали, ну, в общем, плохие. Он говорит, я что, из-за орехов буду вот это делать? Сами разбирайтесь. То есть вот он такой, все к нему. И вот он молился, у нас было низкое место, мы на молитвенном дом делали тропинку, забивали кирпичи. Я потом только оценил, что для него надеть какую-то старую эту куртку, зашитую, да, и стоя на коленях и забивать киянкой кирпичи в песок, я потом понял, что это за смирение, понимаете? И тут приезжает такой лимузин здоровый, директор совхоза приезжает, какого-то там, не помню, и говорит, мне вот такого-такого человека. Я говорю, Леш, тебя. Она уважительна, а он там с киянкой в грязных штанах, куртка рваная, рукав оторванный, белыми нитками зашитый. Я одним ухом так локатор настроил, слушаю. Она говорит, я вам заплачу. Я говорю, что такое делается здесь? У нас так не принято. Он, оказывается, втихаря. Главный редактор газеты местный, который написал вот эту статью. У нее сын допился до белой горячки. А он с этим Алексеем был в одном классе. И он пришел и молился за него. И, короче, у него горячка его оставила, белые кони убежали. А он еще ломал двери, разрезал себе руки, он забинтовал. У него там за пару дней руки зажили. И она поняла, что это явное чудо. И вот на этом уровне, она где-то там, они собираются, администрация там, директоры, она рассказала. И к нам поехали вот эти лимузины. И она говорит, у меня сын вот в таком же положении, тоже пьет, не останавливается. Она говорит, Алексей Александрович, заплачу. А я так сижу и так говорю, Леша, соглашайся. И то есть я вам не могу сейчас за короткое время все рассказать. За полгода я видел чудес и знамений больше, чем за 25 лет моей жизни. Я вас уверяю. Самый, может быть, сильный был случай, когда мы молились, Господи, защити нас, ну, от наших братьев защити, вот, что нас вот так вот с нами поступают. Там есть монастырь. И там есть клирик по-православному, это диакон. Вот старший клирик в этом монастыре, женщина, у нее одна дочка, одна внучка. И внучке в школе дали простую таблетку, очень простую. Я вообще плохо с медициной. Типа анальгина что-то дали. И внучка впадает в кому. Она теряет сознание, впадает в кому. И она там выходила из комы, входила. Вот так у нее такие колебания, потом она вошла в кому. И вот она 8 лет была в коме. И когда нас позвали, ночью позвали, мы пришли домой. Да, да, входила, выходила. Но на тот момент, когда мы пришли, ну, я вам процитирую слова ее бабушки. Бабушка нам объяснила ее состояние, говорит, она у нас растение, и мы ждем, что она скоро умрет. Отец из семьи убежал, у нее абсолютно хорошие анализы, но девчонка вот в таком положении. Мы зашли вот в... там была это как спальня... Зашли, но она лежит в спальне, свет выключенный. И мы сказали просто им, знаете, если вы нас позвали, значит, вы на что-то рассчитываете, нам доверяете. Давайте так,

Был февраль 2016 года, два месяца я молчал, не говорил. Я, поверьте, я не абсолютно верующий человек в этом смысле. Я думал, что она может опять в кому упасть. Через два месяца я понял, что она не упадет в кому. Она стала кушать, она стала набирать весе, к ней вернулся рассудок. Вот, сейчас она работает в парикмахерской, это молодая, хорошая, красивая женщина, ну, девушка, вот, вот, человек живой, и все у нее хорошо. После этого перестались всякие гонения. Ну, по крайней мере, явные. Ну, вот такие вот вещи, друзья, в качестве знакомства. Поэтому наша плоть, она... про гену, да. Наша плоть хочет комфорта, но для духовного человека, я скажу так, гонение и теснота – это самое большое благо. У нас наша первая диакониса, когда церковь была вот даже меньше, чем ваша, нам для порядка, так как я приезжал два раза в неделю, один раз, иногда два раза в неделю приезжал, а жил и работал в Пензе. Очень разумная была женщина Тая. И вот эту Таисию мы руку положили на диаконису. Она все устраивала. И она ходила на служение, стала детей привлекать, внука приводить, Даниила. Ее муж, вот он, как она говорила, у нас юморная была, она говорит, он свадьбу начал отмечать, и он не прекратил ее отмечать. То есть он пил каждый день, а работал водителем. И он там был в ЖЭУ, вот он в ЖЭУ этих рабочих возил на летучке. Кто знает, это газон с такой с пассажирской будкой. Вот он возил на этой летучке людей. И он приходил на служение всегда пьяный, всегда довольный, всегда ломал служение, всегда шуточки непонятные, всегда вопросы. И потом перестал ходить. Ему надоело, что находит. А у нас люди собирались 4-5, иногда 6 раз в неделю. Сами просто собирались. И он ей говорит, еще раз пойдешь, я тебе отрублю голову. Он старше меня, на тот момент он был лет 60, он очень крепкий мужик, очень. Кто занимается сантехникой, есть полипропиленовые трубы 32-е, я ему отопление проводил, и там надо зачищать. Вот я не слабый человек, но я беру ключом, зажимаю эту трубу 32-ю и делаю зачистку. Он говорит, не надо ключом. Вот он весь дом, он просто, я ему отрезал в размер, а он меня зачищал. У него руки как тиски, он жилистый такой. И вот этот Гена, она ушла на служение, приходит... А он ей говорит, что, на служении была? Она говорит, да. А он топор наточил, торчит. И он давай ее, схватил ее за волосы, намотал на руку и начал ее гнуть к земле, чтобы отрубить голову. Но он пьяный просто был. Она женщина очень крупная. И у нее дочка еще была. И, в общем, две женщины, наши жены, пушки заряжены, они, короче, топор этот вырвали и куда-то его выкинули там, это самое, на улицу, в окно или куда-то выкинули. Вот. Но он оскорбился, что не дали отрубить голову, короче. Он не сладил с женщинами. На горшке сидел маленький мальчишка, годик 4 был, Даниил. Он ногой ударил, разбил ему, вот весь, все лицо ему разбил. Тая хватает эту мальчишку и бежит еще к одной сестре. Там телефонов не у всех были. В общем, 4 женщины собралось. Вот у нас, кстати, пошло самое первое пророчество. Я очень близко к тексту, я очень так запомнил, близко к тексту вам расскажу. Они стали молиться, просить Бога о помощи, о защите. И идут такие слова. «Слышу проблему вашу, вступлюсь за вас и поражу все его внутренности. Не оставлю ничего живого в нем, но дам возможность покаяться. Если покаяться, прощу и исцелю. Но если не покаяться, погибнет. Идите и скажите». Они неразумные, они даже мне не позвонили. Если бы позвонили, я им сказал, не ходить, я знаю Гену, не ходите. Эти 4 встали и пошли. И говорит, так говорит Господь. Вот Бог то-то сделает. Гена, покайся, муж мой, Бог любит тебя, он тебя исцелит, и пить не будешь, и курить не будешь. Он посмеялся, говорит, он у вас еще Бог и шутник, и пошел спать. На следующий день... В обед, когда он встал там или сел покушать, он упал в обморок. У него открылись кровотечения отовсюду. У него пошла кровь из-за всего, что можно. И через несколько домов у него жил... Все было, все пошло. Рядом жил этот хирург. Он еще в Афганистане был хирургом. И он звонит этой Тае и говорит, Тая, твой муж в больнице, и мы его... А его так прооперировали. Разрезали, вывели несколько бутылок. Там две, тут две, и зашили через край. И говорит, ну, а он объяснил ситуацию. И вот они мне звонят и говорят, он хочет покаяться. Ну, там не было шансов, что он выживет. То есть там нельзя было. Там было поражено все. Почки, печень, там все в каких-то язвах у него. Ну, можно сказать, что от пьянки. Но, друзья мои, на следующий день после пророчества, на
на следующий день. Я приезжаю, он даже...

также не был в реанимации. Он был в обычной палате. Там было две койки, вот он слева лежит. У него сил не было что-то говорить. Я прям ухо свое влепил ему в губы. Прям вот так вот. «Гена», я ему только сказал, «зачем ты это сделал?» Я говорю, и швабра, говорю, два раза в год стреляет. И, друзья мои, он исповедовался так, я не знаю, так, наверное, никто не исповедовал. Он точно знал, что он умрет, и он каялся пред Богом. Он исповедовался за всю свою жизнь. Он открыл свое сердце полностью. И я не помню, как, что я говорил. Очень коротко я за него помолился. Забегая вперед, через 2 месяца он копал картошку. Его жена через несколько лет умерла. Он женился еще раз. И прожил еще много лет. Пришла его дочка, там, внучка, служа в церкви, умер верующим человеком. Это как пример. Это говорит, я вам маленькую часть рассказал, друзья. Поэтому, может быть, вы потом пообщаетесь, и вот эти зерна, которые вам нужны или помогут, может, в будущем, вы выберете, вот, можете вопрос потом позадавать. Ну вот, мы решили так вот познакомиться, не проповедь сказать, я хоть и подготовил, но вот свидетельство, которое изменило нашу жизнь. Кстати, к чему это привело? Мы не смогли успокоиться и решили предлагать дальше двигаться. И это все привело к тому, что мы были вынуждены выйти из нашей большой церкви. 4 года назад вот сделали шаг к созданию новой церкви. Благодарю вас.

Время, скажи, ты не друг или враг? Но почему ты стремительно так? Мчишься, бежишь, ты течешь быстротечно, вот во вселенной поток бьет твой вечно. Ты впереди нас и смотришь вперед. Знаю я в сердце, что время не ждет. Точно, уверенно путь пролагает. Будет ни с чем тот, кто время теряет. Станет пред Богом с пустым багажом, а весь багаж — это тот, что при нем. След тот, что в жизни своей проложил, сердце и разум, с каким в жизни жил. Жатвы великой подходит пора, будут комбайны, работа с утра. Божью пшеницу с полей убирать, спустится с неба ангелу врать. Время двухтысячный, год без пяти, вечно с Иисусом грядет впереди. Высшая светлая ждет благодать, в руках Иисуса пшеницы лежать.

У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Притчи 12:16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Горди сон. Плавал в речке старый сом, говорил, я не Самсон. Жизнь большую я прожил, на крючок не угодил. Самый мудрый в речке я, не боюсь воды огня. Стал крутиться, песни петь, и попался сразу в сеть. А мораль здесь такова, гордость в сердце у сома. За нее он пострадал и урок нам людям дал. В Боге кротость, ум и честь, милости его не счесть. Гордость, хвастовство, порок, им противится сам Бог. Будь попроще и скромней, среди лукавых быстрых дней, подражай Христу во всем, проходя земным путем. Только в том, кто любит Бога, мудрость Божия живет, не утонет, не погибнет и нигде не пропадет. Аминь.

Дорогие дети, мы проходим с вами интересную историю жизни царя Давида. В этой истории мы нашли пример доверия Богу, пример истинной дружбы, смирения, но и пример глубокой ненависти и зависти. Саул, потеряв царство и благословение Божие, начал злостно преследовать Давида. При его последней попытке убить Давида, Йонафан и Мельхола, дети Саула, и друг и жена Давида, предупредили его вовремя об опасности, и он убежал. Когда Давид прятался на Вафе, Йонафан пришел посетить его, и Давид со слезами на глазах спрашивал Йонафана: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он хочет убить меня?» Йонафан ответил ему: «Нет, ты не умрешь. Отец мой не делает ничего большого или малого, не посоветовавшись со мной. Зачем же ему скрывать такое дело от меня? Нет, этого не будет». Но Давид не верил этому и говорил: «Отец твой знает, что мы с тобой близкие друзья, и он не хочет огорчать тебя такими новостями». Тогда сказал Йонафан Давиду: «Я сделаю для тебя, чего бы ты ни попросил. Что бы ты хотел, чтобы я сделал для тебя?» Давид сказал ему в ответ: «Вот завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом, но ты отпусти меня в поле, и я останусь там до вечера третьего дня. Если твой отец спросит обо мне, ты скажи ему, что я пошел в Вифлеем на жертвоприношение, которое совершается раз в год родственниками его. А если на это он ответит «хорошо», ты и я будем спокойны. Но если разгневается и будет возмущаться, знай, что он решил сделать злое дело против меня». Йонафан согласился вывести Давида в поле, и когда вышли они, сказал: «Когда узнаю, как относится отец мой к тебе, приду и сообщу. И если злое замышляет он против тебя, помогу убежать тебе. Но и ты обещай мне при жизни еще сделать доброе. А если я умру, не отними милости твоей от дома моего, даже и тогда, когда у тебя уже не будет врагов, и ты станешь открыто царем нашего народа». Йонафан любил Давида как свою жизнь, как свою душу. И на этом месте они повторили обещание своей дружбы и обещали исполнить просьбы друг друга. Йонафан пообещал сообщить Давиду о замысле Саула. Он сказал ему, что пустит стрелу в сторону камня, на котором Давид будет ожидать его. И если стрела пролетит за камень, значит, опасность ждет Давида, и он должен бежать. А если стрела не долетит до камня, он может спокойно возвращаться домой. Когда собрались гости у стола Саула, он заметил, что место Давида пусто. В первый день Саул ничего не сказал об этом, но на другой день он гневно ругал Давида. Когда Йонафан попытался защитить Давида, Саул крикнул: «Безумный, неужели ты не знаешь, что пока жив Давид, ты не можешь стать царем после меня?» Йонафан спросил: «Что сделал он и чем заслужил смерть?» Саул был так сильно разгневан, что даже не мог ответить Йонафану, а только швырнул свое копье в него, и тогда понял Йонафан, что жизнь Давида в опасности. Он ушел из-за стола и весь день ничего не ел. Утром он позвал своего оруженосца, и они пошли на край поля за городом. «Я буду стрелять из лука, а ты можешь следить за стрелами и приносить их мне», — сказал он своему верному слуге. Тот радовался, что его позвали на прогулку с наследником царя, и его глаза сияли от восторга, когда Йонафан пускал стрелы в сторону далеко лежащего камня. Когда стрела пролетела за пределы камня, Йонафан крикнул слуге: «Беги, спеши, принеси мне стрелу». Тот побежал и принес, и после этого Йонафан отпустил его домой. Слуга не знал, что это был сигнал для Давида, и когда ушел он домой, Давид вышел из леса, и Йонафан пошел ему навстречу. Слезы были на глазах у друзей, и Йонафан сказал Давиду: «Иди с миром, отец замышляет злое против тебя. То, что мы обещали друг другу, пусть останется как пред Богом». И бежал Давид от преследования Саула. Много приключалось ему на пути, и несколько раз он имел возможность убить Саула, но не сделал этого, потому что верил, что царь поставлен был Богом, и Бог в свое время уберет его. Один раз Давид был так близко к Саулу, что мог даже отрезать кусок его одежды во сне, и когда показал Саулу этот кусок, тот готов был простить Давиду все, но потом опять озлоблялся и снова гнался за Давидом. Давид верил, что Господь сам расправится с Саулом, и так оно и вышло. Когда филистимляне снова напали на Израиль, у Саула не было никого, кого бы он мог послать в поход.
Раньше он всегда посылал Давида, и Господь давал ему победу, но теперь не было Давида, и Саулу пришлось самому идти в поход и вести свою армию на бой с филистимлянами. Он не был таким смелым, как Гедеон, потому что Господь отошел от него после непослушания. И теперь, когда увидел филистимлян, он испугался и был готов бежать, куда глаза глядят от них. Некому было посоветовать ему, как поступить или передать ему Божью волю, потому что он велел убить многих священников. Пророков тоже не было у него, и старый Самуил уже умер. В бою погибли 3 сына Саула, и в их числе был Йонафан, лучший друг Давида. Саул был тяжело ранен стрелой и знал, что умрет от этой раны, но боялся, что филистимляне захватят его раненого и будут мучить. Саул просил своего оруженосца убить его, но оруженосец сказал, что не смеет убивать помазанника Божьего. Тогда в полном отчаянии Саул пал на меч свой и сам убил себя им. Ночью смелые воины Израиля пришли и взяли тела Саула, его сыновей, и похоронили их в родной земле. Когда плохие вести достигли Давида, он разодрал одежды свои и плакал громко, не стыдясь своих слез, потому что это не были слезы слабости, но сильного горя. Посланник, принесший весть о гибели Саула и его сыновей, принес корону Саула и браслет с его руки и отдал все это Давиду, и тогда Давид уже не сомневался в том, что царь убит. Он плакал открыто и говорил: «Саул и Йонафан, близкие при жизни друг другу, не разлучились и в смерти. Скорблю о тебе, Йонафан, ты был очень дорог для меня. Твоя любовь была для меня выше любви женщины. Пали сильные, дорогие мои». Давид не помнил того зла, которое причинял ему Саул, и горько оплакивал его и Йонафана, а потом собрал семью свою и пошел в столицу. Ему надлежало занять место Саула на престоле Израиля, и новая страница открылась пред ним. Об этом мы узнаем в следующий раз, а на сегодня наша история закончена. Запомните только, дети, что дружба рождает дружбу, и любовь рождает любовь. Старайтесь быть приветливыми, и в ответ на вашу улыбку всегда последует улыбка. Я проверила это на деле. Когда улыбнешься человеку, он не может не улыбнуться в ответ, каким бы злым он ни был. Одна девочка всегда жаловалась маме на то, что ее личико не отличается особенной красотой. Ей хотелось выглядеть, как ее подруги, у которых были приятные и красивые лица. Девочки в школе сказали ей, что когда она вырастет, она сможет красить себе брови и губы, и это сделает ее красивой. Но мама сказала, что не в этом красота человека, и что такая налепленная сверху красота не украшает, а только уродует лицо. Мама сказала, что знает лучший способ украшения лица, и девочка начала просить маму рассказать ей о секрете красоты. Девочка принесла скамеечку, села у ног мамы, которая сидела в кресле, и мама начала рассказывать, начав с небольшого рассказа. «Однажды жила девочка», — начала мама, — «с очень некрасивым и простым лицом». «Это я», — перебила дочурка. Но мама попросила ее не перебивать и продолжала рассказывать. Эта девочка часто не слушалась родителей, отвечала грубо, и это делало ее лицо еще уродливее и проще. «Это тоже похоже на меня», — сказала девочка, но мама не обращала внимания и продолжала рассказывать. Девочке приснился сон об источнике красоты. Всякий, кто окунался в источник, становился на месте красавцем. Во сне девочка уже готова была прыгнуть в воду, как что-то остановило ее. «Что, что?» — спросила дочурка маму, и мама ответила: «Ангел явился девочке и серьезно не разрешил ей прыгать в воду. Он велел ей пойти домой и попробовать целый месяц не раздражаться и делать только добро, и тогда снова прийти к источнику красоты». Девочке это не понравилось, но так как ей ничего другого не оставалось, она пошла домой и поступила так, как советовал ангел, а потом снова пошла к источнику. Когда она пришла, ангел снова остановил ее и велел еще 3 месяца продолжать жить послушно и делать доброе. Ей так хотелось стать красивой, что она согласилась и на это, и дома вела себя так, что родители удивлялись и не могли налюбоваться ею. В конце положенного срока она пошла к источнику. И на этот раз ангел не пришел к ней. Но когда она случайно заглянула в воду, она увидела там отражение чьего-то милого, улыбающегося лица и не могла поверить, что это ее собственное лицо. «Кто бы это мог быть?» — подумала она. Сзади подошел ангел и тихонько сказал:
это отражение твоего лица. Оно так прекрасно, что тебе уже не нужно прыгать в воду». Девочка проснулась и подумала о том, что видела во сне. Она поняла, что это и есть путь к красоте, и решила поступать так, как велел ей во сне ангел. Через несколько месяцев ее личико так похорошело, что люди останавливались на улице, чтобы посмотреть лишний раз на нее. Мама окончила рассказ, и дочурка без всяких объяснений поняла, что хотела сказать она ей. «Я тоже попробую этот способ», — сказала она тихонько. «А я советую вам испытать этот верный путь к красоте лица, ведь она зависит от красоты души, не так ли?»

0: две школы. Две школы есть у детворы, и обе хороши. Одна из них для головы, другая для души. В одной мы учимся читать по азбуке сперва, в другой мы учимся понять библейские слова. В одной мы учимся считать, делить и умножать, в другой мы учимся Христа любить и уважать. Одной нас учат клеить, шить, когда урок труда. В другой нас учат свято жить, творить добро всегда. Как хорошо, что с детских лет в двух школах я учусь. В одной директор человек, в другой Господь Иисус.
1: Воскресная школа. В школе воскресной все любят меня. Жаждаю встречи воскресного дня. Здесь мне тепло среди лиц дорогих. Здесь я учусь и зову всех других. Библию здесь я учусь понимать, ближних любить, всех добром воздавать, слушать родителей и почитать, Божие слово любить и читать. Я так хочу, чтобы мне не забыть школу, где учат любить и дружить. Здесь друг за другом мы молимся все, песни поем о небесной красе. В школе есть много друзей и подруг, но Иисус самый лучший мне друг.
2: Я учусь в воскресной школе, постигая высший смысл и Христа благую волю, и его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Был поэтом и царем, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью бесстрашно камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верно Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела вперед любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтобы в Иисуса каждый верил и был им руководим.
3: Я в школе Христа, его ученик, пусть ростом я мал, пускай невелик. Учитель меня по жизни ведет, и каждый он день задачки дает. Я правду скажу, они непросты, задачки добра, задачки любви. Учиться прощать, обиды сносить, как мой Иисус, по милости жить. Но я не ропщу, он силы дает, и чтоб не отстать, стремлюсь я вперед.

0: Когда они прошли небольшое расстояние, Ганс, который до этого выглядел довольно серьезным, прошептал брату на ухо:
1: «Тони, не говори этого Нэнни, но как мы узнаем, где находится дом дедушки? Мы можем бродить по горам весь день и так и не найти его».
0: «Бог направит нас правильно», — ответил доверчивый мальчик, «и даст нам силы для долгого путешествия. Только подумай, мы не спали всю ночь и еще не устали».
1: «Но, Нэнни», — сказал он, поворачиваясь к сестре, «тебе нужно сейчас поспать. Ложись и закрой свои глазки».
0: Мальчики остановились, свернули свои пальто и подложили их ей под голову вместо подушки. Защищенная от солнечных лучей чем-то вроде навеса из зеленых веток, она опустила голову и вскоре крепко заснула. Прошло несколько часов, прежде чем Нэнни проснулась. Они прошли несколько деревень, не останавливаясь ни в одной, и теперь начинали чувствовать сильный голод. Молоко они пили рано на рассвете и с тех пор ничего больше не пробовали. Девочка жалобно заплакала, но Тони успокаивал ее, пообещав, что они что-нибудь раздобудут в следующем же месте. Как раз в этот момент мимо них проехала телега, груженная картофелем. Когда они пошли по ее следу, то к своей великой радости обнаружили, что кое-где упали несколько картофелин. Мальчики с благодарностью подобрали и положили их в фартук Нэнни, а телега тем временем исчезла из виду. На некотором расстоянии впереди виднелся большой луг, на котором паслось стадо овец. Когда они подошли поближе, то увидели, что пастух разогревает свой завтрак на только что разведенном костре из веток. Подбежав к нему, мальчики попросили разрешения испечь картошку в золе. Мужчина не только позволил им, но любезно поделился своей едой с голодными детьми, дав каждому из них немного каши и ломтик хлеба.
1: «Как все было вкусно!»
0: Дети с большим удовольствием сидели у костра, чистили картошку и разговаривали со своим новым другом. Покончив с завтраком, мальчики, проведя всю ночь на ногах, прилегли отдохнуть на зеленом лугу и вскоре заснули. Нэнни, вполне отдохнувшая после дневного сна и сытной трапезы, тем временем развлекалась с овцами и ягнятами, которые вскоре стали настолько дружелюбными, что позволяли ей гладить их столько, сколько ей нравилось. Через час они снова пустились в путь и не прошли и полумили, как мимо проезжала телега, груженная дровами. Человек, везший дрова, шел рядом со своими лошадьми и, остановившись, чтобы поговорить с нашими маленькими друзьями, спросил их, откуда они идут и куда направляются. Выслушав их простой рассказ, он ласково посмотрел на них и сказал:
2: «Вы проделали долгий путь и, должно быть, устали, ребятки. Я подвезу вас. Вылезай, моя маленькая девочка».
0: С этими словами он вытащил Нэнни из тележки и, поместив ее сзади своей повозки, собрался помочь мальчикам. Но они вдруг одним прыжком вскочили и уселись на бревно, которое он положил поперек, чтобы оно служило сиденьем.
2: «Ну вот», — продолжил он, — «я могу подвести вас по пути на 10 миль. Я бы хотел, чтобы это было дальше, но я должен буду разгрузить свою телегу и вернуться обратно».
0: Это был приятный и самый неожиданный отдых. Он кончился слишком быстро. Вскоре они добрались до места, куда направлялся этот человек. Сложив свои дрова и любезно попрощавшись с детьми, он уехал, сопровождаемый множеством громких и сердечных «спасибо» от своих благодарных маленьких друзей. Был уже полдень, и они начали подумывать, где бы им пообедать. Случилось так, что когда они проезжали через следующую деревню, крестьяне как раз возвращались со своей работы. Как и следовало ожидать, маленькие пилигримы привлекли к себе внимание, и то один, то другой задавали много вопросов, пока их история не была рассказана. Ганс, чьи мысли в то время были сосредоточены на обеде, наконец не выдержал и откровенно сказал:
1: Вы расспрашивали нас о самых разных вещах, но никто не спросил, голодны ли мы.
2: «Хорошо сказано, малыш», — ответили они, очень удивленные этим практичным намеком. Каждый из них теперь стремился проявить гостеприимство к сиротам, оставшимся без друзей, пока школьный учитель не уладил этот вопрос, забрав их к себе домой. Его симпатичный домик находился неподалеку. Он попросил жену, которая как раз накрывала на стол, позволить им пообедать на воздухе. Стол был вынесен, и они сели за печеные фрукты и блинчики, немыслимую роскошь для маленьких путешественников, которые за 5 минут до этого не знали, где взять кусок хлеба. Нэнни это напомнило о родном доме. Обвив руками шею доброй женщины, она рассказала ей, как иногда, когда она была очень хорошей девочкой, ее мама давала ей это в качестве угощения. Обед закончился, и детям пора было отправляться в путь. Крестьяне ждали, чтобы попрощаться с ними. Многие принесли свои маленькие подношения в знак сочувствия. Один – буханку хлеба, другой – горшочек меда. А слабая пожилая женщина, пошатываясь, подошла с бутылкой молока. Деревенские дети сказали, что они хотят запрячь лошадей Нэнни, и восхищались ее резвыми скакунами, в шутку предлагая покормить их кукурузой. И так они весело двинулись вперед, сопровождаемые на некотором расстоянии группой маленьких ребят и всеобщими благословениями. Они прошли около мили, когда увидели вдалеке мальчика, бегущего по дороге, по которой они шли. Они остановились, поджидая его, и когда он приподнял уголок своей куртки, каково же было их восхищение! Они увидели уютно лежавшего там, свернувшегося клубочком щенка, примерно 4 недель от роду, с мягкой белой шелковистой шубкой.
1: «Что ты собираешься делать с этим прелестным созданием?» — воскликнули дети на одном дыхании.
3: «Отдам ему тому, кто захочет», — ответил мальчик. «Потому что у нас дома есть еще 3 таких же. Вы хотите его взять?» — предложил он.
2: «Я бы очень хотел», — сказал Ганс, протягивая обе руки, чтобы принять щенка.
1: «И 1000 раз благодарю тебя».
3: «С удовольствием», — ответил их новый друг. «Я очень благодарен вам за то, что вы забрали его».
0: Бутылка с молоком была тут же открыта, и поскольку чашки не было, Гансу снова и снова наполняли руку, чтобы песик мог из нее лакать, что он делал с величайшим удовольствием. После этого из пальтишка Нэнни соорудили постель и, накрыв ее фартуком, песик опять скрутился клубочком и вскоре заснул. И вот они снова тронулись в путь. Поскольку некоторое время их путь лежал в направлении дома мальчика, он предложил запрячься тоже, чтобы сделать тройку. И они помчались во весь опор.

дорога жизни. Жизнь, как трудная дорога, по которой мчатся дни. Поворотов в жизни много, и опасные они. Может каждое мгновение быть в дороге столкновенье, и подножку, как всегда, ставят горе и беда. Как в пути не оступиться, не споткнуться и не сбиться, ошибаешься не раз, ударяя носом в грязь. Не бывает гладкой трасса, столько ям, ухабов, масса. Очень трудно потому удержаться одному. Неприятностей не счесть. Где же выход? Выход есть. На земном своем пути сердце к небу обрати. Верь, Господь тебе поможет. Он всесильный, Он все может. Бог на верный путь направит и утешит, и наставит. Силы даст и снимет боль. В добрый путь, Господь с тобой. Верь и помни всю дорогу, каждый шаг — ступенька к Богу.

Воришка. Однажды нам подарили молодую белку. Она очень скоро стала совсем ручная. Бегала по всем комнатам, лазила на шкафы, этажерки. Да так ловко, никогда ничего не уронит, не разобьет. В кабинете у отца над диваном были прибиты огромные оленьи рога. Белка часто по ним лазила. Заберется, бывало, на рог и сидит на нем, как на сучке дерева. Нас, ребят, она хорошо знала. Только войдешь в комнату, белка прыг откуда-нибудь со шкафа, прямо на плечо. Это значит, она просит сахару или конфетку. Очень любила сладкое. Конфеты и сахар у нас в столовой в буфете лежали. Их никогда не запирали, потому что мы, дети, без спросу ничего не брали. Но вот как-то зовет мама нас всех в столовую и показывает пустую вазочку. Кто же это конфеты отсюда взял? Мы глядим друг на друга и молчим. Не знаем, кто из нас это сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. А на следующий день сахар из буфета пропал, и опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился. Сказал, что теперь все будет запирать, а нам всю неделю сладкого не даст. И белка заодно с нами без сладкого осталась. Вспрыгнет, бывало, на плечо, мордочкой о щеку трется, за ухо зубами дергает, просит сахару. А где его взять? Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в столовой и читал. Вдруг вижу, белка вскочила на стол, схватила в зубы корочку хлеба и на пол, а оттуда на шкаф. Через минуту смотрю, опять на стол забралась, схватила вторую корочку и опять на шкаф. Постой, думаю, куда это она хлеб все носит? Подставил я стул, заглянул на шкаф. Вижу, старая мамина шляпа лежит. Приподнял я ее. Вот те раз! Чего-чего только под нею нет. И сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки. Я прямо к отцу показываю. Вот кто у нас воришка. Отец рассмеялся и говорит: «Как же это я раньше не догадался? Ведь это наша белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень, на воле все белки корм запасают. Ну и наша не отстает, тоже запасается». После такого случая перестали от нас запирать сладкое, только к буфету крючок приделали, чтобы белка туда залезть не могла. Но белка на этом не успокоилась. Все продолжала запасы на зиму готовить. Найдет корочку хлеба, орех или косточку. Сейчас схватит, убежит и запрячет куда-нибудь. А то ходили мы как-то в лес за грибами. Пришли поздно вечером, усталые. Поели и скорее спать. Кошелку с грибами на окне оставили. Прохладно там, не испортится до утра. Утром встаем, вся корзина пустая. Куда же грибы делись? Вдруг отец из кабинета кричит, нас зовет. Прибежали к нему. Глядим, все оленьи рога над диваном грибами увешаны. И на крючке для полотенца, и за зеркалом, и за картиной. Всюду грибы. Эта белка ранехонька утром постаралась. Развесила грибы себе на зиму посушить. В лесу белки всегда осенью грибы на сучьях сушат. Вот и наша поспешила. Видно, почуяла зиму. Скоро и вправду наступили холода. Белка все старалась забраться куда-нибудь в уголок, где бы потеплее. А как-то раз она и вовсе пропала. Искали, искали ее. Нигде нет. Наверное, убежала в сад, оттуда в лес. Жалко нам стало белочки. Да ничего не поделаешь. Собрались топить печку. Закрыли отдушник. Наложили дров. Подожгли. Вдруг в печке как завозится что-то, зашуршит. Мы отдушник поскорее открыли. А оттуда белка пулей выскочила и прямо на шкаф. А дым из печки в комнату так и валит. В трубу никак не идет. Что такое? Брат сделал из толстой проволоки крючок и просунул его через задушину в трубу, чтобы узнать, нет ли там чего. Глядим. Тащит из трубы галстук, мамину перчатку,
Даже бабушкину праздничную косынку там разыскал. Все это наша белка себе для гнезда в трубу затащила. Вот ведь какая! Ведь и в доме живет, а лесные повадки не оставляет. Такова уж, видно, их беличья натура».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.